и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего в лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если это для тебя мало, прибавил тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитьянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитьянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Аминь». У многих людей, занимающих высокие посты, есть верные друзья, чья основная задача — говорить им правду. И это большая помощь. Но в то же время это очень непростая задача, потому что как только ты оказываешься рядом с влиятельным человеком, сразу появляется соблазн начать уступать, льстить, говорить то, что он хочет услышать, соглашаться с тем, с чем вы на самом деле не согласны, просто потому что этот человек обладает большей властью. Но в таком случае вы не принесете ему большой пользы. Давид обладал огромной властью. Он руководил народом Божиим. Давид был настолько влиятельной личностью, что описанию его жизни уделено 62 главы в Ветхом Завете и в Новом Завете, не менее 59 ссылок на его жизнь. Ему уделяется так много внимания в Библии, как никому другому. Но все же даже такой влиятельный человек, как Давид, не был идеален. Он совершил ужасный грех, когда ему было около 50 лет, и, возможно, чуть-чуть больше. Он совершил грех прелюбодеяния, взял чужую жену. И вместо того, чтобы признаться в этом грехе, он скрыл его, подстроив смерть мужа. Его жизнь покрылась паутиной лжи и лицемерия. Время медленно шло. Кто-то мог подумать, что святой отец на небесах дремлет, позволяя происходить тому, что делал Давид. Грех Давида не имел никакого наказания для людей, это было соблазном для обсуждения. Но мы с вами должны понимать, что даже говорить о том, что Бог что-то не замечает, не видит, это глупо. Что же происходит далее? Бог отправляет к Давиду прямого, честного человека, который должен будет сказать ему правду. На память мне не приходит ни одна другая очная ставка, которая была бы столь же короткая, но при этом настолько эффективная. Три коротких слова изменили всю ситуацию. «Ты тот человек». Сердце Давида сокрушилось. Я думаю, в его жизни появилось место вздоху облегчения. Пророк Нафан был честным советником, который сказал Давиду правду, не стесняясь и не пытаясь угодить. Думаю, нет смысла углубляться в детали истории греха Давида, но хочу упомянуть только две важные детали. Первое. Он все скрыл. Сам грех прелюбодеяния, план убийства. Вся эта лицемерная история была сокрыта.

сожалению, когда человек встает на более высокую позицию, он приобретает больше возможностей закрывать двери своего офиса от чужих глаз. Высокий уровень конфиденциальности дает большой соблазн, и плоть начинает напоминать о себе и хочет выйти за рамки. Так произошло и с Давидом. У него была возможность скрывать свои действия, и он использовал ее в своих интересах. Давид упал, согрешил, а затем скрыл все свои трагические поступки. И все, что он сделал, было сокрыто от окружающих. Второе, что я хотел бы сказать о грехе Давида. Он был совершен по его желанию. Это не была одномоментная ошибка, не случайность. Он не подскользнулся нечаянно, но по своему собственному желанию, полностью осознавая, что он делает, совершил грех с Версавией, убил ее мужа, пусть и не своими руками, и осознанно жил во лжи на протяжении последующих месяцев. Жизнь Давида была наполнена успехом, радостью. У него было все, о чем он только мог мечтать. И могло показаться, что Бог и не обратил внимания на грех Давида. Но если вы внимательно прочитаете последний стих 11 главы 2 книги Царств, то поймете, что это совсем не так. Вот что там сказано. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Он согрешил. Помните об этом и не забывайте, что Бог все видит. И ничто не остается без его внимания. То, что было злом в очах Господа 3000 лет назад, это зло для него и сегодня. И обесценивать супружеские отношения изменами – это по-прежнему грех в глазах Божьих. И даже если никто другой не знает об этом. Сегодня ночью где-то мужчина и женщина, у которых на руках обручальные кольца, которые замужем или женаты, они проводят время вместе. И это грех, осознанный грех, который является злом в глазах Божьих. Нет таких обстоятельств, которые могли бы оправдать прелюбодеяние. Даже если окружение одобрит, Бог никогда. Это зло в Божьих глазах. И не забывайте об этом. Даже если никто другой не заметил, Бог видит. Если никто другой не знает, Бог знает. У Бога был план, как поставить Давида на колени в нужное время. И Бог очень хорошо умеет это делать. Иногда он совсем не торопится. Он ждет месяцы. Но когда наступает момент, мы его точно не пропустим. Так пишет апостол Павел. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Это написано в Библии. И это безусловная истина до сих пор. Если вы думаете, что Давид спокойно наслаждался долгими, восхитительными ночами с новой женой, пребывая в прекрасном расположении духа, то прочитайте 31-й псалом. И особое внимание стоит уделить первым четырем стихам. А начать дело надо с названия псалма. Псалом Давида – учение. Учение – это инструкция. Этот псалом написан для того, чтобы научить нас чему-то. 31-й псалом. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Есть удивительная книга «Вина и благодать». Она написана шведским писателем Павлом Тернером. Он талантливый психиатр и пишет о двух разновидностях вины. Истинное и ложное чувство вины. Ложное чувство вины, пишет Тернер, вызвано осуждением и предположениями человека. Истинное чувство вины возникает из осознанного неповиновения Богу. Один психолог-душепопчитель описывает, как по-разному человек справляется с чувством вины на примере загорающихся значков на панели управления в машине. Вы ведете машину, и вдруг загорается какой-то значок красного цвета, который говорит, что под капотом какие-то проблемы. И у вас есть выбор. Первое – остановиться, выйти из машины, поднять капот, посмотреть, что же случилось. Нужно залить масло или охлаждающую жидкость. А второе –
Можно взять маленький молоточек и, когда загорится красный значок, стукнуть по табло молоточком, чтобы он погас. И вы продолжаете движение. Но какое-то время никаких изменений в вашей машине не будет видно. Но со временем вы поймете, какое глупое решение было бить молотком по панели управления. И все время я сталкиваюсь с такими христианами, которые в кармане держат молоточек для отключения своей совести. Когда появляется чувство вины, они просто выключают его самым категоричным образом. Они называют это ложным чувством вины или оправдываются тем, что все поступают так же. Но в это время их мотор начинает загораться. Оглядываясь назад, они осознают, какое глупое решение они приняли, заглушив вовремя свою совесть и не остановившись и не исправив ситуацию, пока это было возможно. Давид говорит: «Когда я жил, испытывая настоящее чувство вины в моей душе, я не мог молчать глубоко внутри, я стонал целыми днями». И вы хорошо понимаете, что это такое. «И было ужасное тяготение от чувства вины. И днем, и ночью я чувствовал тяжелую Божью руку на мне. И это было похоже на жар. Я не мог поднять голову, я не мог справиться с давлением, сил мне не хватало, мне было плохо, мое тело было истощено». Ну, а теперь обратимся к 50-му псалму. Думаю, у вас появятся некоторые мысли. И вновь обратите пристальное внимание на начало, описание псалма 50. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. То есть вы понимаете, этот псалом был написан после того, как Нафан пришел к нему с очень болезненным известием. И вот что пишет Давид: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Почему же он не расслаблялся? Не наслаждался жизнью. Давид мучился от бессонницы. Он просыпался и, казалось бы, видел обличающие слова, написанные на потолке. Когда он делал все дела по царству, то он видел слова обличения на стенах дворца. Он видел их на тарелках, когда принимал пищу. Он видел их на лицах своих советников. Он жил во лжи, от которой не мог избавиться. И чувство вины нарастало и нарастало. Вот что он пишет в 14 стихе 50-го псалма: «Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня». У него не было радости. Давид перестал писать. И за 12-месячный период было написано очень мало псалмов. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Он чувствовал себя нестабильным, неустойчивым, не было чувства безопасности, он жил во лжи, которая была для него невыносимо гнетущей. То же самое происходит с каждым, кто поддался на уловки греха. Плотской христианин будет говорить, что у него все хорошо. «Да не нужно на меня давить, у меня все в порядке». Но внутри у него есть то, что сжигает его изнутри. Настоящий христианин не сможет отрицать это. Внутри его голос совести, который разжигает костер. И этот голос не заставит молчать. Поэтому Давид просит у Господа сотворить в нем новое сердце, чистое, обновить в нем дух, чтобы он стал духом правым. У него так давно не было чистого сердца. И в 12 главе 2 книги Царств описана удивительная беседа между Давидом и Нафаном. Пророк пришел сказать ему правду. И давайте посмотрим на это противостояние более детально. Первое. Я хотел бы отметить, пророка Нафана послал Господь. Бог повелел ему войти в жизнь Давида. И об этом написано в первом стихе. Вторая книга Царств, 12 глава. «И послал Господь Нафана к Давиду». Я думаю, что раз это указано в самом начале повествования, это крайне важная деталь. Когда же Господь послал Нафана к Давиду? Сразу после измены? Нет.
Сразу после того, как Версавия рассказала о беременности? Нет. Сразу после того, как он подстроил убийство Урии? Нет. Может быть, сразу после того, как Давид женился на беременной женщине? Нет. Или когда родился ребенок? Тоже нет. И многие исследователи Ветхого Завета соглашаются, что прошло около 12 месяцев после греха. То есть Нафан пришел к Давиду, когда младенцу было уже около 3 месяцев. И Бог ждал подходящего времени. Бог позволил всем трудностям в полной мере прийти в жизнь Давида. И только потом начал говорить с ним. Должен признаться, что иногда в моей жизни бывают моменты, когда я задаюсь вопросом: почему Бог медлит? Я просто не понимаю, почему Бог так долго ждет и не делает то, что, на мой взгляд, Он должен был давно уже сделать. Но каждый раз, когда я смотрю на ситуацию в ретроспективе, я понимаю, как прекрасно Бог исполнил весь свой план, как совершенно все было продумано. Бог не только делает все необходимое, но и в подходящее время. Если сегодня среди наших слушателей есть те, кто должен будет обличить кого-то в грехе, извлеките урок и слово затем. Умение дождаться подходящего времени так же важно, как и подобрать правильные слова. Просто затянуть ремень потуже, взять с собой Библию и отправиться обличать человека, который упал в грех, это не очень мудро. Вам лучше быть уверенным в том, что вас посылает Господь. Пророк Нафан был уверен. И нужно лучше помолиться и говорить так, чтобы другой услышал слова обличения. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему. Но теперь послушаем, что говорит бесстрашный пророк. «Я хочу, чтобы вы поставили себя на его место, и вряд ли вы найдете человека, которому было бы доверено более сложное задание, чем Нафану в тот день. Ему нужно было встать перед самым влиятельным человеком в стране и сказать то, что царь отрицал уже целый год. И никто другой не сказал бы Давиду то, что сказал Нафан. Были те, кто хмурил брови, были те, кто шептались, но не было тех, кто был достаточно смелым, чтобы честно сказать: «Царь Давид, ты грешник». Бог сказал Нафану: «Иди к Давиду и скажи ему все». И послал Господь Нафана к Давиду. И тот пришел к нему и сказал: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». Давид сидит на троне, слушает. Он думает, что Нафан рассказывает историю, которая произошла где-то в Иерусалиме. И эта история захватывает Давида. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожелал взять и своих овец, и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. И тот пожалел взять и своих овец, и волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Но слова Нафана произвели на Давида очень сильное впечатление, и он преисполнен сострадания, гнева, и взрывается, как молния. Вот послушайте, что он отвечает. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что он не имел сострадания“». Знаете ли, когда у Господа есть человек, который готов к противостоянию, удивительно, как он подготовится и подберет все нужные слова. Давид был в ярости на этого человека и бесчестно поступившего с бедняком. И именно в этот момент Нафан указывает на Давида и говорит: «Ты и есть этот самый человек. И я прекрасно представляю себе, как был поражен Давид. Мы бы сказали, что у него округлились глаза и отвисла челюсть. Во-первых, он не знал, что кому-то известно о его грехе. И, конечно же, он не думал, что кто-то, особенно его доверенный пророк, когда-нибудь придет к нему с обличением.
Но Нафан пришел и сказал Давиду то, что он не ожидал услышать. Вот как пишет Соломон в притчах. Искренне укоризны от любящего и лживый поцелуй ненавидящего. Мне очень нравится этот стих. Помните о том, что те, кто любит вас, могут обличить, остановить вас, когда вы двигаетесь прямо в пропасть. В жизни Давида был такой человек, который пришел и сказал: «Ты тот самый человек, ты именно тот, кто забрал единственное дорогое у бедняка, кто был готов отобрать любимую овечку, имея целое стадо». Давид, это человек ты. Позвольте мне остановиться, чтобы обратиться к родителям, которые слышат меня сейчас. Ваша задача – установить стандарты в вашем доме. И если образ жизни вашего ребенка не соответствует заданным нормам, вы не должны смиряться с этим и молчать. Бог также установил стандарты, которых мы должны придерживаться. Этот образ жизни назван праведным и святым. И очень хорошо, если вы переносите именно такие стандарты в свою семью. И знаете, что на самом деле детям очень нужны стандарты, и к тому же высокие. Они могут упрашивать вас расширить рамки дозволенного, но глубоко в душе они будут очень благодарны, что вы установили такие высокие стандарты. И кроме того, очень важно, чтобы вы тоже придерживались их, иначе воспитательный эффект будет потерян. Вы должны стать примером для подражания, быть тем, кто сам удерживает высокие стандарты и не дает им снизиться. Как-то один отец рассказал печальную историю своего сына. И чем больше я слушал его, тем больше я понимал, что отец сам постоянно снижал стандарты в своей семье, потому что не хотел столкновений с сыном. Мальчик начал управлять домом. И со временем он полностью потерял уважение к матери и отцу, хоть напрямую этого и не говорил им. Поэтому, да, вам необходимо противостояние. Скажите своему сыну правду, стойте на своем. И я снимаю шляпу перед теми родителями, которые придерживаются высоких стандартов. Мы живем в мире компромиссов, поэтому для нас особенно важно усвоить урок, который преподносит сегодня Нафан. Человек, не соглашающийся с тем, что противоречит Божьей воле. Человек, который готов противостоять греху и не молчать. Он напоминает нам о том, что Божьи стандарты не меняются, даже если прошло уже несколько тысячелетий. Каждый человек должен помнить, что у него есть вечная душа. А Господь Бог вечен и свят. Он не желает гибели грешника, но желает его покаяния и исправления. Поэтому проверим свое сердце. Какие наши отношения с Господом? Да благословит Бог каждого иметь страх пред Господом, молиться в смирении, искать Божьего лица. Если же нет мира в сердце, то сейчас нужно обратиться к Нему с молитвой покаяния и попросить Господа о прощении. Пусть Дух Святой коснется сердца нашего, и Господь да владычествует во всем и будет Господином нашей жизни.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Противостояние» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла бесед «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы начали беседу об обличении и продолжим говорить об этом в следующей части нашей программы. Но сейчас хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что важно для обличительной речи. Прежде всего, удостоверьтесь, что это Божья воля. Ваше обличение своевременно, и вы мудро подбираете слова. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседу под названием «Проблемы дома», «Как пережить шторм», «Друг познается в беде». Мы надеемся, вы сможете слушать наши передачи. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Противостояние» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 13 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к римлянам в 4 главе, в 17 стихе. Там есть такие слова: «Пред Богом, называющим несуществующее, как существующее». Что это значит? Авраам поверил Господу и потом совершил немыслимое. Казалось невозможным, что, пребывая в столь преклонном возрасте, Авраам может стать отцом ребенка. Это выглядело невероятным, однако Бог назвал его отцом множества народов еще до появления ребенка. И Авраам назвал себя отцом, потому что так сказал Бог. Это и есть вера – уверовать и утверждать то, что говорит Господь. Вера делает шаг в кажущуюся пустоту и находит под ногами твердую опору. Только скажи, что ты имеешь то, в чем уверил тебя Бог, и Он воздаст тебе по твоей вере. Но вера эта должна быть истинной. Все, что есть в тебе, должно проникнуться этой верой. Заставь себя жить по вере, и никогда не думай и не желай жить по-иному. Если Бог оставил в душе твоей глубинное сияние, чистый яркий светильник, воспламененный верой, то ты не бойся, даже если погаснет весь свет вне тебя и исчезнут все звезды в синем небе, и не останется ничего, кроме тьмы и опасности. Пришло время отбросить сомнения, покинуть гнездо кажущегося благополучия и взлететь на крыльях веры. Так чувствует себя птица, которой впервые предстоит испытать чудо полета. Может показаться, что придется упасть на землю. Так может думать и оперевшийся птенец, и он, наверное, думает, что падает, но он не упадет. Крылья поддержат птенца. Если же они окажутся недостаточно сильными, взрослая птица примчится на помощь и подхватит его на своих крыльях. Так и Бог поможет поддержать тебя. Только верь Ему, и тебе будет послана помощь. «Ладно, скажешь ты, но ведь я должен броситься в пустоту». Именно это чувствует и птица. Но мы-то знаем, что там не пустота, а воздух, который далеко не так бестелесен, как может показаться. И у тебя есть Божье слово «обещание», которое более чем реально. Но ведь кажется совершенно невероятным, что моя бедная слабая душа обнаружила в себе такие силы. Но разве Бог не сказал, что силы найдутся? Что? Я такой грешный и податливый, а держу верх в этой борьбе? Но разве Бог не сказал, что победишь? Что, мое робкое и трепещущее сердце обретет покой? Но разве Бог не сказал этого? Ибо если Он сказал, не будешь же ты говорить, что Он солгал. Неужели Он не исполнит сказанного? И если уж тебе дано слово, слово верное, обещание, прими его безоговорочно, верь ему абсолютно. И это верное слово дано тебе, у тебя есть гораздо большее. С тобой тот, кто с уверенностью произнес это слово. Еще раз говорю тебе, уповай на него».

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Пришествование в мире есть первая добродетель. Первая добродетель и даже все добродетели состоят в том, чтобы быть странниками пришельца в этом мире и не иметь ничего общего с здешними вещами, но быть в таком отношении к ним, как к чужим для нас, подобно тем блаженным ученикам, о которых апостол говорит, те, которых весь мир не был достоин, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Послание к Евреям, 11 глава. Они называли себя странниками, а Павел сказал о себе еще нечто большее. Он не только называл себя странником, но говорил, что он мертв для мира, и мир мертв для него. «Для меня мир распят, и я для мира», – писал он галатам. А мы ведем себя, как здешние граждане, и устрояем все дела свои в жизни так, как настоящие граждане. Чем праведники были для мира, то есть странниками и мертвыми, то мы для неба. А чем были они для неба, то есть живыми гражданами, то мы сейчас для мира. Потому мы и мертвы, что уклонились от истинной жизни и избрали временную. Тем мы и прогневляем Бога, что не хотим отстать от земных благ, тогда как нам уготовано небесное блаженство. Но, подобно червям, присмыкаемся из одной земли в другую, а из этой опять возвращаемся в ту, и вообще нисколько не хотим опомниться и отстать от дел человеческих. Но, как бы погрузившись в сон или одурев от опьянения, увлекаемся мечтами. Сомкнулись наши очи, и умственные, и телесные, мы ведем речи, говорим вздор. Святые были странниками и пришельцами. Как и каким образом? Не называли ли они себя странниками по отношению к одной земле палестинской? Нет, но по отношению к целой вселенной, и справедливо. Они не видели в ней ничего такого, чего желали, но все было для них странно и чуждо. Они не имели ни одного друга, ни одного близкого человека, кроме немногих. А как они были странниками? Они не заботились о здешнем и доказывали это не словами, а самими своими делами. Как и каким образом? Бог сказал Аврааму: «Оставь мнимое отечество и иди в землю чуждую». Бытие 12 глава. И он не остался там по любви к близким, но без сожаления оставил его как бы землю чуждую. Бог сказал ему: «Принеси в жертву сына своего». И он принес его так, как бы вовсе не имел сына. Принес сына, как бы он ни был облечен человеческой природою. Имущество свое он считал общим со всеми приходящими и оставил его ни во что. Первое место, предоставляя другим, подвергался опасностям, терпел бесчисленные бедствия, не строил великолепных домов, не роскошествовал, не заботился об одежде и ни о чем другом, чтобы во здешнем мире. Напротив, жил жизнью горнего града, был странолюбив, брата любил, милосерд, долготерпелив, презирал имущество, настоящую славу и все прочее. Таков был и сын его. Когда его гнали и нападали на него, он не противился и уступал, как находящийся в земле чуждой. Странники, чему не подвергаются, переносят все, как находящиеся не в отечестве. И лишение жены он переносил, как странник. Он жил высшей жизнью, сохраняя целомудрие и всякое воздержание. Родивши сына, он не имел общения с женою, а женился уже тогда, когда прошел цвет юности, показал, что он сделал это не по страсти, но дабы послужить исполнению обетования Божия. А Иаков? Не искал ли он только одного хлеба и одежды, таких потребностей, которые свойственны истинным странникам?

как на казнь. Потому мы и скорбим, что не пользуемся вещами, как должно, а извратили порядок вещей. Потому мы и мучимся, тогда как следовало бы радоваться. Потому и трепещем, подобно убийцам и разбойникам, когда им предстоит явиться на суд, и когда они припоминают все дела свои, и от того страшатся и трепещут. Не таковы были те мужи, но они сами спешили туда. А Павел даже вздыхал о том, как он сам говорит, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. 2 Коринфянам 5 глава. Таков был Авраам и подобные ему. Они были, говорит апостол, странниками для целой вселенной и искали отечества. Какого? Не того ли, которое оставили? Нет, ибо что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть его гражданами? Они искали Отечество Небесного. Так спешили они удалиться отсюда и таким образом угождали Богу. Посему и Он не стыдится называться их Богом. О, какая честь! Бог восхотел называться их Богом. Но что скажешь важного в том, что Он не стыдится называться Богом их, тогда как Он называется Богом земли и Богом неба? Это важно, поистине важно и служит знаком великого блаженства. Почему? Потому что Он называется Богом неба и земли так же, как и Богом язычников. Он Бог неба и земли, как Творец и Устроитель их. А Богом тех святых Он называется не в этом смысле, а как близкий друг их. Те мужи были так славны, так много имели дерзновения перед Богом, что Он не только не стыдился называться их Богом, но и Сам говорил: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Книга Исход, 3 глава. «Будем возлюбленные, и мы странниками, дабы не стыдился нас Бог, не стыдился и не предал гиене». Таковы были те, которые говорили: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но Христос, смотрите, что говорит: «Я никогда не знал вас», 7 глава Матфея. «А как же ты наказываешь тех, которых не знаешь?» «Не знаю», говорит он в другом смысле, то есть отвергаю вас, отказываюсь от вас. Да не услышим и мы этого грозного и страшного изречения. Если те, которые изгоняли бесов, пророчествовали, были отвергнуты за то, что вели жизнь, не соответствующую словам, то не тем ли более мы? Но как скажешь, могут быть отвергнуты те, которые пророчествовали, совершали чудеса, изгоняли бесов? Они могли впоследствии измениться и сделаться порочными, потому и прежние добродетели не принесли им никакой пользы. Нужно иметь не только начало славное, но еще более славный конец. Ибо скажи мне, оратор не старается ли сделать блистательным заключение своей речи, дабы удалиться при рукоплесканиях? Градоправитель не является более блистательным при конце своего правления? Ратоборец, если не явит блистательного конца и не будет победителем до конца, но победив всех, сам будет побежден последним, не лишается ли пользы всех трудов своих? Кормчий, прошедший целое море, но у пристани разбивший корабль, не теряет ли всего прежнего труда своего? А врач, если он, избавив больного от болезни, расстроит его тогда, когда мог восстановить окончательно, то не портит ли всего дела? Так бывает и с добродетелью. Кто к началу ее не прилагает надлежащего и соответствующего ему конца, тот погубляет все и погибает. Таковы те, которые вначале весело и гордо выступали на поприще, а потом упали духом и ослабели. Потому они и лишились награды и не признаны Господом. Пусть слышат это те из нас, которые преданы сребролюбию. Оно есть величайшее беззаконие, ибо корень всех зол есть сребролюбие. 1 послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. Пусть слышат те из нас, которые хотят увеличить свое состояние. Пусть слышат и отстанут от любостяжания,

0: дабы не услышать того, что услышали те, отверженные Господом. Будем слушать теперь и соблюдать это, дабы не услышать тогда. Будем слушать теперь со страхом, дабы тогда не услышать в наказание. Отойдите от меня, я никогда не знал вас. Никогда. Даже и тогда, когда вы пророчествовали и изгоняли бесов, можно думать, что в этих словах выражается и еще нечто другое. Именно то, что они тогда вели жизнь порочную. Ибо вначале благодать действовала и через людей недостойных. Если она действовала даже через Валаама, то тем более могла действовать через недостойных для тех, которые имели получить от того пользу. Если же чудеса и знамения не могли избавить от наказания, то тем более всякий другой, хотя бы достиг высшей чести, хотя бы благодать действовала при рукоположении его и во всем прочем, для пользы нуждающегося предстоятеля, сам услышит от Господа: «Никогда не знал тебя, даже и тогда, когда действовала в тебе благодать». О, какая требуется нам чистота жизни! Как она одна сильна для того, чтобы ввести нас в Царство Небесное! Как без нее человек погибает, хотя бы он мог являть бесчисленные знамения и чудеса! Ничто так неприятно Богу, как добродетельная жизнь. «Если любите меня, — говорит Господь, — не сказал творите чудеса, но сказал соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. «И еще вы, друзья мои, не тогда, когда изгоняете бесов, но если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанна 15:14. Первое – дар Божий, а последнее есть и дар Божий, и вместе дело нашего усердия. Постараемся же сделаться друзьями Божьими, а не остаться врагами Его. Что же скажете делать нам, дабы спастись? Начнем упражняться в добродетелях, пока есть время. Разделим для себя добродетели, как земледельцы разделяют земледелие. В один месяц преодолеем в себе склонность к злословию, дерзость, несправедливый гнев. Положим для себя законом и скажем: «Ныне исправим это». В другой месяц поучимся терпению, в третий – еще другой добродетели, и, приобретший в ней навык, перейдем к новой, подобно тому, как в учении мы, сохраняя прежнее, приобретаем новое. После того перейдем к презрению богатства, и, во-первых, будем удерживать руки от любостяжания, а потом творить милостыню. Не будем смешивать всего вместе, одними же и теми руками и похищать, и подавать милостыню. Затем приступим к другой добродетели, а от нее еще к иной. Сквернословие, говорит апостол, и пустословие, и смехотворство не должны даже именоваться у вас, Ефесянам 5 глава. Исполним и это. Здесь не требуется ни издержек, ни трудов, ни усилий, довольно только хотеть. И все сделается. Не нужно для этого предпринимать далекого путешествия или переплывать беспредельное море, но только постараемся оказать усердие и воздерживать язык от неуместных оскорблений. Исторгнем из души своей гнев, порочные похоти, склонность к чувственным удовольствиям и роскоши, сребролюбие, навык клятвам и клятвопреступления. Если же будем таким образом возделывать самих себя, сначала исторгая тернии, а потом насаждая небесное семя, то можем получить обетованное благо.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Простить – это отпустить провинность, освободить от кары или взыскания, примириться с сердцем, не питая вражды за обиду, сменить гнев на милость. Прощать – это не значит сказать «прощаю», а значит убрать из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. А для того, чтобы сделать это, надо помнить свои грехи. А если будешь помнить, то наверняка найдешь за собою худшие дела, чем те, за которые ты сердишься. Будем помнить об этом постоянно. Прощать и быть прощенным. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим наше изучение жизни и служения апостола Павла. Мы уже заметили, что он в сопровождении силы начал свое второе миссионерское путешествие примерно в 51 году нашей эры. На это служение ему была дана рекомендация от церкви города Антиохии в Сирии. По дороге в северную часть Сирии он со своим сотрудником посещал церкви. Затем они отправились на запад в Киликию, в провинцию, где родился Павел. Краткое посещение, несомненно, было сделано Тарсу, месту его рождения, до того, как оба миссионера-благовестника отправились в места Малой Азии, где Павел уже раньше трудился. В те дни продвижение с места на место было очень медленным и часто очень затруднительным. Но это не останавливало служителей Божии. При одном случае апостол Павел писал: «Ибо если я благовествую, то ничем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Когда Павел со своими сотрудниками Силой прибыл в Листру, в город, где Павел уже раньше видел сверхъестественную силу Божию, исцеление хромого, он радушно был принят основанной там церковью. Духовный плод его ранней работы доставил Павлу много радости. Еще один молодой ученик стал соработником и спутником Павла. Его имя Тимофей. Два послания Павла, написанные Тимофею, который годами позже принял на себя большую ответственность в деле Божьем. Тимофей. В связи с этим, кажется, необходимо обратить особое внимание на этого молодого человека, который был замечательным верным сотрудником и распространении Евангелия. Неоспоримо, он был Богом избранным сосудом на это дело. Святой Дух приготовил Тимофея на это служение. Обращая внимание на его происхождение, мы замечаем, что его мать была еврейкой, а отец — греком. Некто предположил: в такой семье почти не было гармонии со строгими правилами раннего иудаизма. Поэтому в самой Палестине такие случаи были крайне редки. Но среди евреев, находящихся в рассеянии, особенно в римских провинциях, где только немногие из них могли достичь высокого положения, дело обстояло иначе. Смешанные браки в таких условиях, несомненно, были частыми. Мы вправе предполагать, что муж был новообращенным прозелитом в иудаизм. Но несмотря на то, что отец Тимофея был прозелитом, важно заметить, что Тимофей не был обрезан. Обратите внимание на 3 стих 16 главы Деяния апостолов. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Священное Писание не повествует нам о том, был ли отец Тимофея жив в то время, когда Павел посетил Листру. Духовное влияние на Тимофея оказала его мать Евника, которая особенно упомянута наряду с бабушкой Лаидой. Эти женщины уже с детства назидали Тимофея в писаниях Ветхого Завета. Об отце ничего не упомянуто. Младенец Тимофей не был обрезан по иудейскому закону. Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа, был обрезан в восьмой день. Об этом написано в первой главе Евангелия от Луки. Иосиф и Мария, мать Господа Иисуса, тоже взяли младенца в храм для того, чтобы обрезать. Поэтому некоторые предполагают, что Евника была вдовой, и вся ответственность воспитания молодого Тимофея была возложена на нее и на ее мать Лаиду. Евреи той местности, вне зависимости от оппозиции, которую они оказывали Павлу и его служению, все же вполне сознавали его предыдущее положение как ревностного фарисея, соблюдающего все постановления закона. Тимофей, с другой стороны, несмотря на уважение со стороны еврейского общества, все же оставался чужим для евреев, так как не был обрезан. Павел, который позднее так решительно противостоял евреям в том, чтобы верующие язычники тоже исполняли обрезание, в данный период своего служения даже был готов просить Тимофея обрезаться. Павел был готов для всех сделаться всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Павел чувствовал, что тот факт, что он имеет необрезанного спутника, несомненно, будет препятствовать прогрессу и поставить работу в неловкое положение. Позднее апостол Павел мог написать, что «обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезанное, ни необрезанное, но вера, действующая любовью». Но в этом основном случае Павел просит Тимофея исполнить обряд обрезания. Разве он мог поступить иначе, если учесть присущую ему осмотрительность и предосторожность? Если бы Тимофей не совершил обрезание, то разразилась бы буря, препятствующая дальнейшему успеху. Дальнейшее обсуждение этой темы может привести к мысли, что поведение апостола Павла в вопросе обрезания Тимофея несовместимо с его принципами и его поступком в Иерусалиме, когда он не соглашался с тем, что Тит, который был греком, должен обрезаться. Об этом упомянуто в послании к Галатам в 3 стихе 2 главы. Эти два случая не одинаковы. В случае с Титом была сделана попытка учредить обрезание как необходимость для получения спасения. А в случае Тимофея оно было добровольным поступком. Те, которые настаивали на обрезание Тита, были иудействующие, желающие бросить вызов растущей церкви, которая в то время в своем большинстве состояла из язычников. Они также противостояли пресвитерам Иерусалимской церкви, которые дали язычникам свободу. Они были христиане, которые намеревались обременить Евангелие ярмом закона. Им надо было противостоять. Но обрезание Тимофея дало ему свободу обращаться к евреям в их собственных синагогах, а также и в других местах, с целью проповедования Евангелия для их спасения. В Священном Писании автор Деяний святых апостолов ясно пишет под руководством Духа Святого: «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Из этого утверждения ясно видно, что во время своего второго миссионерского путешествия апостол Павел имел при себе особое постановление пресвитеров относительно обрезания. Ясно утверждалось, что языческие христиане освобождены от обязанности исполнения Моисеева закона. Павел, утверждавший, что имеет личное откровение от Бога относительно проповедованного им Евангелия, все же широко применял постановление пресвитеров в Иерусалиме относительно свободы язычников от закона. Таким образом, апостол Павел старался быть свободным от осуждений, проповедовал ли он евреям или язычникам. Христианская церковь в наше время не подвергается тем сильным аргументам, которые подвергали в те дни апостола Павла. Но нам необходимо видеть проблемы, с которыми не только апостолы, но и другие сталкивались на пути проповедования славного Евангелия о спасении по средствам пролитой крови нашего Господа. После посещения Дерби, Листры, а также Иконии, Павел и Сила решили достичь проповедью Слова Божия новые места и города. Направляясь на запад, Павел со своими спутниками скоро пересечет рубеж и вступит на территорию Азии, затем они спустятся в долину в направлении большого города Ефеса или же какого-либо другого города той области. Но руководимые Святым Духом, они были направлены в другое место. Они отправились на север, но после того, как они пришли в Мессию и предприняли идти в Вифинию, которая граничит с Черным морем, Дух не допустил их. Поэтому они повернули на запад и отправились в Троас. Многое еще должно было случиться в жизни апостола Павла, в путешествиях из Иконии, Антиохии, а также и во время его пребывания в Фригии и Памфилии. Он задержался в путешествии по причине болезни. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы в отношении наших программ или в отношении Слова Божия, пишите нам russian@bbnradio.org, и мы с радостью постараемся ответить вам на ваши вопросы. Несколько слов о счастье. Что такое счастье? В чем оно заключается? Многие говорят, что оно в богатстве, в славе, в могуществе. Но Слово Божье говорит, что счастье в довольстве тем, что имеешь или что есть. Для истинного счастья нужно то, что всегда и везде может быть с нами, и чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. Что же это? Я думаю, вы все уже ответили. Это вечное искупление, вечное спасение, Божья благодать. Поэтому, если вы еще не приняли этих трех вещей – вечного искупления, вечного спасения и Божьей благодати, сейчас есть время сделать это. Не опоздайте.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Влияние музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Сегодня мы приступаем к новой теме – «Влияние музыки». Хочу напомнить вам, что мы начали с темы «Бог музыки». Очень важно помнить, что музыкальные принципы, которые мы имеем и изучаем, имеют отношение к Богу и к Его личным характеристикам. Далее мы разобрали с вами тему послания музыки. Изучая эту тему, мы еще раз убедились в том, что музыка передает сообщение. То есть в музыке заложено автором определенные послания, которые передаются тем, кто слушает эту музыку. Мы всегда должны помнить об этом. Далее мы разобрали тему звучания музыки. Мы обратили внимание на то, как звук в музыке может иметь большое значение. Мы также обратили внимание на музыкальные элементы, такие как мелодия, гармония и ритм. И какое должно быть правильное пропорциональное взаимоотношение между этими элементами. Итак, в музыке есть как послание, так и звучание. Далее следующей нашей темой была тема благовестия музыки. Мы еще раз убедились в том, что если слушать неправильную музыку, то это приведет к принятию неправильной доктрины или, другими словами, философии жизни. И в свою очередь это повлияет на духовные убеждения человека. Правильному учению всегда должна соответствовать правильная музыка. Иначе неправильная музыка обязательно окажет свое негативное влияние на доктринальное учение и понимание человека. Итак, сегодня мы начинаем изучение новой темы – влияние музыки. Говоря о влиянии музыки на человека, мне вспоминается один случай из нашей жизни. Как-то мы с женой посещали одну церковь в штате Калифорния. После проповеди, где я говорил о принципах музыки, ко мне подошла женщина и сказала, что хочет поделиться со мной чем-то интересным. Конечно же, я с удовольствием нашел момент для того, чтобы выслушать ее. Так вот, она рассказала, что у нее есть неверующий брат, который работал в одном из развлекательных парков в Калифорнии. В его обязанности входило то, что он должен был отбирать музыкальные группы для того, чтобы они выступали в парке со своими музыкальными программами. В основном они выбирали светские рок-группы, но иногда приглашали и так называемые христианские рок-группы. Так вот, ее брат оставил эту работу и сказал, что не может выполнять ее, потому что после выступления рок-групп у них всегда появлялись проблемы с наркотиками и алкоголем, и аморальным поведением. Но самое интересное, что он сказал, что после выступления христианских рок-групп проблем с наркотиками, алкоголем и аморальным поведением было больше всего. Дорогие друзья, мы должны отчетливо понимать о влиянии музыки в нашей жизни. Мы всегда должны помнить о влиянии музыки в нашей жизни. Если мы хотим, чтобы наша жизнь в целом была угодна Господу, мы должны следить за тем, что мы слушаем и поем. Ведь музыка и наша жизнь неразделимы. Музыка обязательно окажет свое либо положительное влияние, либо отрицательное влияние на философию нашей жизни. Итак, еще раз напомню вам девиз нашего курса «Послание Ефесянам», 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Будем помнить, что у Бога есть свои стандарты во всем, включая музыку. Но некоторые думают, что если они будут следовать Божьим стандартам, то это отпугнет людей. Это не так. Если мы будем возвышать Божьи стандарты и следовать им в своей жизни, это будет притягивать тех, кто хочет познать истину. Мы будем подобны магниту и будем притягивать других к правде и Слову Божьему. Хочу поделиться с вами интересной статистикой. Так вот, в наше время есть очень много подростков, которые выросли в христианских семьях и слышали истину. Но когда они вырастают и становятся взрослыми, многие из них оставляют христианство. Интересная статистика, не правда ли? Дети растут в христианской атмосфере, знают об истине, но когда вырастают, отходят от нее. Бывает даже, что двое подростков из одной христианской семьи растут в одинаковых условиях, одинаково слышат об истине, но наступает взрослая жизнь, и один из них следует Господу, а другой оставляет все, что закладывалось в него родителями. Почему же это происходило и происходит? Что является основным фактором в принятии решений тех молодых людей, которые

особенности в области музыки. Неудивительно ли это? Несомненно, дети и подростки, которые живут в христианских семьях, знают, что алкоголь – это неправильно. Они знают, что наркотики – это тоже неправильно. Но когда вопрос встает о музыке, они и родители не могут различить. Они даже не подозревают, что музыка может оказать на них негативное влияние и стать причиной решающего фактора, по которой они оставят христианство и полностью уйдут в мир. Мирская музыка настолько пропитывает и проникает в них, что они уже не в состоянии воспринимать и понимать истину. Все это является проделками дьявола. Если он сможет навязать человеку свое мышление, то человек уже не сможет объективно воспринимать и понимать Божью истину. Без всяких сомнений, он использует в этом деле музыку. Ведь мы уже обратили с вами внимание на прошлых уроках на то, что музыка является хорошим инструментом для того, чтобы повлиять на разум людей. Обратите внимание на людей, которые постоянно употребляют алкоголь. Какую бы изысканную пищу вы им не поставили на стол, они не получат от нее удовольствия, пока не примут алкоголь. Пристрастие к алкоголю ограждает их от того, чтобы получить удовольствие от настоящей качественной пищи. То же самое в музыке. Попробуйте включить замечательную музыку для поклонников плотской, гиперэмоциональной музыки. Конечно же, они не смогут оценить ее по достоинству. Все, что можно будет от них услышать, это «мне не нравится такая музыка». Теперь вы видите, как что-то ложное ограждает человека от истины, от того, чтобы человек получал удовольствие от чего-то настоящего и истинного. Конечно же, вы знакомы со значением слова «лицемер». Так вот, лицемером можно быть двумя различными способами. Первый способ – можно претендовать быть тем, кем ты на самом деле не являешься. Например, если человек претендует на то, что он христианин, но на самом деле он не является таковым. Но есть еще один способ быть лицемером. Это когда человек скрывает свою веру и ведет себя так, как ему не следует вести. Мне кажется, что это происходит сегодня со многими христианскими исполнителями. То есть они поют или играют музыку так, что это не соответствует тому, кем они являются. То есть они как христиане не ведут себя подобающим образом. Через то, что они делают, они во всеуслышание заявляют миру: «Посмотрите, мы такие же, как вы, мы ничем не отличаемся от вас, мы любим вашу музыку, мы одеваемся, как вы, и наш образ жизни ничем не отличается от вашего». Вы знаете, но это тоже лицемерство. Ведь настоящие христиане не должны себя вести так, как ведут себя в мире. Вот наглядный пример. Молодой человек, христианин, из христианской семьи, вернулся домой после лагеря. На вопрос его матери, как прошел лагерь, он ответил: «Все было просто замечательно, никто даже не узнал, что я христианин». Вы видите, что этот молодой человек старался быть тем, кем он на самом деле не являлся. Еще раз, это тоже лицемерство. К сожалению, подобных случаев сегодня очень много. А вот совсем другой пример, в котором есть поучительный урок для каждого из нас. Так вот, один подросток решил, что за время учебы в школе он засвидетельствует каждому ученику о благой вести. Так вот, наш Господь наделил его интересной идеей в то время, как он изучал Писание и молился об этом. Этот молодой человек написал в очень интересный и популярный журнал и предложил им следующее: «Если я проведу социологический опрос среди наших школьников, то вы опубликуете мои данные?» Ответ был незамедлительным: «Да, мы опубликуем». Далее он составил вопросник и отправился с вопросом к каждому ученику из своей школы. Его самым главным вопросом был: «Скажите, пожалуйста, какие три самые главные вещи вы хотели бы в своей жизни?» Так вот, большинство ответов сходилось к тому, что ученики хотели быть любимыми, они хотели быть счастливыми, и они хотели мира как во всем мире, так и в их жизни. Но он не только задавал ученикам эти вопросы, он давал им ответ на эти вопросы, которые записаны в послании Галатам, 5 глава, 22-23 стихи, где сказано, что первые три плода Духа Святого как раз являются любовь, радость и мир. Далее он делился с ними тем, как Иисус Христос

0: Христос может им дать все это. Именно Иисус Христос, а не мир. Закончив этот опрос, он сказал: «Прежде чем я закончу школу, я могу с уверенностью сказать, что я засвидетельствовал каждому ученику в этой школе». Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 12 главу, с 1 по 2 стихи. Кстати, если у вас нет под рукой Библии, вы должны помнить эти стихи наизусть. Вообще-то каждый из нас регулярно должен заучивать стихи из Библии, чтобы мы могли пользоваться ими, как нам нужно и когда у нас нет под рукой Библии. Итак, Римлянам 1 глава, первые два стиха, там написано следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Обратите внимание на то, что Бог хочет прежде всего, чтобы мы отдали Ему свои тела. Этот порядок выбран Богом не случайно, ведь если наше тело будет предоставлено Ему полностью, то и мы будем предоставлены Ему полностью, не так ли? Ведь мы ничего не сможем сделать без физического тела. Для наглядности приведу вам пример. Представьте, когда я женился, то пообещал своей будущей жене следующее: «Дорогая, я люблю тебя и хочу жениться на тебе, но тело мое будет совсем в другом месте». Уверен, что подобное предложение вызовет единственный ответ: «Но это же безумие». Надеюсь, что и вы согласны, что это неправильно, не так ли? Подобным безумием выглядит и обещание человека, который говорит Богу: «Господи, я люблю тебя и хочу быть твоим детем. Я хочу служить тебе, но я буду делать со своим физическим телом или в своем физическом теле все, что мне захочется». Еще раз, Писание напоминает нам, что Бог хочет, чтобы наши тела были предоставлены только Ему. Это еще не все, прочитаем дальше. «В жертву живую, святую, благоугодную Богу». Обратите внимание на слова «благоугодную Богу». Вспомните наш девиз из послания Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Поэтому даже наши тела, когда мы представляем их для служения Господу, должны быть благоугодны Господу. Вы спросите, для чего? Для разумного служения вашего. Хочу обратить на значение слова «разумного». Это слово произошло от греческого слова «логика». В русском языке от него произошло слово «логика», что в свою очередь означает правильное или разумное мышление. Итак, это правильно и логично представить свое тело Богу, если человек говорит, что «я твое дитя». Позвольте спросить вас лично. Вы когда-нибудь представляли Богу свое тело? Или вы делаете дела со своим физическим телом, которые явно не угодны Богу? Если вы дитя Божие, то Он хочет, чтобы вы предоставили Ему свое тело. Давайте прочитаем следующий стих послания Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, Писание повелевает нам не сообразовываться с этим миром. Далее звучит вполне логичный вопрос: как же можно избежать этого? Ответ очень прост. Нужно преобразовываться обновлением ума. Таким образом, следующее, что Бог хочет от нас, это наш ум. Должен признаться вам, что самые серьезные сражения я испытываю как раз, когда стараюсь контролировать свой разум. Можно научиться контролировать свое тело, но контролировать свой разум, свои мысли намного сложнее. Именно поэтому Слово Божие так много времени уделяет этой теме. Хочу зачитать вам место из Исаии, 26 главы 3 стиха. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Более точный перевод этого текста поясняет нам, что в данном случае говорится о том, что если ум человека сфокусирован только на Боге, то Бог будет давать такому человеку мир. Далее Филиппийцам, 2 глава, 5 стих, мы читаем: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Другими словами, мы должны мыслить так же, как наш Господь. Следующее место, 1 Коринфянам, 2 глава, 16 стих: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Еще одно, Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». В этом стихе Господь очень точно и ясно говорит о том, над чем мы должны размышлять. Даже если я дам вам всего один стих, Филиппийцам 4:8, и вы серьезно отнесетесь к нему, то вам нужно будет отвергнуть 99% так называемой рок-музыки из своей жизни. Я абсолютно уверен, что именно так оно и будет, если серьезно отнестись к этому стиху. Но проблема заключается в том, что многие оставляют у себя этот 1% мусора и не хотят в дальнейшем избавляться от него. Для меня это выглядит следующим образом. Представьте, что вы идете по улице и видите бутылку с остатками сока, и она издает неприятный запах чего-то испорченного. Представьте человека, который заявляет, что «я сейчас подниму бутылку, удалю запах и выпью содержимое». Конечно же, каждый понимает, что это неразумно, не так ли? Ведь это испорченный продукт. От него невозможно просто удалить запах. Все, что можно сделать с этой бутылкой разумного, это выбросить ее в мусор. Но, к сожалению, многие люди как раз подбирают подобный мусор, который разбрасывает дьявол. И они пытаются извлечь из этого что-то хорошее. Это нонсенс. Итак, Бог хочет наш ум. Позвольте задать вам вопрос. А вы лично когда-нибудь посвящали свой ум Господу? О чем вы думаете, когда остаетесь наедине? Действительно ли ваш ум, ваши мысли принадлежат Богу? Ведь Бог очень ясно говорит нам о том, что это наша обязанность – контролировать наши мысли. Прочитаем из Иисуса Навина 1:8 следующие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Будем помнить, что Бог никогда не требует от нас чего-то нереального и невыполнимого с нашей стороны. Даже более того, если мы будем послушны Его Слову, то Он готов наделить нас своей силой для того, чтобы помочь нам совершать то, что угодно Ему. Еще раз, Бог хочет, чтобы мы посвятили Ему наш ум. Что же ожидает от нас Господь следующее? Бог не только хочет, чтобы мы предоставили Ему свое физическое тело и свой ум, но также, чтобы мы испытывали и познавали что угодно Ему. Римлянам 12:2 написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вспомните девиз нашего курса: «Испытывайте, что благоугодно Богу» Ефесянам 5:10. Таким образом, наша задача – предоставить Богу не только наше физическое тело и ум, но также и наш дух, чтобы мы полностью принадлежали нашему Господу. И тогда Бог сможет показать нам то, что угодно Ему. К сожалению, многие обращаются к Господу и говорят Ему: «Господи, покажи мне, что Ты хочешь, чтобы я сделал. Я подумаю над этим и приму решение, стоит ли мне этим заниматься или нет». Надеюсь, что вы понимаете, что подобные отношения с Богом не работают. Будем помнить о простой истине, что Бог не открывает своей воли людям только ради их любопытства. Бог открывает свою волю людям, которые собираются делать то, что говорит Бог. Поэтому, пожалуй, правильным обращением к Господу будет примерно следующее. «Господи, я готов сделать все, что Ты хочешь, только дай мне об этом знать». Вот тогда я уверен, Бог ответит: «Хорошо, я покажу Тебе это». Итак, запомните, пожалуйста, каждому из нас прежде всего необходимо полностью предоставить себя Богу. И только тогда Он покажет нам свою волю. Хочу напомнить вам слова из послания Ефесянам 5:17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Все, о чем мы говорили с вами, а точнее о том, что каждый из нас должен предоставить Богу свое физическое тело, ум и дух, как раз является способом для того, чтобы познавать волю Божью. Бог хочет, чтобы мы предоставили Ему все, что у нас есть, и тогда Он покажет нам свою волю. Без всякого сомнения, пребывать в воле Божьей – это самое лучшее место для человека. Место, где человек может иметь мир и быть счастливым. К сожалению, люди, как взрослые, так и подростки, не хотят посвящать себя Господу, думая, что если я посвящу себя Богу, то Он сделает мою жизнь ничтожной. Он пошлет меня куда-нибудь на миссию в Африку, где мне не будет жизни от комаров и других местных раздражителей. Некоторые даже боятся того, что Бог призовет их на служение проповедника или миссионера. А некоторые девушки опасаются стать женой служителя. Что может быть еще хуже, думают они. Сегодня, смотря на молодое поколение, я огорчен тем, что всего лишь небольшая группа молодых людей посвящает себя Господу. Задумайтесь, что может случиться с новым поколением. Кто будет доносить до них благую весть? Ведь, дорогие друзья, настоящее счастье приходит человеку только тогда, когда он пребывает в воле Божьей. И самый первый шаг человека в следовании Божьей воле – это принятие благой вести. Если бы я не был ограничен во времени, то я подробно бы рассказал о том, как я вырос в очень бедной семье в штате Нью-Джерси. У меня было 6 братьев и 2 сестры. Мы были настолько бедны, что часто шутили, что на завтрак у нас сушеные яблоки, а на обед горячая вода, а на ужин это все должно перевариться в нашем желудке. Одна из причин, почему мы были так бедны, мой отец был болен и не мог работать в течение нескольких лет. 9 детей в семье, и у нас не было ничего. Но милость Господа была велика к нашей семье. Я уверовал, когда мне было всего 5 лет. Уже в этом возрасте Господь призвал меня на музыкальное служение. Во время учебы в школе я уже играл в оркестре. В старших классах меня пригласили в оркестр нашего штата. После этого меня пригласили играть в Национальный филармонический оркестр в Нью-Йорке. В то время я действительно думал, что я являюсь Божьим подарком для людей в области музыки. Я не гордился этим. Я был смирен, но таково было мое понимание данных мне Богом музыкальных способностей. Но Господь вел меня по жизни и направлял мои пути. После школы я услышал о христианском университете, который называется Боб Джонс. В подростковом возрасте я даже и не мог представить себе музыканта духовным человеком. У меня не было подобных знакомых друзей. С другой стороны, я знал, что духовные люди не являются хорошими музыкантами. Это был замкнутый круг. Я даже и не мог предположить, что можно быть и прекрасным музыкантом, и духовным человеком. И одно не противоречит другому. Спустя 3 недели после того, как я услышал о христианском университете, я уже был там. Обучение было платное, но у меня не было денег на учебу. Когда я приехал туда, в кармане у меня было всего $80, которые подарил мне мой старший брат. Я пришел на регистрацию, где должен был заплатить за первый семестр учебы. У меня не было денег, и я даже не смог планировать учиться в этом университете. Я только хотел попробовать продержаться там первый семестр, и все. Когда я подошел к стойке, где проходила регистрация, я сразу же сказал: «Я хочу проучиться здесь всего лишь один семестр. Дайте мне какую-нибудь работу, чтобы я мог оплатить учебу». Регистратор спокойно посмотрела на меня и спросила: «Как ваше имя?» «Какое это имеет значение?» – подумал я. И опять повторил ей свою просьбу. «Я хочу проучиться здесь всего лишь один семестр. Дайте мне какую-нибудь работу, чтобы я мог оплатить учебу». Чуть повысив тон, она еще раз спросила меня, как меня зовут. «Фрэнк Гарлок», – выпалил я. Она спокойно посмотрела на свой список и сказала мне: «Молодой человек, ваша учеба за первый семестр уже оплачена». Я сказал ей: «Вы, наверное, ошиблись, меня зовут Фрэнк Гарлок». Она показала мне, что действительно учеба за первый семестр была оплачена. Конечно же, я думал, что это была ошибка, и стал ожидать извещения из университета о том, что мне нужно прийти и оплатить свою учебу, но никакого извещения так и не поступило, и я начал учебу. Немного позже я узнал, что мою учебу оплатила одна очень состоятельная женщина, которую привела к Господу моя бабушка. В дальнейшем эта женщина оплатила всю мою учебу в университете месяц за месяцем, и я ни разу не видел ее до окончания своей учебы. С момента, когда я посвятил себя воле Божьей, Господь много совершил удивительного в моей жизни. Когда я был в школе в филармоническом оркестре, то я думал, что меня ожидает великое будущее, прекрасная карьера как музыканта. Но впоследствии я подчинился воле Божьей, и Он усмотрел для меня иной путь. Я желаю, чтобы каждый из вас сделал то же самое, потому что настоящее счастье для человека только там, где воля Божья. Если человек вне воли Божьей, то его ожидает депрессия, грех, потеря интереса к жизни, горечь, разочарование, и человек никогда не сможет понять причины происходящего вокруг. Если бы только люди знали, что настоящее счастье, радость и любовь могут быть только в Боге. Уверен, что вы согласны со мной. Но уверен, что некоторые задаются вопросом, какое же отношение все это имеет к музыке. Давайте вместе обратимся к первой книге Царств, к 16 главе. В этой главе заложены очень важные принципы, которые относятся к музыке, и они остаются неизменны и по сегодняшний день. А это значит, что мы можем и должны использовать их в своей жизни. Хотел бы напомнить вам вкратце, что происходит в этой главе. Царь Саул проявил непослушание Господу, в результате чего у него начались проблемы. Давайте прочитаем 1 Царств, 16 глава, 14 стих. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой Дух от Господа». Уверен, что многие задумаются над фразой «возмущал его злой Дух от Господа». Как же такое может быть? Позвольте мне пояснить вам. Довольно часто, когда в Слове Божьем употребляется слово «дух», оно не указывает на конкретную личность или, другими словами, на существо. Кстати, очень часто мы употребляем это слово таким же образом сегодня. Например, мы часто говорим «он в хорошем расположении духа» или «в этом учебном заведении хороший дух». Конечно же, мы не имеем в виду, что по коридорам этого учебного заведения ходит какой-то дух. Все, что мы имеем в виду, когда говорим эти слова, это атмосфера, это отношение к учебе, которое сложилось в стенах этого заведения. Довольно часто в Библии слово «дух» употребляется именно в таком значении. Возвращаясь к первой книге Царств, 16 глава, 14 стих, можно с уверенностью сказать, что в данном случае говорится о том, что у Саула просто была депрессия. Кстати, если вы обратите внимание, то и сегодня происходит то же самое. Если человек проявляет непослушание Богу, то у него наступает депрессия. Подобный человек очень нестабилен эмоционально. Сегодня он кажется счастливым, а завтра ему не хочется жить. Состояние депрессии также нередко можно встретить среди христиан. Нам очень важно помнить, что депрессия наступает в результате непослушания Господу. Этот урок с царем Саулом должен быть хорошим напоминанием для каждого из нас о том, что если мы не будем слушаться Господа, то мы также будем испытывать состояние, подобное состоянию царя Саула. Хотелось бы немного поразмышлять на эту тему. Так вот, я уверен, что по этой причине, по причине непослушания Господу среди почитателей рока очень много употребляющих наркотики, эти люди начинают испытывать депрессию, ну а затем, чтобы избавиться от нее, они начинают употреблять наркотики и тем самым впадают уже в другую зависимость. То же самое относится к исполнителям рок-музыки. Многие из них очень состоятельные люди, с многомиллионным состояниями. Но большинство из них употребляют наркотики. Как вы думаете, почему? Без всякого сомнения, потому что они хотят избавиться от депрессии. Другие избавляются от депрессии с помощью алкоголя, который вызывает у них приятные ощущения на мгновение. Но все эти способы далеки от истины. Они всего лишь помогают замаскировать депрессию. Они избавляют от нее. Будем помнить, что невозможно проявлять непослушание Господу и не платить за это впоследствии. Этот принцип относится одинаково ко всем, независимо от статуса человека. Когда я вижу подобных людей, мне вспоминаются слова из 2 послания Петра, 2 глава, 19 стих, где сказано: «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Подобные люди сами являются рабами того, что не угодно Богу, пытаются втянуть в такое же состояние и других, Поэтому нам необходимо разбираться в этих принципах и правильно применять их в своей жизни.
1: Благодарим вас за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Влияние музыки». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Читая внимательно книгу «Деяния апостолов» и послания, написанные апостолами, вы обнаружите, что дело Божие преследовалось ими по определенному плану. Нельзя не заметить, что все они придерживались определенному методу работы. Правда, каждый из них отличался один от другого. Среди них не было двух одинаковых людей, как в дарованиях, так и в характере. Но руководились они, тем не менее, едиными принципами. Это особенно замечается в служении апостола Павла, по очень простой причине, что о нем больше всего сказано, и им больше написано послание, чем всеми другими вместе взятыми. Поэтому, чтобы узнать, как следует вести работу Божию, какие должны мы применять принципы и методы для успешного труда в деле Божьем, нас лучше всего научит этому апостол Павел, как личным примером, так и наставлениями. И вот в сегодняшней нашей беседе мы коснемся этого важного вопроса – методы и принципы в проведении дела Божьего. К сожалению, дело Божие страдает потому, что есть те, о которых можно сказать то, что сказано было в дни судей в Ветхом Завете. Каждый делал то, что ему казалось справедливо. Дорогие друзья, мы должны узнать, что учит Слово Божие о том, как преследовать наше служение, чтобы оно прославляло нашего Господа. Возьмем один пример, который ярко проиллюстрирует для нас разбираемую нами тему. В 14 главе книги «Деяния» говорится о втором миссионерском путешествии апостола Павла. В 21 и 22 стихах сказано: «Проповедовавший Евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Вы заметили, что Павел в одном месте благовествует, то есть евангелизирует, проповедует только о том, как должно спастись, а в других местах он утверждает души учеников. Причина та, дорогие мои, что в Дерве, где он евангелизировал, он тогда был первый раз, а в Листре, Иконии и Антиохии, где он утверждает души в вере, он уже второй раз. Первое, Павел всегда проповедовал о спасении. Он благовествовал, приобретая души для Христа. В Листре, Иконии и Антиохии он это уже раньше делал. И теперь, возвращаясь к ним, что он делает? Он утверждает их вере. Он не оставляет этих вновь родившихся младенцев на произвол судьбы, но, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так он утверждает, увещевает и утешает их. Ему стоило много трудностей и опасностей, чтобы вновь посетить те души, которые обратились во время его первого миссионерского путешествия. Но он ни с чем не считается. Любовь к своим детям, которых он в муках родил, заставляет его переносить любые страдания, только чтобы утвердить в вере души этих молодых верующих. Он знал, что войдут лютые волки, не щадящие стадо, что враг душ человеческих всегда бодрствует над тем, чтобы их похитить и уничтожить. Посмотрите, как ревнует Павел, как томится сердце его о благосостоянии верующих в Фессалониках. «Раз и два хотел прийти к вам, — пишет он им, — но воспрепятствовал нам сатана. И потому, не терпя боли, мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Павел почел, во что бы то ни стало, если он сам не мог этого сделать, послать своего самого верного и благонадежного сотрудника утвердить их вере. Помните, что когда Павел впервые прибыл в Фессалонику, то Пробыл он там только 3 недели. Сколько, вы думаете, мог он в это короткое время утверждать их вере? Это была совершенно новая нива. Они никогда раньше не слышали благую весть. 3 недели он благовествует. За это время много больше не наставишь только что обратившийся душ, как только в самых начатках пути Господня. И вот Павел посылает Тимофея обратно в Фессалонику, чтобы утвердить и утешить их вере. Фессалоникийцы были известны за свою веру. В 1 главе Павел пишет, что слава о вере их прошла во всяком месте. Но это не значит, что их вера не нуждалась.

готов был положить душу свою за них. Как он пишет в одном месте: «На теле моем я ношу язвы Господа Иисуса, полученные им в служении святым». Павел хотел, чтобы Тимофей не только утвердил их вере, но и утешил их. Почему? Прошел почти год после того, как Павел впервые был в Фессалониках. По причине сильного преследования он должен был оставить Фессалонику, и в течение этого времени гонения против этих новообращенных продолжали свирепствовать. И притом до такой степени, что некоторые из них претерпели мученическую смерть. И вот он посылает к ним Тимофея утешить их, чтобы, как он пишет, «никто не поколебался в скорбях сих». Прошу отметить, что в течение этого короткого времени, который провел Павел в Фессалониках, он, тем не менее, успел предупредить этих только что обратившихся душ, что многими скорбями должно им войти в Царствие Божие. Слушайте, как он им пишет. «Мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, то есть будем гонимы, как и случилось, и вы знаете». Два раза он повторяет «вы знаете». Но хотя он и поставил их в известность относительно неизбежности страданий за Христа, он все-таки почел нужным повторить эту истину, послав специально для этого Тимофея. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Во втором своем послании этим же верующим он мог сказать: «Мы хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Его труд и старания оказались не тщетными. Значит, что если апостол Павел не считался ни с опасностями, ни с трудностями, ни с преградами на пути, чтобы напомнить уверовавшим в Евангелии, что им дано не только веровать в Христа, но и страдать за Него, следовательно, он считал это весьма важной частью своего служения. Он знал, что Искуситель не спал, но как рыкающий лев ходил по церквам, ища кого поглотить. Если так, то и нам следует повторять эту истину не раз, не два, а постоянно. Скажу, как сказал апостол Петр: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то знаете и утверждены в настоящей истине, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие, ибо так нам суждено». Как верно говорят: «Кто предостережен, тот вооружен». Поэтому, возлюбленные, так необходимо не только знать, но постоянно напоминать и повторять, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Посмотрите, как все Священное Писание, начиная с книги Бытия до Откровения, говорит, что нам положено страдать. В самом начале, в 3 главе книги Бытия, предсказано о страданиях Христовых и преследовании Церкви. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это было сказано Богом, искусителю дьяволу. Тут Бог объявил непримиримую борьбу между собою и сатаною, и эта ожесточенная война продолжается по сей день. В книге Откровения сказано, что сатана ведет эту брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа, то есть с Церковью Христовою. Кровавые следы этого ярого врага можно проследить на всех страницах Ветхого Завета, Нового и вплоть до наших дней. Христос постоянно напоминал своим последователям, что они будут ненавидимы, что в мире будут иметь скорбь, и кто хочет идти за Ним, должен отвергнуть себя и взять крест свой, а это значит гонение и страдание. «Если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу, — говорит апостол Петр, — ибо вы к тому призваны».

0: Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Итак, возлюбленные, сам Христос нам напоминает, как примером, так и словом, что в мире будем иметь скорбь, что нас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за имя Христово. Разница между страданиями верующего и неверующего несравнима. Неверующий относится совершенно иначе к постигшему его горю, чем чадо Божие. Для неверующего это не что иное, как трагедия, несчастье, а для христианина – благословение. Неверующий смотрит на бедствие, как удар несправедливой судьбы. А детям Божьим Господь говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Эхо этих слов мы слышим от апостола Петра. Слушайте, возлюбленные, говорит он, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Апостол Павел говорит филиппийцам, что страдание ради Христа – это дар Божий. Слушайте, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. А если это дар, то он принимается с благодарением. Притом чадо Божие знает, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да, возлюбленные, знайте, что если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. О, какое утешение для чада Божия, что его ничто не может постигнуть без воли Отца Небесного. И все, без исключения, касающееся его, служит ему ко благу. Хотя об этой истине Павел уже говорил фессалоникийцам, все же он почел нужным послать Тимофея напомнить им, чтобы они не поколебались в скорбях своих». Поэтому, возлюбленные, и мы повторяем эту истину, чтобы никто из вас не поколебался, но принял скорби с благодарением, зная, что они даются щедрой и милостивой рукой Божией. Если с Ним страдаем, с Ним и прославимся. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Воистину не видело того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мой дорогой радиослушатель, имеешь ли ты эту уверенность? Можешь ты сказать: благо мне, что я пострадал? Видишь ли ты руку Божию во всех обстоятельствах твоей жизни? Если это чуждо для тебя, то не потому ли, что ты не знаешь Господа? О, какой счастливый тот, кто познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, который любит Господа. Он знает, что все, касающееся его земной жизни, содействует ко благу. И он знает, что для него Господь приготовляет нечто до того невероятное и благословенное в потусторонней жизни, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Да, велика будет его награда на небесах. Все это может быть твоим, мой дорогой друг, принятием дара Божия. Одним взглядом веры на распятого Спасителя ты можешь быть спасенным и иметь жизнь вечную. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь. Взглянь на раны Христа, на терновый венок. И познай, как в любви Он высок. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN, радио Божьей любви для всей семьи, а также лично для вас. Псалмопевец Давид однажды сказал: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. Страдать – это испытывать сильную физическую или нравственную боль. Страдания имеют свою действительную причину – уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель – возвращение человека к норме, к его истинному познанию, воспитание человека в бескорыстной любви к Господу, людям и добру. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают в верующем еще большее смирение, преданность Богу, терпение, красоту духа и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Поэтому, если у нас в жизни иногда проявляются страдания, которые мы не понимаем, откуда они пришли, будем помнить – что Господь знает все, и Господь проводит свои уроки вместе с нами. Давайте покоряться им. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, если у вас возникают какие-то вопросы по нашим программам или по Слову Божью, и мы постараемся ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы сегодня приступаем к рассмотрению книги пророка Иоэля. Это краткая, но весьма важная книга. Она в Библии следует после Осии, как вторая книга, как принято говорит в отделе малых пророков. Однако Иоэль жил и пророчествовал много раньше. Фактически он является самым ранним пророком, оставившим после себя написанную книгу, носящую его имя. Исследователи Библии пришли к убеждению, что он жил и пророчествовал приблизительно за 850 лет до Рождества Христова. Это указывает на то, что он жил на 100 лет раньше, чем пророк Исаия начал свое пророческое служение. Как мы уже говорили, служение пророков было связано с временем духовного отступления от Бога народа израильского. Служение пророков обычно включало в себе предсказание будущего. Они имели откровение от Бога и возвещали это народу и правителям, нравилось ли это им или нет, а также призывали народ вернуться к Богу. Духовное состояние народа, его духовный упадок, побуждало божественные предвозвещания, и пророки неустрашимо возвещали слова Бога. Они призывали людей к покаянию, возвещали о суде Божьем, если народ не обратится к Богу, а также передавали Израилю о плане Божьем, который он имел для этого избранного народа в грядущих отдаленных веках его истории. Поэтому предсказания будущего являлись только частью их важного служения Богу и народу. Можно видеть все это в книге Иоэля. Пророк проявляется как посланник Божий, в то время, когда положение народа в духовном отношении не было желательным или здоровым. Пророк взывает к народу: «Пробудитесь, пьяницы, рыдайте, ибо пришел в землю мою народ сильный и бесчисленный. Опустошил он виноградную лозу мою». После этих пламенных возвещаний Иоэль на время отходит в сторону. Наступает молчание. Первая глава содержит предвозвещение его короткого служения. Но как они важны и сильны. Взгляните на подробности этой главы. Чувствуется при чтении, что это была одна пророческая речь, разделенная в Библии на три главы. Можно думать, что Иоэль лично знал пророка Елисея, на которого пала милость Ильи, 4 книга Царств, 2 глава. Он жил в трудные времена. Мало сказано о его личной жизни, только упомянуто имя его отца. В книге нет указания, кто царствовал в Израиле в то время, но пророческое служение Иоэля было вдохновено Богом и имеет большое значение. Не всегда пророки вполне разумели возвещение от Бога, которое они произносили, но они были Божьими инструментами, послушными Ему. Они радовались, когда произносили эти пророчества о будущем народа или отдельных личностей, и, естественно, они скорбели по причине неверия царей и народа тому слову, которое Бог повелел им возвещать. Неоднократно их считали изменниками стране, когда они возвещали о судах Божиих неизбежных, о наступлении и падении Израиля противникам. Конечно, их несправедливо считали конспираторами, тайными предателями своей страны, что, конечно, являлось неверно. При всех этих переживаниях пророки являлись горячими патриотами своего народа. Вспомните Иеремию и других искренних пророков. Наоборот, руководители народа, князья его, зачастую были такими конспираторами. Бог желал сделать добро своему народу. Этого же желали и пророки его, верные Богу и народу. Этот народ являлся народом завета с Богом, и Господь называл его своим народом. Но вожди его избрали иной путь, самостоятельный путь, и действовали по своему человеческому желанию. Весьма часто ошибочно, самонадеянно и гордо, и не считаясь волей Божией. Это лишало народ благословений свыше. Имя пророка Иеиля также замечательно. Оно означает «Господь есть Бог». Поэтому он возвещал, что Бог проявит свою власть в истории народа и всего человечества. Он вмешается в дела народа, и это будет великий день Господень. Нам неизвестно, как народ отнесся к служению Иоиля. Это должно ободрить служителей Евангелия Христова в наши дни. Они должны возвещать неустанно, возвещать истину Божию, каковы бы ни были плоды служения, или если даже не было бы желаемого плода теперь. Он, может, придет немного позже. Книга Иоиля подразделяется на две главные части. Первая покрывает первую главу с первого стиха по вторую главу 27 стих. Она передает положение Израиля и пророческие предвозвещания относительно к ней. Вторая часть, вторая глава с 28 стиха по третью главу 31 стих. Она связана с будущими событиями и начинается словами «И будет после того». Вторая глава, 28 стих. Обратите внимание на первую часть. Во-первых, наказание, выразившееся в нашествии гусеницы и сатаны и саранчи на поля Израиля. Первая глава, с 1 по 12 стих. Зов пророческий, чтобы народ обратил на это внимание, и зов Божий к покаянию, к сокрушению сердец. Первая глава с 13 по 20 стих. Во-вторых, наказание саранчой, трубные звуки. Вторая глава с 1 по 27 стих. Пророческий звук трубы и Божий ответ. Вторая глава с 1 стиха по 14 стих. А потом следует второй трубный зов и ответ Божий. Вторая глава с 15 по 27 стих. Мы уже сказали раньше, что пророки обычно возвещали слово для времени, в котором они жили, а потом возвещали и пророчество о будущих событиях. Иоиль видел страшную картину положения в его дни и драматически провозгласил о бедствиях, которые посетили народ. Земля была опустошена саранчой, поля стали пустыней, жизнь в стране стала весьма трудной. Несомненно, что многие спрашивали, почему нас посетило такое горе? В течение многих столетий люди ставили такие вопросы. Всякие катастрофы и бедствия, когда они посещают землю в наши дни, всегда вызывает волнение, и пресса, радио и телевидение громко шумят об этом. Потом начинается исследование, искание причин таких катастроф. Зачастую ответа не находят, потому что причина лежит глубже в тайне Божьей, и мыслящие люди это чувствуют. В те дни Бог внезапно послал своего вестника Иоиля, который возгласил: «Слушайте это, старцы, внимайте все жители земли, пробудитесь, пьяницы, плачьте и рыдайте, в 2 глава, 5 стих. «Рыдай, как молодая жена», 8 стих. «Краснейте от стыда, земледельцы», 11 стих. Можно ж думать, что это появление пророка в такое время бедствия встревожило народ. Голод смотрел им в глаза страшными видениями. Люди чувствовали, что Бог послал его, как это он делал и в другие времена, когда приходило бедствие. Пробуждалась ли совесть этого народа от слов пророка? Мы не знаем этого. Сильно взывал Иоиль и пробуждал свой народ, старцев и молодых, призадуматься об этом бедствии, чтобы и грядущее поколение это также поняли. Пророк взывал к пьяницам, потому что виноградная лоза не дала плода, не стало вина. Даже и для жертвоприношения и в храме оказалось недостаток. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в Доме Божьем, 9 стих. Плачут священники, служители Господни, виноградари опечалены и смущены. Такое положение в стране смиряло сердца и звало к покаянию. Гордость оставила самодовольный народ. Слушайте зов пророка, припаящьтесь вретищем и плачьте священники, рыдайте служители алтаря, 1 глава 13 стих. Но пророк не остановился на словах к священникам только. Он призывал и весь народ к покаянию, потому что приблизились суды Господни. То, что видел на нурок вокруг себя, было несравненно с наступающими судами над народом, пребывающим во грехе. В этом лежит суть возвещения Иоиля. Она касается и нас, хотя и мы живем в периоде благодати Божьей. Оно касается и народов мира, которые отвергают его любовь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на интернете, на русском языке, для всей вашей семьи, а также лично для вас. Господь призывает вас сегодня к покаянию и к осознанию ваших грехов. Придите к Нему как к единственному Спасителю, ибо Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Один стих из Библии для размышления. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Эти слова записаны в притчах Соломоновых, но они весьма актуальны и сегодня. Будем помнить об этом. Будьте с нами.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны, хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его. Не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона, и возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселение, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финеес и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога увод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих

и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их. Они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И да скажет весь народ: аминь, аллилуйя. Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны
умолкают.

0: и веселятся, что они утихли, и он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих. И они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Псалом 107. Песнь. Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Псалом 108. Начальнику хора. Псалом Давида. Боже хвалы моей, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым, отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. да будут дни его краткие, достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишило стука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой. Спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его. Ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Еще не закрылась дверь, Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.
1: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня перед нами Евангелие от Марка, глава 12. Господь Иисус сейчас в Иерусалиме, как мы будем видеть, это из 12 главы Евангелия от Марка. Он готовится принести себя в жертву за наши грехи. Он – пасхальный агнец. Он проходит здесь тщательную инспекцию, тщательную проверку, прежде чем его убьют на кресте. Вы помните, что пасхального агнца тщательно исследовали, искали, нет ли в нем пятна или порока, или какого недостатка. И все эти волны человеческой злобы и ярости проходят и еще прокатятся над головой Иисуса. Мы видим здесь ярые нападки на Иисуса Христа, особенно религиозных вождей. Теперь обе стороны подкатывают, можно сказать, тяжелую артиллерию и делают приготовление для битвы между небом и адом, между светом и тьмой, между Богом и сатаной. Период трехлетней схватки между Иисусом и религиозными вождями вылился в ожесточенную словесную борьбу, где Иисус перенимает инициативу. Он одерживает победу на поле словесной битвы, и они меньше делают попыток уловить его в слове. Они искушали его сказать что-либо такое, что могло бы ожесточить народ против него. Иисус Христос теперь вынужден изменить свою речь и перейти на притчи. Мы прочитаем первых 12 стихов этой 12 главы Евангелия Марка, где написано следующее: «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватившие его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же скажет хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но боялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставили его, отошли. Друзья дорогие, Иисус говорит эту притчу религиозным вождям. Они есть те виноградари, которым Бог, Отец, отдал на присмотр свой избранный израильский народ, этот его виноградник. Слуги, посылаемые Богом, были пророки, но виноградари избивали или убивали их. Наконец, Бог, Отец, посылает своего Сына, любящего Сына, единородного Сына, Господа Иисуса Христа. Иисус говорит это в лицо религиозным вождям, которые уже в своем совете приготовили для него смерть. И вот он теперь открыл для всех их планы. Он осудил их в убийстве, прежде чем они убьют его. И он предвозвестил суд над ними, который исполнился 40 лет позже, когда римский полководец Тит Флавий Веспасиан разрушил этот город, а их взял в плен. Римский Колизей был построен рабским трудом пленных израильтян. Дальше Иисус говорит притчу о камне преткновения. Иисус Христос был этим камнем. Во время Его второго пришествия этот камень сделался углом дома. Но теперь мы прочтем от 13 до 15 стиха следующее. «И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове. Они же, пришедшие, говорят Ему: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы видеть его». Иисус, дорогие слушатели, Иисус был бедный. Он не имел при себе динария. Их же вопрос – это шедевр коварства. Они заискивают у него. Но под их внешним благорасположением к нему скрывается лицемерие.

Мы читаем дальше, 16 и 17 стихи. «Они принесли». Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесарево. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу. И дивились ему. Иисус не поддался, слушатели, Иисус не поддался в какие-то сети, и он не попался в расставленную для него ловушку. Он выдержал и это искушение. Но мы читаем дальше. Теперь, друзья, от 18 до 27 стиха, что написано в этой 12 главе. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Друзья дорогие, саддукеи не верили всему Писанию и плохо, конечно, как вы видите, очень плохо знали его. Иисус обращает их внимание на их незнание Писаний, не силы Божьей. И потом Иисус показывает и доказывает, что воскресение мертвых есть совершенно реальная вещь. Если они видят, что есть Бог, то Бог есть Бог живых, а не мертвых. И при воскресении люди будут меняться. Это не будут те же самые тела, так что они будут похожи ангелам. Всего это они, конечно, не знали и, видимо, и не старались знать. Но мы читаем дальше, от 28 до 34 стиха этой 12 главы Евангелия Марка, где говорится следующее. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Друзья, дорогие, этот книжник искренне спрашивает Иисуса, какая первая из всех заповедей? Иисус также искренне отвечает ему, говоря, что первая заповедь относится к любви Бога, а вторая говорит о любви к ближнему. И когда книжник заметил,
что исполнение этих двух заповедей больше всех всесожжений и жертв, Иисус похвалил его и сказал, что он все-таки недалеко от Царствия Божия. Дорогие слушатели, многие люди недалеко от Царствия Божия, но как-то не входят в него. Все идут стороной, все проходит мимо, и мимо, и мимо, и не входят в Царствие Божие. А чтобы войти в Царствие Божие, нужно верой прийти в покаяние к Иисусу Христу и посмотреть на крест, где Он там на кресте пролил Свою кровь за нас. Но теперь, слушатели, мы прочтем от 35 по 37 стих этой 12 главы Евангелия Марка, где написано: «Продолжая учить в храме, Иисус говорил так: говорят книжники, что Христос есть сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с уважением. В этом месте, друзья, в этом месте Иисус определенно говорит, что он не сын Давида, но Господь.

0: От стиха 38 до 40 Иисус дает строгое остережение. И мы читаем. «И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Друзья, внешняя набожность без внутреннего возрождения есть самое опасное состояние, в которое может пасть человек. Оно является проклятием для самого человека и соблазном для других. Дорогие слушатели, остерегайтесь уподобляться книжникам и фарисеям. А вот в стихах от 41 до 44 мы видим женщину, действующую по внутреннему влечению духа. Написано: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кондрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, потому что все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Друзья дорогие, Иисус смотрит на вещи с точки зрения вечности, а не временных расчетов. Он смотрит на жертвенность человека, а не на величину его даров. Женщина положила в сокровищницу храма 2 мелких монет, говоря точно, можно сказать, копейки. Но Господь разменял ее дар на сокровища неба. Кто была эта женщина? В глазах людей это была бедная вдова, но в глазах Иисуса она была героиней сильного духа и высокого характера. Она была женщиной, в которой нуждалось небо, дорогие слушатели. Мы все должны научиться от нее, дорогие друзья, от всего сердца приносить наши пожертвования, нашу жизнь к ногам Господа Иисуса Христа. Да поможет нам Господь, дорогие слушатели, быть искренними и от всего сердца служить Господу в любой момент нашей жизни. Дорогие слушатели, до следующей встречи в эфире.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии». 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». И, конечно, мы будем вновь говорить о судьбе Иакова, которому посвящено в Библии несколько глав. Следуя шаг за шагом за Иаковом и вникая в его характер, мы в изумлении останавливаемся перед чудесами благости Божьей. По человеческому рассуждению, с таким хитрым и ловким дельцом, каким предстает перед нами Иаков, никто не захотел бы иметь дело, или, по крайней мере, делал бы это очень неохотно. Но Бог не таков. Он берет человека таким, как он есть, изменяя его характер и его жизнь. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, что происходит с Иаковом в 30 главе книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем читать 30 главу. Прочтем с 1 по 3 стихи 30 главы. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: „Дай мне детей, а если не так, я умираю“. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: „Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?“ Она сказала: „Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее“». Как видите, не иметь детей считалось позором для женщины, и чем больше детей у нее было, тем больше ее уважали окружающие. Иаков и Рахиль, как видим, прибегают к обычной практике того времени. Вспомните, как Авраам и Сара сделали то же самое. Бог тогда не одобрил такого решения. Не одобрит он его и сейчас. Библия рассказывает нам обо всем подробно, однако это не означает, что Бог одобряет все происходящее. Наоборот, совершенно очевидно, что все эти события ему очень не нравятся. Вспомните разлад, на который мы уже обратили внимание, когда читали о семье Авраама. Такой же разлад был и в семье Исаака. И вот то же самое происходит и в семье Иакова. А это значит, что впереди новые неприятности. Далее в этой главе говорится о рождении двух сыновей Иакова от Валлы, служанки Рахили, и еще двух сыновей от Зелфы, служанки Лии, а затем еще двух сыновей от Лии. Прочтем стихи 22, 23 и 24, где говорится, как Рахиль родила Иосифа. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: „Снял Бог позор мой“, и нарекла ему имя Иосиф, сказав: „Господь даст мне и другого сына“». Запомните этого сына по имени Иосиф. Именно он пойдет в землю египетскую. И мы позже последуем за ним и увидим, какой он замечательный человек. Позже у Рахили родился Вениамин. А в завершении чтения этой главы мы перечислим имена всех 12 сыновей Иакова. Знать их очень важно, поскольку именно от них произошли 12 колен Израилевых, а затем и весь народ Израилев. Посмотрим теперь, как Иаков готовится уйти от Лавана.

что за тебя Господь благословил меня». Зная дядюшку Лавана, можно не сомневаться, что у него в голове опять созрел какой-то замысел, связанный теперь уже не с выдачей своих дочерей замуж, а с благословением Божьим. Это уже очень любопытно. Вы, возможно, помните, как Авимелех, царь Герарский, обнаружил, что Бог благословил его, когда в его земле жил Исаак. А теперь дядюшка Лаван обнаруживает, что Бог благословляет Иакова, а вместе с ним и его, Лавана. Вот дядюшка Лаван и говорит: «Дружок, не спеши оставлять меня. Бог меня благословил, и я увеличу тебе жалование». Далее, в стихе 28 Лаван говорит: «Назначь себе награду от меня, и я дам». Но Иаков теперь хорошо знает, что Лаван никогда не упустит своего. Его уже не провести, поэтому Иаков хочет уйти. Об этом говорится в стихах 29 и 30. «И сказал ему Иаков: ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?» Только послушайте, как жалуется Иаков. Он говорит: «Служил я тебе, служил, а получил только двух жен с двумя служанками и полный дом детей». У него ведь сейчас уже 11 сыновей. И что ему теперь делать? Как он их будет кормить? Он говорит: «Бог благословил тебя, Бог обогатил тебя, а я ничего не получил». Читаем далее стихи 31 и 32. «И сказал Лаван: что дать тебе?» Иаков сказал: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пойду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец также с пятнами и с крапинами и с коз. Такой скот будет наградою мне». Другими словами, чистокровный, породистый скот пусть остается Лавану. Полукровки же и беспородные животные пусть достанутся Иакову. Иаков говорит: «Дай мне весь твой некачественный скот, и мы будем в расчете». Лавану такая сделка кажется очень выгодной. Прочтем стихи 33, 34 и 35. Иаков продолжает: «И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякое из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденное это у меня». Лаван сказал: «Хорошо, пусть будет по твоему слову». И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами, с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал их на руки сыновьям своим. Таким образом, полукровки теперь не будут смешиваться с породистым скотом. Всех полукровок заберет Иаков, а у Лавана останется только породистый скот, который, естественно, будет приносить только породистое потомство. Иаков заключает очень любопытную сделку. Прочтем стихи с 36 по 39. «И назначил расстояние между собою и между Иаковом на 3 дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и явровых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами». Есть разные объяснения этому факту. Некоторые говорят, что это все суета.

0: суеверия. Другие говорят, что все это выдумки, которые не следовало включать в Библию. А по-моему, все эти факты очень важны. Здесь перемешались и генетика, и суеверие. Дело в том, что и Лаван, и Иаков действительно считали, что из-за белых полос на прутьях рождался пестрый скот. И это очень важно. Для вас такая мысль может показаться наивной, однако же и Лаван, и Иаков воспринимали ее вполне серьезно. Как бы то ни было, Иаков пытается схитрить. У него это всегда получалось. Однако сейчас нашла коса на камень, и он пытается уйти от Лавана, с которым ему трудно тягаться. Следующая глава расскажет о результатах, к которым привел их разговор. А сейчас пока мы перечислим имена всех 12 сыновей Иакова, от которых произойдут 12 колен Израилевых. Лия родила Иакову 7 детей – Рувима, Симеона, Левия, Иуду, Иссахара, Завулона и дочь Дину. Валла, служанка Рахили, родила Иакову 2 детей – Дана и Нефалима. Зелфа, служанка Лии, родила Иакову 2 детей – Гада и Асира. Рахиль родила Иакову 2 детей – Иосифа и Вениамина. И уж поверьте мне, забот Иакову с 12 сыновьями хватало, а ведь кроме них у него была еще и дочь Дина. В следующей 31 главе мы увидим, что Бог призвал Иакова покинуть Харан и вернуться в землю, которую он обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Уверен, что, давая такое повеление, Бог думал и о детях Иакова. Он не хотел, чтобы они выросли в доме у Лавана. Также в 31 главе книги «Бытие» мы узнаем, что Иаков уходит от Лавана без предупреждения. Ему даже не устроят проводы. Лаван, однако, пустится вдогонку и настигнет его. В конце концов, Иаков и Лаван заключат еще одно соглашение. И на этот раз не для того, чтобы обмануть или навредить друг другу. А потом они расстанутся, причем с виду довольно дружелюбно. Бог хочет вывести Иакова из этой земли. Он прекрасно понимает, что Лаван и его домочадцы оказывают дурное влияние на Иакова и его большую семью. Сыновья Иакова должны стать во главе 12 колен Израилевых, и Бог стремится избавить их от чуждого влияния и привести обратно в страну, которую он обещал Аврааму. Глава, которую мы будем рассматривать, дана нам Богом для того, чтобы мы обращались к ней в минуту невзгод. В ней говорится о человеке, который грешен во многих своих делах, но которого Бог все равно не оставляет. И в этой его верности мы должны черпать мужество. Господь нас никогда не оставит, но и мы должны взывать к Нему снова и снова, ибо Он нас всегда ждет и принимает. Если Он принял Иакова, если Он принял меня, то примет Он и вас, друзья мои. А сейчас давайте вспомним, каким суровым испытанием оказались для Иакова 20 лет, проведенные с дядюшкой Лаваном. Как вы помните, эти годы мы назвали колледжем, где студентов жестко наказывают розгами. Иакову было больно, он горевал. Однако после заключения последней сделки оказался в очень выгодном положении. Это, конечно, не нравилось ни Лавану, ни его сыновьям. Давайте прочтем 2 стиха 31 главы. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». А в стихах 3 и 4 Бог обращается к Иакову. «И сказал Господь Иакову, «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего. Бог призывает Иакова уйти из земли, где он сейчас живет. И Иаков начинает готовиться к отъезду. Он зовет Рахиль и Лию в поле, потому что боится обсуждать такое важное дело в доме. Кто-то из слуг, а может даже и сам Лаван или один из сыновей могли подслушать их. Он не хочет, чтобы его планы раскрыли. Прочтем стихи с 5 по 9. «И сказал им: я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то весь скот родил с крапинами. А когда он сказал: пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне». Вот здесь мы можем поверить Иакову и согласиться с ним. Работал он много. Но мне кажется, что заслуга – это Лавана. Лаван знал, как заставить человека работать, как извлечь из него пользу. Целых 10 раз в течение этих 20 лет Лаван менял ему условия работы. Бедный Иаков. Но когда он совсем растерялся, и все начало казаться ему тщетным, вмешался Бог. Иаков объясняет Рахиле и Лии, что именно Бог благословил его. Благословил так, что теперь Лаван и его сыновья не просто завидуют ему, они ненавидят его. И вот сейчас Иаков объясняет истинную причину, по которой он хочет уйти. Прочтем стихи 11 и 12. «Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! Я сказал: вот я. Он сказал: возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою». Вам, вероятно, показалось, что в предыдущей главе я не очень-то внятно объяснил, что же на самом деле произошло при размножении скота. Но я просто отложил объяснение до того момента, когда мы подойдем к этой части Писания, где Бог говорит: «Это сделал я». Нам не было нужды искать естественных объяснений, хотя я уверен, Бог использует здесь один из законов природы. Однако, поскольку Бог не говорит нам, как именно объяснить случившееся, то мы и теряемся в догадках. Есть несколько объяснений, вы можете выбрать любое. Однако мне нравится то, которое мы находим в словах самого Бога. Бог говорит: «Я увидел, что Лаван делает с тобой, и я благословил тебя». Прочтем стих 13. «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». Бог вспоминает, как он явился молодому Иакову, когда тот убежал из дому и ночевал в Вифиле. Бог хочет, чтобы Иаков ушел из Харана, потому что у него к тому времени уже растут 11 сыновей, и они начинают узнавать то, что им знать совсем не следует. Бог хочет увести Иакова и его сыновей из места, где поклоняются идолам, так же, как он в свое время вывел оттуда Авраама. Вот стихи 14 и 15. «Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше». Они говорят, что у них, как у дочерей своего отца, есть право на наследство. и думают, что, выразив желание использовать это право, они сумеют затем как-то умиротворить Лавана. Но, друзья мои, Лавану доверять нельзя. К сожалению, сегодня многим людям, называющим себя христианами, нельзя доверять, если судить по тому, как они обращаются со своими и чужими деньгами. Я мог бы порассказать вам немало историй, которые привели бы вас в ужас. Деньги, мне кажется, настоящее испытание для человека. Так было во времена Иакова, так остается и до сих пор. А вот стих 16. «Жены Иакова говорят: «Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». Я восхищен этими женщинами. Они разрешают Иакову делать все, что он пожелает. Они преданы Иакову. Они твердо считают, что отец ограбил их, и они ведут себя соответственно. Посмотрим теперь, как Иаков бежит из Харана. Прочтем стихи с 17 по 21. «И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее». Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. Мы находим здесь очень интересное откровение. Иаков снова поспешно уходит, точно так же, как он бежал из дома от своего брата. Теперь он бежит от своего дяди. На этот раз, однако, не по своей вине. Очевидно, он хорошо приготовился к бегству. Весь его скот и все его рабы готовы к длительному переходу. Нам сообщается, что, бежав от Лавана, он направился к горе Галаад, что к востоку от Иордана. А расстояние это немалое. Иаков подождал, пока Лаван пойдет стричь своих овец. Лаван, наверное, далеко отошел от дома. Ведь в те времена пастбища для скота были очень обширны. Да и сегодня они велики, овцам нужно много места и много травы. И пока Лавана нет дома, Иаков попросту забывает сообщить ему, что уходит. Написано также, что Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Я ведь говорил, что они живут в доме идолопоклонников. Бог не хотел, чтобы сыновья Иакова воспитывались там. Но, как видите, Рахиль была воспитана в этом доме идолопоклонства, и сейчас она захотела взять своих богов с собой. Какое примитивное мышление! Да ведь и сам Иаков думал, что сможет убежать от Бога, но Бог явился ему в Вифиле. И оказалось, что от Бога ему не уйти. А много позже Давид писал в Псалме 138. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты». Иными словами, даже смерть не может нарушить общение человека с Богом. И далее Давид пишет: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Да, от Бога не скроешься даже на луне, от Него не скрыться нигде. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Как поступил Лаван, когда ему сказали, что Иаков ушел от него? Наверное, вы не удивитесь, если узнаете, что он отправился в погоню. А вот о том, что именно произошло, когда Лаван догнал Иакова, слушайте в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Транс-Мирового Радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. У Иакова в 4 главе в 6 стихе мы читаем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вы знаете, готовность признаться в возможной ошибочности суждения и подчиниться приговору своих друзей или братьев не уменьшает влияние христианина и служителя Божия, а увеличивает его. Представление о непогрешимости кончается потерей доверия. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Помните, лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. Облеченный в смирение, Бог явился человеком, и кто из людей облечется в смирение, делается богоподобным. Таково наше пожелание для каждого из вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Почему человеческих окаменелостей так мало? Креационистов часто спрашивают, почему в самых старых пластах породы находят так мало человеческих окаменелостей? Чтобы окаменеть, живое существо должно быть погребено под осадочными породами очень быстро, не успев разложиться. Поэтому при глобальном потопе водные животные скорее превратятся в окаменелости, чем наземные. И действительно, геологи всего мира используют ископаемые малые морские организмы как опорные окаменелости. Обычно, чем меньше животные, тем больше его популяция. И это еще одна причина, по которой находят так много окаменелых обитателей моря. Их обнаруживают во всем мире и во всех осадочных породах, от самых глубинных пластов до горных вершин. Популяции птиц, крупных млекопитающих и человека гораздо меньше, потому их окаменелости находят реже. Если гибель всех ископаемых живых существ вызвана всемирным потопом, то по мере того, как долины наполнялись водой, более крупные животные, спасаясь от наводнения, убегали в горы, а малые тонули сразу, как и птицы, которые не могли продержаться в воздухе все 40 дней потопа. Люди же держались на плаву с помощью древесины, пока не погибли. И, конечно же, затонувшие тела птиц, мелких млекопитающих и человека, как правило, быстро разлагались в бушующей воде, и потому не были погребены под осадочными отложениями. У тел крупных животных, таких как динозавры, было гораздо больше шансов окаменеть в наносах грязи и осадочных пород. Именно так обстоят дела с окаменелостями во всем мире. И это говорит в пользу библейской истории о всемирном потопе, а вовсе не о теории эволюции.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Мы приветствуем вас на волне библейского вещания BBN и желаем успехов в изучении Священного Писания и радости в прослушивании прекрасной христианской музыки. Мне почему-то вспоминается Соломон, который в поисках за успокоением своего разума прошел и обозрел весь свет, но в конце концов сознался: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Экклесиаста 2:17. Достигнув впоследствии истинного спокойствия ума, о чем мы читаем в Экклесиаста 8:17, он объявил, что последнее заключается в том, чтобы человек, предоставив миру идти своим путем, искал для себя самого Господа Бога, его боялся, его заповеди соблюдал, ибо, говорит Писание, от Него единого все зависит. Экклезиаста 12:13. Подобным же образом и Давид убедился, что счастливейший человек – это тот, кто, закрывши глаза на мир и оставив мысль о нем, держится только Бога, и, считая его вечным своим уделом, пребывает с ним в сердце своем. Псалом 36:31. «Трижды блажен тот человек, который отдает себя Иисусу Христу, чтобы он мог распоряжаться его жизнью». Счастье людей в общении с Господом Иисусом Христом. Семя истинного мира, покоя, радости и счастья в страхе Божьем, и в нем – истинная мудрость. Желаем этого всем вам, дорогие друзья. Будьте с нами.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: благодати» представляет серию проповедей «Решение конфликтов», часть 5.
1: Один из самых практических аспектов жизни – это конфликты. Мы говорили о том, что наша жизнь, она связана, пронизана конфликтами. И причина этого заключается в том, что много-много лет тому назад человек пошел против Бога. И восстав против Бога, он определил свою жизнь как жизнь, которая руководствуется эгоизмом. И этот эгоизм, он как горький корень в каждом человеке живет. И он напоминает о себе постоянно, и он делает горькой нашу жизнь, то есть он делает ее сложной. И тогда, когда наш путь пересекается с путями других людей, вот здесь возникает столкновение, возникают конфликты. Люди за долгие годы истории человечества изобрели различные методы, каким образом они могут вести эти конфликты или войны, вот такие маленькие войны друг с другом, вести их эффективно или успешно. Изобрели очень много трюков, очень много самых разных вариантов, как сделать так, чтобы, вступив в конфликт, ты не оказался побежденным, чтобы победить, чтобы подавить того, кто конфликтует с тобой, и так далее. Вы знаете, все эти методы, которые применяются людьми, они никогда не приносили и не принесут решения действительного. Они только осложнят, они создают какую-то видимость, что человеку кажется, что он победил. Человеку кажется, что его сейчас не унизили, что сейчас его точка зрения каким-то образом восторжествовала. Но на самом деле, вот этот эффект конфликта, это неисцеленное сердце в конфликте, он потом мультиплицируется, то есть умножается в других взаимоотношениях. И поэтому, когда посмотришь на то, на что похоже современное общество, очень блеклая картина, очень мрачная картина. И мрачность ее связана с тем, что люди, находясь в этих взаимоотношениях, они страдают и в то же самое время не могут найти правильный выход, не знают пути, по которому они могли бы пойти для того, чтобы изменить себя, изменить свою жизнь. Сегодня мы говорим о том, как люди действуют тогда, когда они уже попали в конфликт. Как и всякую болезнь, конфликт гораздо дешевле и гораздо легче предупредить, чем устранить потом, когда он возник. И мы об этом говорили несколько раз на прошлых наших занятиях, на прошлых собраниях. Мы говорили о том, насколько это важно, чтобы мы обратили внимание, чтобы мы подготовились, чтобы наши сердца были готовы к тому, чтобы мы не допускали конфликтов. Это самое важное. И вот над этим надо работать. Об этом нужно молиться, к этому нужно стремиться. Иначе, так скажем, будет гораздо труднее иметь действия или иметь дело с тем, что уже имеет место в нашей жизни, в наших обстоятельствах. Но если конфликт все-таки случился, если все-таки вы почувствовали, вы увидели, что вы в конфликте с вашими ближними, с кем-то из ваших ближних, может быть, и с кем-то, с кем вы работаете, может быть, в вашей семье, может быть, с вашими родственниками, которые далеко, может быть, не здесь живут, где-то далеко живут, но вы чувствуете, что есть этот конфликт.

Священное Писание учит нас, как правильно поступать, что делать для того, чтобы мы были способны разрешать конфликты тогда, когда они возникли. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что мы делаем неправильно, когда конфликт возникает. Наши все действия неправильные, их можно сгруппировать в две группы или на две части разделить. Первая часть – это пассивные действия, то есть когда человек отступает. Ему кажется, что он отступает. Он решает проблему, отступая или уходя от нее, убегая от нее, пытаясь, точнее, убежать от нее. И здесь целый ряд различных действий, которые связаны с этим. Мы об этом будем говорить сегодня. На следующий раз мы будем говорить об агрессивных методах разрешения конфликтов. То же самое неверных. Как один метод или как одно направление, так и второе направление. Оба эти направления, они не дают результата. Они всегда осложняются нашу жизнь. Они всегда создают больше проблем, чем разрешают их. Потом мы будем говорить о том, как же действительно разрешать, или что можно сделать правильное, чтобы конфликты разрешались. Я сейчас только прочитаю два текста, которые записаны в Евангелии от Матфея, где Иисус Христос говорит о приоритетности, о том, что конфликты, если они есть, их нужно разрешать. Их ни в коем случае нельзя оставлять куда-то далеко, откладывать на завтра, откладывать на следующий год или ждать, пока они сами исчезнут. Посмотрите, два текста. Первый записан в Евангелии Матфея, 5 глава, 23 стих. С 23 стиха я читаю, 23 и 24. Посмотрите, Иисус Христос говорит о верующих людях, которые приходят поклоняться Богу. Послушайте, что Он говорит им. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником.

даже в этом случае, если человек приходит, и он знает, что своими действиями он вступил с кем-то в конфликт, что его жизнь каким-то образом связана с напряженными взаимоотношениями, с напряжением между им и кем-то еще. Посмотри, как строго говорит Иисус Христос. Он говорит: немедленно оставь все, вернись туда и сделай все, что ты можешь для того, чтобы эту проблему решить. Помните, в послании к евреям написано: старайтесь иметь мир и святость со всеми, насколько это возможно с вашей стороны, если только возможно с вашей стороны. Это первая сторона. Это одна сторона дела, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда христиане, дети Божьи, да, к сожалению, мы, дети Божьи, достаточно часто причиняем боль друг другу, достаточно часто раним друг друга, и Христос говорит: это ненормально. Это ненормально. Нам нужно научиться иметь дело с вот этими вещами сразу же, как только они возникают. Вернись сразу туда и сделай все, что можно. Вы знаете, разрешение конфликтов – достаточно сложное дело. Поэтому все мы имеем такую тенденцию убегать от этого, ожидая, что каким-то образом оно само решится. Иисус Христос предупреждает об этом и говорит: смотрите, пришли поклониться Богу, предстали перед Богом, встаете вечером на молитву, приходите в церковь, в каком-то другом кругу вы собираетесь для того, чтобы помолиться и поклониться Богу. Вы находитесь в этих обстоятельствах. Не забудьте, что прежде всего нужно вернуться туда и развязать все узлы, которые каким-то образом завязались за прошлый день, за прошлую неделю. Может быть, у кого-то несколько лет уже эти узлы. Второй текст. 18 глава, тоже Евангелие от Матфея. Здесь Иисус Христос то же самое говорит о приоритете, о приоритетности разрешения конфликтов. Он предупреждает и говорит: смотрите, не копите это, не собирайте это в сердце. Почему? Потому что если насобираешь, если это накопится, потом очень трудно все это раскрыть, очень трудно от всего этого избавляться. Поэтому он говорит, слушайте, 15 стих, 18 глава Евангелия от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Посмотрите, Иисус Христос представляет здесь очень ясный процесс. Он говорит шаг за шагом о том, что должно иметь место тогда, когда мы сталкиваемся с чьими-то неверными действиями, когда мы сталкиваемся с чьим-то грехом, когда мы сталкиваемся с какой-то конфликтной ситуацией по отношению к нам. Мы подробно будем говорить о том, как шагать вот эти ступенечки. Что нужно для того, чтобы мы могли пройти ступень за ступенью и прийти к правильному результату. Сейчас я хотел бы проанализировать вместе с вами те действия, которые мы очень часто допускаем в нашей жизни и которые неправильные, которые приводят наоборот к обратным результатам, к плохим, к отрицательным результатам. Священное Писание достаточно много говорит об этом, и мне хотелось бы сегодня сосредоточить наше внимание на нескольких таких качествах. Прежде всего, мы говорим сегодня о пассивных действиях. Что это такое? Вы знаете, пассивные действия, точно так, как и агрессия, они коренятся в гордыне человека. Есть разный тип людей, есть люди, которые более активно, более легко нападают на других. Есть те, которые скромнее по своей натуре, они не настолько смелы, чтобы выразить себя, но это совсем не значит, что у этих людей меньшее проявление «я». Просто это «я» проявляется по-другому, в другой форме оно выражается. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, которое говорит нам о самых разных аспектах наших взаимоотношений, Священное Писание нас часто предупреждает, каким образом или чего нужно убегать в таких обстоятельствах. Первый вид вот такого пассивного неверного действия – это недовольство. Чьи-то неправильные

0: Правильные действия чаще всего выражаются или оставляют отпечаток в нашем сознании, вызывая в нас недовольство. Мы недовольны чьими-то действиями. В принципе, это нормально. Потому что у нас есть оценка, степень оценки. Мы оцениваем, это хорошо, это плохо. Но вот эта оценка, первоначальная оценка, она всегда должна приобрести правильную атмосферу или правильный подход. То есть, если мы увидели что-то плохое, мы сразу же должны сориентироваться с тем, что если мы любим этого человека, который действует неправильно, если мы заботимся о его благосостоянии, если мы хотим, чтобы наши взаимоотношения были правильными, были библейскими, были такие, которые хочет Христос установить в нашей жизни, в нашем характере, в этом случае нам необходимо подходить к этому человеку с любовью. Вместо этого чаще всего люди подходят, замыкаясь в себе. И потихонечку в своем сердце тая какую-то горечь, какое-то недовольство по отношению к человеку. Знаете, в послании к Евреям написано о горьких корнях. Стараясь смотреть, чтобы какой горький корень не возник в вас, не возник в вашем сознании, не возник в вашем сердце. Вот это такие маленькие горькие корешки. Нам кажется, что это мелочь. Но вы знаете, каждый этот горький корешок, он не уходит, он там остается. В следующий раз вы встретитесь с этим человеком, ваша оценка этого человека будет уже строиться сквозь призму той горечи, которая у вас сохранилась вот там глубоко внизу, вот там глубоко в сердце. Вот почему есть только два варианта. Первый вариант. Мы будем об этом говорить подробнее, немножечко попозже, когда мы будем касаться правильного подхода к разрешению конфликта. Первый вариант – простить и не заметить. Забыть абсолютно, что сделано. И в каких-то случаях нужно так делать. Второй вариант – пойти и решить с этим человеком. Для того, чтобы в сердце зла не было. Для того, чтобы сердце не ожесточенное было. Для того, чтобы сердце было открытое, доброе, христианское. Чтобы Христов характер был отражен. Знаете, что получается? Когда собирается недовольство, оно обязательно себя проявляет. Оно не может не проявить. Вроде бы иногда нам кажется, что мы недовольны по праву. Мы имеем право быть недовольными, потому что этот человек или эти люди ведут себя неправильно. Это абсолютно, абсолютно неверно. Мы не имеем права на это. Мы имеем право увидеть, что они ведут себя неправильно. Но наша задача заключается не в том, чтобы копить это в себе, не в том, чтобы наращивать вот этот потенциал, этот заряд, который однажды выплеснется. Наша задача заключается в том, чтобы решать эти проблемы. Это христианский характер, дорогие мои. Это действительно Христос, который поселяется в сердце христианина. Это настоящее христианство. Другой вид христианства – это христианство формальное. Это христианство фарисейское, которое вроде бы снаружи христианство, но внутри, в своем сердце. Там то, что, помните, Христос замечал в фарисеях. Он говорил, вы снаружи очень красиво выглядите, но внутри полны растления. Очень часто такие вещи проходят в нашем сознании, в нашей жизни. Представьте себе, если бы сейчас все люди, которые вас окружают, могли бы увидеть все недовольство, которое есть в вашем сердце. Насколько красивы бы вы были? Что увидели бы люди? Насколько вы хотели бы, чтобы люди увидели это? Но вы знаете, вам кажется, что этого люди не видят. На самом деле, люди видят, люди вокруг вас видят гораздо больше, чем вы думаете. Гораздо больше. Если вы таите в сердце недовольство, это недовольство будет потихоньку отравлять атмосферу, в которой вы живете. Оно будет осложнять вашу семейную жизнь. Оно будет осложнять вашу жизнь на работе. Оно будет осложнять ваши взаимоотношения с друзьями. Это не проходит бесследно, дорогие друзья. Это то, что нужно искоренять. Посмотрите, в книге притчи Соломон говорит о том, каким образом недовольство отравляет семью. Послушайте, пожалуйста, 25 глава, 24 стих. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. С недовольной женой, с той, которая постоянно у нее там что-то кипит, и пар иногда выходит наружу. И так написано, лучше жить в углу на кровле, лучше не иметь ничего, чем иметь вот такую жизнь, которая постоянно пускает яд недовольства, которая постоянно отравляет атмосферу. Это невозможно удержать. Если вы не разобрались с недовольством в сердце, это недовольство будет отравлять вашу жизнь. Вот что самое интересное. Иногда нам кажется, но это ж он виноват. Это ж она виновата. И поэтому я-то здесь жертва, я-то здесь пострадавшая сторона. Я-то имею право на реакцию. Я не говорю сейчас о правах, я говорю сейчас о том, что эта реакция отравит вашу жизнь. Вы заинтересованы, вы прежде всего заинтересованы в том, чтобы отказаться от недовольства, отказаться от горечи. Вы заинтересованы в том, чтобы простить и жить легко. И работать над этим человеком, молиться о нем, помогать ему, делать все, что вы можете, для того, чтобы помочь этому человеку действительно увидеть себя, осознать свой грех, понять свои неправильные действия. И сделать все, что необходимо для того, чтобы их исправить. Вы знаете, всякое недовольство построено на мнении того, что мы достойны лучшего отношения. Всякое недовольство. Вот почему нам так важно, дорогие друзья, приходить ко Христу. Вот почему нам так важно приходить снова и снова и видеть себя грешниками. Видеть себя погибающими. Пророк Исаия говорит, посмотрите на глубину рва, из которого вы были извлечены. Посмотрите на то, что вы абсолютно ничего не достойны были. Вы достойны были одного – ада. Это так, каждый из нас, я и вы, единственное, чего мы достойны действительно, мы достойны ада. Это только Божья милость. Только Божья милость нам дает все то, что мы имеем сегодня. И как важно, друзья, жить, постоянно помня это. И тогда наши взаимоотношения с людьми будут принимать другой характер, другую окраску. Мы будем иметь силу для того, чтобы прощать. Мы будем иметь силу для того, чтобы помогать другим, исправлять их недостатки, исправлять их какие-то конфликтные действия или конфликтующие действия. Итак, первая ступень или первое действие, пассивное действие, неправильное действие при возникновении конфликта – это недовольство. Если вы с этим недовольством не решите вопрос сразу, как только оно возникло, оно потихонечку приведет вас к следующей ступени, которую я называю «скрытое раздражение». Речь идет вот о чем. Когда на одно недовольство наложилось другое недовольство – когда на него наложилось третье недовольство, когда в вашем сознании растет эта картина о том, как насколько плохой человек, который так поступает. Я, кстати, встречался даже с людьми, которые раздражаются на Бога. Они встречаются с действиями Божьими какими-то, которые неудобны, которые причиняют боль, которые, может быть, не совсем приятны для них. И они начинают вот так же раздражаться на Бога, недовольствовать на Бога, роптать. Помните, как это было с народом израильским? Помните, когда они шли из Египта в землю обетованную, после того, когда они получили очень-очень много благословений, вдруг, когда они столкнулись с первыми трудностями, у них возникло недовольство. Недовольство, которое выросло в раздражение. И они пришли к Моисею, и они стали кричать, и они стали стучать кулаком, и стали говорить, «Почему ты нас вывел? Лучше бы мы там умерли». Вот это вторая ступень. Это вторая ступень, когда раздражение возникает в сердце. Вы знаете, все это построено на идее видимого смирения. То есть человеку кажется, что он такой очень хороший, он очень правильный, он менталитет жертвы. Человек начинает чувствовать себя жертвой, и он начинает крутить в своем сознании мысли, какой я бедный, какой я несчастный, а как он сказал, а какой у него взгляд был, а какие жесты были. И человек прокручивает это в своем сознании больше и больше, и ему все жальче и жальче себя становится, и он начинает плакать уже о себе, о том, какой он несчастный и жалкий. И вот это состояние вызывает в его сердце то, что ему кажется, что он имеет право на то, чтобы раздражаться. Он имеет право на то, чтобы быть недовольным. Он имеет право кипеть внутри. Послушайте, книга Левит. Очень давно написана. Закон Божий. Пятикнижие Моисеева. В книге Левит. Послушайте эти слова. 19 глава, 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь греха на себе». Очень интересно. Много лет назад те же самые проблемы. То же самое. Люди сталкивались с конфликтами. Люди сталкивались с действиями, которые их не устраивали. И вместо того, чтобы их решать, они действовали так, что в сердце они хранили вражду. Вы знаете, здесь может быть 1000 оправданий, которые люди приводят для себя. Ну, например, он меня не послушает. Я ему скажу, он меня и послушает. Так кто я такой? Да я-то 2 слов связать не умею. Да, у них там целый клан. Они там все вместе, они меня маленького задавят. И таким образом люди потихонечку ставят себя в положение, когда они находят оправдание, почему они могут не исполнять вот это слово, когда они могут не следовать им. Вот почему, дорогие друзья, на сегодняшний день мы переживаем такое огромное количество стрессов, такое огромное количество скандалов, разных противоречий, разных неприятностей и боли, которые люди приносят друг другу. Только потому, что они недостаточно посвящены этому слову, чтобы действительно каждая ситуация, каждый конфликт разрешать так, как говорит Священное Писание, «Не враждуй на брата твоего в сердце». Это повеление Божие. «Не допускайте в сердце ваша мысль враждебную про брата, про сестру». Если увидели что-то неправильное, если услышали что-то неправильное, если узнали что-то неправильное, не держите это в сердце, идите прямо к нему. Молитесь о нем, встречайтесь с ним, разговаривайте с ним, ищите Божьего ответа, просите Божьей силы, чтобы он дал вам способность это сделать правильно. Ни в коем случае не оставьте это в сердце. Опять-таки, точно так же, когда в вашей жизни, когда в вашем сердце возникает недовольство, которое перерастает в раздражение, точно так же оно не остается незамеченным. Люди вокруг вас видят это. Вы становитесь неприятными для людей. Казалось бы, вы пострадали, но вместо того, чтобы к вам было сострадание, вы начинаете отталкивать людей от себя. Почему? Потому что вы недовольны. Потому что вы живете, вот, похоже на чайник кипящий, из которого постоянно пар выходит. Пар ядовитый, пар, который отравляет все вокруг. Очень часто раздражение в сердце вызывает самыми незначительными действиями, самыми незначительными. Самые-самые разные вещи. Чьи-то манеры вам не нравятся. Вам не нравится, как кто-то берет ложку за обедом. Вам не нравится, как кто-то поет, может быть, не очень точно попадая в тон. И вы, стоя рядом с ним, раздражаетесь. Вам не нравится, как кто-то одевается. Вам не нравится, как люди разговаривают, какой у них акцент. И так далее. Самые-самые разные вещи, которые приводят нас к раздражению. Во всех этих ситуациях что делать? Увидели, кто-то делает то, что неправильно. Иногда это грех. Иногда это просто некрасивые какие-то вещи. Что надо сделать? Ни в коем случае нельзя хранить вражду в сердце своем против этого брата или сестру. Нужно подойти к нему и с любовью объяснить ему, что это плохо. Что то, что он или она делает, это не то, что его красит. Это не то, что помогает ему или помогает нам. Это помолиться об этом человеке. Это найти, знаете, в себе достаточно силы, чтобы терпеливо помогать ему исправляться. Написано, мы все члены друг другу. Вы знаете, скрытое раздражение есть не что иное, как злость, которую мы вскармливаем в сердце. Ничто иное. Мы боимся дать ему это название, но на самом деле это самая настоящая злость, которую мы пригреваем в нашем сердце. и которой мы позволяем расти. И однажды она из пассивной формы может принять агрессивную форму. Когда-то этот надутый пузырь прорвется. Когда-то вот все, вся та желчь, которая скапливается, когда-то она вырвется наружу. И когда-то она даст знать о себе. Вот почему Бог говорит в книге Левит: «Не враждуй на брата твоего в сердце твое». Живите открыто, живите так, что если возникает конфликт, решайте его. Решайте его искренне, решайте его с любовью. Делайте все, что вы можете для того, чтобы все эти обстоятельства не отравляли вашу жизнь. Посмотрите, очень яркий пример такого раздражения написан в книге «Бытие». Книга «Бытие», 4 глава, когда речь идет о Каине. Посмотрите, Бог обращается к нему и говорит ему, сказал Господь Каину, 6 стих, «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое?» Недовольство посетило Каин. Почему? Причина недовольства. Иногда это недовольство бывает, ну так скажем, по причине чего-то греха. Иногда это недовольство бывает вот так, как это произошло в жизни Каина, в ситуации между Каином и Авелем, когда просто Бог уделил больше внимания, когда он дал больше, так скажем, своего внимания или своей благодати тому, кто был рядом с ним. В результате этого в сердце Каина возникло недовольство. Это недовольство стало перерастать в раздражение. И подходит Бог к нему и говорит: «Почему ты огорчился? Отчего твое лицо поникло? Если делаешь то доброе, то не поднимаешь ли сердце? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Итак, мы говорили о двух пассивных действиях, которые никогда не приводят к разрешению конфликтов, а наоборот их осложняют, наоборот делают это больше и больше таким трудно выражаемым или трудно проходимым. Третье действие, которое является продолжением этих двух, это обида. Чем отличается обида от недовольства и раздражения? Обида – это недовольство и раздражение, сковавшее или охватившее всего человека. То есть это когда человек живет, и основные сферы его жизни, они подвержены влиянию или действию того факта, который произошел, того какого-то неверного действия, какого-то больного или, так скажем, причинившего неприятность факта в нашей жизни. Вы знаете, если мы не погасим вовремя свои недовольства, если мы не решим эти накапливающиеся внутри раздражения, если мы не разберемся с горечью, которая таится в нашем сердце, эта горечь станет отравлять нас, станет проникать в другие сферы нашей жизни.
1: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Мы – то, что мы поем, поэтому в музыкальном служении выбирайте слова и песни аккуратно и мудро. Колоссянам 3:16. Вы учите собрание через песни и слова, которые выбираете. В большей или меньшей степени, но наша церковь запомнит слова песен лучше, чем некоторые проповеди. Создавайте репертуар песен, которые позволяют вам выражать различные аспекты Божьей славы, Его характера, и песни, в которых есть отклик на эти истины. Когда я говорю об отклике, я имею в виду возможность в пении выражать нашу ответную реакцию на истины, о которых мы поем. Хороший пример – песня «Великий Бог». В первом куплете мы поем о величии Бога в Его творении. В припеве отчетливо виден наш отклик на Его творение. «Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик». Соединяйте песни, наполненные истиной, с песнями, в которых собрание сможет выразить свою реакцию на нее. Просмотрите внимательно все тексты своих песен. Действительно ли они помогают людям в церкви назидать друг друга и способствуют тому, чтобы Слово Христово наполняло их ум, сердце и жизнь обильно?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды Божий человек Елисей воскликнул: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. 4 Царств 3:15. Что происходит с нами сегодня при звуках нынешних гуслистов? Касается ли Господь нашей души? Успокаивает ли нас в повседневных проблемах? Дает ли нам мудрость свыше для решения насущных вопросов? Елисей знал, что, найдя правильного гуслиста, он получит нужный ответ от Господа. Уверены ли мы сегодня, что, слушая христианскую музыку и пение, наполнимся Божьей благодатью и приобретем мудрость в нашем ежедневном следовании в небеса? Еще не поздно, мои дорогие, найти правильного гуслиста.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй! Помнишь, на чем мы остановились в прошлый раз? Мы говорили о нарушении царем Ахавом 10-й заповеди, которой Бог повелел: «Не пожелай». «Не пожелай ничего, что у ближнего твоего». Можно ли брать чужое? Конечно же, нет. Этому нас учит Бог через Библию. Но вот Иезавель и Ахав так не считали. Они привыкли злоупотреблять своей властью. Ахав соблазнился на землю Навуфея, а Иезавель решила во что бы то ни стало ее отобрать. Осуждение Ахава. Библия, 3 книга Царств, глава 21. Иезавель решила, что если Навуфей не согласен уступить свою землю, значит, надо избавиться от него и его семьи. Тогда Ахав сможет заполучить то, что хочет. Она быстро написала от имени Ахава письма старейшинам и знатным людям Израиля и запечатала их царской печатью. В письмах же она написала так: «Объявите большой праздник и соберите весь народ, и посадите Навуфея на почетное место, и заплатите двум негодным людям, чтобы они свидетельствовали против него и говорили, что он хулил Бога и царя. Судите его за эти преступления, и как только признаете его виновным, предайте его смерти». Старейшины города боялись Иезавели, и поэтому немедленно исполнили ее повеление. Навуфей и его сыновья были убиты. Как только известие о казни Навуфея и его сыновей достигло дворца, довольная Иезавель поспешила к Ахаву. «Теперь ты можешь получить свой драгоценный виноградник», — сказала она ему. «Навуфей и его сыновья мертвы». Обрадованный Ахав сразу же отправился осматривать свое новое владение. Но Господь все видел и послал к Ахаву пророка Илью. Увидев Илью, Ахав побледнел. «Нашел ты меня, враг мой!» — мрачно воскликнул он. «Нашел!» торжественно отвечал Илья. «Я должен передать тебе послание Господа. Всю свою жизнь ты творил зло и преступал закон Божий. И сейчас ты совершил большой грех. Ты предал невинного человека жестокой смерти. Теперь я говорю тебе, такая же внезапная и жестокая смерть поразит тебя и жену твою, и Иезавель, а твои сыновья не будут после тебя править Израилем». Услышав эти слова, Ахав очень опечалился и устыдился. он знал, что Изавель творила зло, и что сам он тоже заслуживает кары. Он разодрал свои царские богатые одежды и оделся в грубую мешковину, и не прикасался больше к изысканным яствам. Плача, в глубоком раскаянии он бродил по дворцу в горести и печали. И Господь увидел смирение Ахава. «Ахав смирился передо мной и раскаивается во всем зле, которое он сделал», — сказал Бог Илии. «За это я не стану насылать на него беды в дни его жизни, но потомки его не будут править Израилем». Очень опасно допустить в сердце зависть и пожелать того, что принадлежит другому. Чтобы мы замечали это, Бог дал нам заповедь «не пожелай». Это мы усвоили, правда же? А сегодня мы усвоили еще два урока. Один грех влечет за собой другие. Как пожелание привело к убийству. Знай, что грех нужно исповедовать и оставить сразу, как только ты его осознал, пока не поздно. И второй урок. Даже такой нечестивый царь, как Ахав, услышав Слово Божье, покаялся. Такова сила Слова Божьего. Не стесняйся его проповедовать другим, своим друзьям, знакомым. Глядишь, и они покаются, как Ахав, и Бог простит их. Богу нравится прощать грешников. Но нам пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда мы вновь встретимся, чтобы слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 47. Псалом 138, 9 и 10 стихи. «Возьму ли крылья зари и переселюсь ли на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Эти слова говорят не только о том, что Бог видит нас везде и все о нас знает. Они говорят о том, что во всех случаях жизни Бог защищает и оберегает нас. Переселиться на край моря, на крыльях зари – это значит очень быстро, с лучами восходящего солнца оказаться на другом краю земли. То есть там, куда достигают солнечные лучи. Царь Давид, написавший этот псалом, вряд ли знал, какова скорость света. Но он знал точно, что нельзя исчезнуть из Божьего внимания, ни с какой скоростью. И там его рука поведет человека, и десница Бога будет охранять его везде. Я лечу на самолете. Мое лето в Крыму закончилось очень быстро. Месяц пролетел незаметно, и настала пора отправляться домой. Прощай, море, прощайте горы с речками и вкусными фруктами, прощай, друг. Поздним вечером, сев в автобус, я уехал в Симферополь. Автобус привез меня в аэропорт. Там уже стоял самолет, который должен был доставить меня в Ташкент. Ну, конечно, не только меня, но и всех других пассажиров. Но я ведь летел самолетом первый раз в жизни. И я не забыл помолиться, прося Бога сохранить меня и всех пассажиров в долгом полете. Из окошка самолета, оно называется иллюминатором, я видел огни оставшегося внизу ночного Симферополя. А потом, под мерное гудение моторов, я заснул. Проснулся от того, что в глаза мне светило яркое солнце. Посмотрев через иллюминатор, далеко внизу я увидел ровную гладь синей воды. Понятно, что море казалось ровным и гладким с высоты, ведь расстояние от земли было больше 9 километров. На самом деле там дул ветер, поднимая волны, и гнал их к берегу. Это было Каспийское море. Раньше я видел его только на географических картах. Даже попробовал поискать знакомые очертания берегов, когда внизу закончилась водная гладь. Прошло еще 2 часа полета, и мы приземлились в аэропорту Ташкента. Посадка мне не очень понравилась. Закладывала уши и немного подташнивала, но я мужественно перенес все эти неприятности. Почти целый день я прождал свой рейс на Фрунзе. Улетал из Ташкента вечером. И всего через 40 минут мы прилетели в мой родной город. А когда я добрался домой, то понял, почему говорится в поговорке «в гостях хорошо, а дома лучше». Псалом 90, 11, 12 стихи. «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Такой наш Бог посылает своих ангелов, чтобы охранять на всех путях верующего человека. Когда я размышляю о таком Боге, в которого верую, мне становится спокойно и радостно. Представив себе, что он знал мальчика Вовку, ночью летящего домой на самолете, я благодарю моего Бога. Он всегда знал и знает мои пути. А еще я молюсь и прошу Бога о всех моих детях и внуках. Да заповедует Он ангелам своим охранять их на всех путях этой бурной жизни. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Псалом 90.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

Так, это я сделала. Да, и это приготовила. Да-да, пирожки с малиной в духовке. Цветочки на столе. Ну вот, вроде бы и все. Побегу их встречать на нашу лесную станцию. Дневным поездом приезжает моя старшая сестра, Кисточка, со своей дочуркой Бусинкой. Племянницу я давно уже не видела. Выросла-то, наверное, так. Сестра писала, что Бусинка прошлой осенью уже в школу пошла. Не удивляйтесь, Кисточка всегда называет меня Лапкой. Это потому, что я в детстве всегда лапку вверх тянула, когда спросить что-то хотела.

0: Лапка, неужели это ты? Совсем взрослая стала. А хвостик-то какой у тебя пушистенький.
1: Здравствуйте, тетя Лапка. Я так рада вам. Ну что, мы к вам приехали. Я об этой поездке целый год мечтала, честное слово.
2: Здравствуйте, мои дорогие. Как же я рада вас видеть. Бусинка, какая ты красавица стала. И так на маму похожа. Кисточка дорогая, дай я тебя расцелую. А вот и мой домик. Проходите, гости дорогие.
0: Очень мило у тебя, Лапка. Уютно. Букет на столе стоит. Какой он красивый.
1: И пахнет вкусно пирожками.
2: Да, это я к вашему приезду готовилась. Надеюсь, что на вкус пирожки не подкачают. Располагайтесь, отдыхайте. И будем чай из ромашки пить.
0: Лапка, а как поживают твои друзья? Кабанчик, Бобрик и дядюшка Лось. Надеюсь, мы с ними познакомимся? Ты так много о них рассказывала в своих письмах.
2: Конечно, кисточка, познакомлю. Но только не сегодня. Вы же ко мне на целую неделю приехали. Бобрик наш на строительстве плотины в соседнем заповеднике еще на пару дней задержится. Дядюшка Лось немного приболел, а кабанчик до вечера спит. Просил его не беспокоить. У него, видите ли, вчера трудный день выдался. Что-то мне подсказывает, что вчера он слишком много желудей за ужином проглотил. Поэтому у меня к вам просьба. Не могли бы вы мне помочь? Поучаствовать в нашей радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Конечно, могли бы. Мы с моими друзьями ваши передачи каждую неделю слушаем. И уже заочно знакомы со всеми ведущими. А о чем сегодняшняя передача будет?
2: Я приглашаю вас посетить нашу литературную гостиную. И читать мы сегодня будем два рассказа из книги украинской писательницы Елены Микулы «Почему не летают лягушки».
1: А когда начнется радиопередача?
2: А вот прямо сейчас и начнется. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас в нашу литературную гостиную.
1: Присаживайтесь поудобнее.
0: Литературное чтение вот-вот начнутся. Рассказ называется «Кличка».
2: Толик – самый вредный мальчишка на свете. Ему лучше не попадаться. Всем ребятам из нашего двора он придумал клички. А вчера подвернулся ему и я. Он почти довел меня до слез. Я ничего ему плохого не делал. Я вообще стараюсь держаться подальше от таких ребят, как Толик. Мы играли во дворе. И тут мама позвала меня с балкона.
3: «Витя!»
2: А Толик тут как тут.
3: «Витя, мурмытя, зеленая копытя!»
2: И все начали смеяться надо мной и повторять эту противную глупую дразнилку. Мне было обидно. И я, как назло, не мог ничего придумать в ответ. Я пошел домой с единственной мыслью сочинить для Толика какую-нибудь необыкновенную, смешную и обидную дразнилку. После обеда я взял лист бумаги и ручку и написал «Толик» и стал думать. Единственное слово, которое рифмовалось с этим именем, было «Нолик». Но это было совсем не обидное прозвище. Я чуть напрягся, и у меня получилось «Толик, Толик, круглый Нолик». Ну, какая-то слишком нежная дразнилка получилась. Тогда я написал на бумаге «Только». Я ломал голову, наверное, целый час и, наконец, выдал «только-только зеленая фасолька». Еще нежнее получилось. Я сидел над этим листиком бумаги еще час. И у меня возникло еще одно стихотворение. «Только-только банановая долька». И это было совсем не то, что я хотел. Я пошел к Сережке, который делал уроки, и попросил его: «Помоги мне придумать дразнилку для Толика». Но Сергей прогнал меня, сказав, что он геометрию делает, ему некогда. Я поплелся в свою комнату. Снова села за стол, но у меня ничего не получалось. Через некоторое время пришел Сережка и говорит:
4: «Ничего в голову не лезет. Все, что могу предложить, это Толик-Толик, квадратный треугольник».
2: Но это было тоже не обидное прозвище и не в рифму. Мне совсем не хотелось идти на улицу, но надо было погулять с собакой. Я взял мяч, и мы с Кузей вышли во двор. Толик сидел на скамейке. Увидев меня, он ухмыльнулся. Мое сердце забилось, я стал лихорадочно вспоминать все дразнилки, что мы с Сережкой придумали. «Сейчас я ему скажу, я все скажу!» Но вдруг я понял, что нет смысла это делать. Мне почему-то перехотелось обижать Толика, и я сказал ему: «Толик, пойдем поиграем в мяч». Толик страшно удивился, он ожидал все, что угодно, только не это. Он ответил мне, медленно подбирая слова:
0: «Хорошо, пойдем, Витя».
2: И вы знаете, он никогда больше не вспоминал эту глупую дразнилку про меня.
0: Библия говорит: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Эти слова записаны в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 12 стихе.
2: Следующий рассказ называется «Чье ты отражение?». «Это зеркало мне определенно нравится», — сказал юный подсолнух, глядя на небо. «Мое отражение в нем выглядит очень симпатично».
5: «Ха-ха-ха!» Хрипло засмеялась старая ворона, восседающая на рваной шляпе огородного пугала. «Ты что, пустая твоя голова? Считаешь, что солнце – это твое отражение?»
2: «Конечно! Посмотри, глупая птица, я круглый, и оно тоже. И я желтый, и мое отражение имеет такой же цвет. И если ты мне совсем не веришь, обрати внимание, когда я поворачиваю свою голову, оно двигается за мной», – хвастливо ответил ей подсолнух.
5: «Да», – сказала ворона, почесав лапой затылок. «Что ты на это ответишь? Ты слишком молод и самоуверен. Ты думаешь, что ты стоишь в самом центре мира, и солнце вращается вокруг тебя. Я советую тебе разобраться, кто является чьим отражением. Если ты поймешь это в юности, то солнце, которое ты считаешь своим отражением, щедро наполнит тебя».
2: «Объясни, пожалуйста, как оно может наполнить меня?» — недоверчиво спросил подсолнух. «Оно ведь так далеко от меня».
5: «Ты когда-нибудь задумывался, почему у тебя такое имя, подсолнух? Потому что ты растешь под солнцем, под его лучами, и твоя жизнь зависит от тепла и света, что оно дает тебе. И чтобы твои семечки не остались пустыми, тебе надо все время смотреть на него».
2: «Я все время смотрю на него».
5: «Смотреть-то ты смотришь, но ты не заметил главного. Не оно за тобой движется, а твое движение зависит от пути солнца по небу», — сказала ворона.
2: «Почему ты так считаешь?» — спросил подсолнух.
5: «А ты попробуй стоять на месте и посмотри, будет ли двигаться солнце без твоей помощи».
0: Подсолнух опустил свою голову и замер на месте. Через полчаса он взглянул на небо. Солнце успело пройти немного на запад.
2: «Понятно. Мой путь зависит от солнца. Вся моя жизнь зависит от него».
0: Ворона кивнула в знак согласия.
2: «Знаешь, тетушка Ворона, мне нравится то, что ты мне рассказала. Я теперь чувствую тепло солнышка. Мне нравится смотреть на него, а не любоваться собой. И мне так нравится мое имя. Я даже придумал, что подсолнух – это еще означает «подобный солнцу».
5: Карррр! Из тебя выйдет толк!
2: Спасибо, что ты научила меня. Извини, что я был не совсем вежлив с тобой.
5: Пустяки! В твоем возрасте такое частенько бывает.
0: Подсолнух, распрямив лепестки, поднял свое круглое личико к небу.
2: Солнышко, милое мое солнышко, как мне нравится смотреть на тебя, чувствовать тепло твоих лучей, видеть твое сияние. Как мне нравится, что я похож на тебя. Я твое отражение. Ты на небе, а я маленькое солнышко на земле. Ты радуешь меня, а я хочу радовать людей. Я хочу, чтобы все, глядя на меня, вспоминали о тебе. Я соберу все твое тепло в свои семечки и отдам людям.
5: Ну вот, теперь я вижу, что ты не пустоголовый желтый цветок, а настоящий подсолнух.
0: Ворона каркнула на прощание и полетела куда-то по своим делам. А ты знаешь, чье ты отражение? Библия говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему. Ты – отражение Бога на земле. Хочешь ли ты быть похожим на Иисуса? Для этого тебе надо все время смотреть на Него. Ты скажешь, где же я смогу увидеть Его? В Слове Божьем, Библии. В твоей молитве Иисус всегда рядом с тобой. В твоем сердце, когда Дух Святой изменяет его и делает лучше, добрей.
1: Ах, тетя Лапка, как я рада, что приехала к тебе в гости, и мне посчастливилось поучаствовать в твоей радиопередачке.
2: Я тоже рада, Бусинка. Но давайте сейчас попрощаемся с нашими маленькими радиослушателями, ведь время нашего эфира подошло к концу.
0: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, Радуга», Литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Тетя Лапка, а может быть, мы все же заглянем к кабанчику? Вдруг он уже проснулся?

Библейское вещание BBN. Радио, основанное на Священном Писании и на любви Божией к нам. «Когда изберу время, я произведу суд по правде». Так сказал Господь через псалмопевца Давида в Псалме 74, в 3 стихе. Хотя Бог милостив, но Он и праведен, и правда Его требует, чтобы не раскаявшийся грешник, как презревший вечный Божий закон и самого Бога, был наказан. Это непременно будет с нераскаявшимися и преступившими закон, чтобы они не измышляли для смягчения и оправдания при угрызениях совести. «Бог поругаем не бывает» — Галатам 6:7. Благость Божья и долготерпение проявляются в том, что Он терпит грешника, нарушающего Его святой закон, не сразу наказывает его, ожидает его покаяния, или, как учит апостол, ведет к покаянию, Римлянам 2:4. Но когда грешник пренебрегает этим богатством Божьей благодати и остается нераскаявшимся и ожесточенным, тогда правда Божья вступает в свое дело и воздает ему по делам его, Римлянам 2:6. Я верю, что ни один из вас, дорогие друзья, не останется для Божьего суда, но вы примете Божью благодать сегодня и получите спасение от ваших грехов. Сделайте это сейчас.

В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Ты тот человек», — так сказал пророк Нафан царю Давиду. И после этих слов Давид упал на колени и раскаялся. Давайте посмотрим внимательнее, что именно имел в виду Нафан и почему эти слова вызвали такую реакцию у царя Давида.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня тема нашей передачи – противостояние. Но речь пойдет не о войне, не о спорах, а об умении встать и честно сказать: «Ты не прав, ты находишься в грехе». Обличение – что это такое? Противостояние греху, когда оно необходимо. Открыв 12 главу 2 книги Царств, давайте вместе поищем ответы на эти вопросы. Противостояние – это название передачи сегодня. Будем учиться противостоять греху. Итак, слово пастору Петру. Будем внимательно слушать.
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы будем рассуждать над интересным эпизодом из жизни человека, который получил так много от Бога, и его звали Давид. К нему приходит его верный друг, священник Нафан, чтобы передать послание от Бога. Давид впадал в различные грехи: ложь, прелюбодеяние и даже убийство. Но Бог, благодаря своей великой милости, любви и состраданию, оставил Давида царем Израиля. Он послал пророка Нафана передать Давиду важные сообщения. И, как сегодня мы узнаем, Нафан был человеком полным смелости, мудрости и при этом еще и кротости. И все эти качества были необходимы, когда он противостоял Давиду, обличая его в грехах. Предлагаю вам сейчас внимательно послушать обращение пророка Нафана и ответ Давида. Давайте вместе прочитаем отрывок из Библии, из 2 книги Царств, 12 главу, с 1 по 14 стихи. Вторая книга Царств, 12 глава. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и было у него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: ты тот человек. Так говорит Господь, Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего в лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если это для тебя мало, прибавил тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Аминь. У многих людей, занимающих высокие посты, есть верные друзья, чья основная задача — говорить им правду. И это большая помощь. Но в то же время это очень непростая задача. Потому что как только ты оказываешься рядом с влиятельным человеком, сразу появляется соблазн начать уступать, льстить, говорить то, что он хочет услышать, соглашаться с тем, с чем вы на самом деле не согласны. Просто потому, что этот человек обладает большей властью. Но в таком случае вы не принесете ему большой пользы. Давид обладал огромной властью. Он руководил народом Божиим. Давид был настолько влиятельной личностью, что описанию его жизни уделено 62 главы в Ветхом Завете, и в Новом Завете не менее 59 ссылок на его жизнь. Ему уделяется так много внимания в Библии, как никому другому. Но все же даже такой влиятельный человек, как Давид, не был идеален. Он совершил ужасный грех, когда ему было около 50 лет, и, возможно, чуть-чуть больше. Он совершил грех прелюбодеяния, взял чужую жену. И вместо того, чтобы признаться в этом грехе, он скрыл его, подстроив смерть мужа. Его жизнь покрылась паутиной лжи и лицемерия. Время медленно шло. Кто-то мог подумать, что святой отец на небесах дремлет, позволяя происходить тому, что делал Давид. Грех Давида не имел никакого наказания для людей, это было соблазном для обсуждения. Но мы с вами должны понимать, что даже говорить о том, что Бог что-то не замечает, не видит, это глупо. Что же происходит далее? Бог отправляет к Давиду прямого, честного человека, который должен будет сказать ему правду. На память мне не приходит ни одна другая очная ставка, которая была бы столь же короткая, но при этом настолько эффективная. Три коротких слова изменили всю ситуацию. «Ты тот человек». Сердце Давида сокрушилось. Я думаю, в его жизни появилось место вздоху облегчения. Пророк Нафан был честным советником, который сказал Давиду правду, не стесняясь и не пытаясь угодить. Думаю, нет смысла углубляться в детали истории греха Давида, но хочу

ее в своих интересах. Давид упал, согрешил, а затем скрыл все свои трагические поступки. И все, что он сделал, было сокрыто от окружающих. Второе, что я хотел бы сказать о грехе Давида. Он был совершен по его желанию. Это не была одномоментная ошибка, не случайность. Он не подскользнулся нечаянно, но по своему собственному желанию, полностью осознавая, что он делает, совершил грех с Версавией, убил ее мужа, пусть и не своими руками, и осознанно жил во лжи на протяжении последующих месяцев. Жизнь Давида была наполнена успехом, радостью. У него было все, о чем он только мог мечтать. И могло показаться, что Бог и не обратил внимания на грех Давида. Но если вы внимательно прочитаете последний стих 11 главы 2 книги Царств, то поймете, что это совсем не так. Вот что там сказано. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Он согрешил. Помните об этом и не забывайте, что Бог все видит. И ничто не остается без его внимания. То, что было злом в очах Господа 3000 лет назад, это зло для него и сегодня. И обесценивать супружеские отношения изменами – это по-прежнему грех в глазах Божьих. И даже если никто другой не знает об этом. Сегодня ночью где-то мужчина и женщина, у которых на руках обручальные кольца, которые замужем или женаты, они проводят время вместе. И это грех, осознанный грех, который является злом в глазах Божьих. Нет таких обстоятельств, которые могли бы оправдать прелюбодеяние. Даже если окружение одобрит, Бог никогда. Это зло в Божьих глазах. И не забывайте об этом. Даже если никто другой не заметил, Бог видит. Если никто другой не знает, Бог знает. У Бога был план, как поставить Давида на колени в нужное время. И Бог очень хорошо умеет это делать. Иногда он совсем не торопится. Он ждет месяцы. Но когда наступает момент, мы его точно не пропустим. Так пишет апостол Павел. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Это написано в Библии, и это безусловная истина до сих пор. Если вы думаете, что Давид спокойно наслаждался долгими, восхитительными ночами с новой женой, пребывая в прекрасном расположении духа, то прочитайте 31-й псалом. И особое внимание стоит уделить первым четырем стихам. А начать дело надо с названия псалма. Псалом Давида – учение. Учение – это инструкция. Этот псалом написан для того, чтобы научить нас чему-то. 31-й псалом. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Есть удивительная книга «Вина и благодать». Она написана шведским писателем Павлом Тернером. Он талантливый психиатр и пишет о двух разновидностях вины. Истинное и ложное чувство вины. Ложное чувство вины, пишет Тернер, вызвано осуждением и предположениями человека. Истинное чувство вины возникает из осознанного неповиновения Богу. Один психолог-душепопчитель описывает, как по-разному человек справляется с чувством вины. На примере загорающихся значков на панели управления в машине. Вы ведете машину, и вдруг загорается какой-то значок красного цвета, который говорит, что под капотом какие-то проблемы. И у вас есть выбор. Первое – остановиться. Выйти из машины, поднять капот, посмотреть, что же случилось. Нужно залить масло или охлаждающую жидкость. А второе – можно взять маленький молоточек и, когда загорится красный значок, стукнуть по табло молоточком, чтобы он погас. И вы продолжаете движение. Но какое-то время никаких изменений в вашей машине не будет видно. Но со временем вы поймете, какое глупое решение было бить молотком по панели управления. И все время
я сталкиваюсь с такими

христианами, который в кармане держит молоточек для отключения своей совести. Когда появляется чувство вины, они просто выключают его самым категоричным образом. Они называют это ложным чувством вины или оправдываются тем, что все поступают так же. Но в это время их мотор начинает загораться. Оглядываясь назад, они осознают, какое глупое решение они приняли, заглушив вовремя свою совесть и не остановившись и не исправив ситуацию, пока это было возможно. Давид говорит: «Когда я жил, испытывая настоящее чувство вины в моей душе, я не мог молчать глубоко внутри, я стонал целыми днями». И вы хорошо понимаете, что это такое. «И было ужасное тяготение от чувства вины. И днем, и ночью я чувствовал тяжелую Божью руку на мне. И это было похоже на жар. Я не мог поднять голову, я не мог справиться с давлением, сил мне не хватало, мне было плохо, мое тело было истощено». Ну, а теперь обратимся к 50-му псалму. Думаю, у вас появятся некоторые мысли. И вновь обратите пристальное внимание на начало, описание псалма 50. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. То есть вы понимаете, этот псалом был написан после того, как Нафан пришел к нему с очень болезненным известием. И вот что пишет Давид: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Почему же он не расслаблялся, не наслаждался жизнью? Давид мучился от бессонницы. Он просыпался и, казалось бы, видел обличающие слова, написанные на потолке. Когда он делал все дела по царству, то он видел слова обличения на стенах дворца. Он видел их на тарелках, когда принимал пищу. Он видел их на лицах своих советников. Он жил во лжи, от которой не мог избавиться. И чувство вины нарастало и нарастало. Вот что он пишет в 14 стихе 50-го псалма: «Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня». У него не было радости. Давид перестал писать. И за 12-месячный период было написано очень мало псалмов. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Он чувствовал себя нестабильным, неустойчивым. Не было чувства безопасности. Он жил во лжи, которая была для него невыносимо гнетущей. То же самое происходит с каждым, кто поддался на уловки греха. Плотской христианин будет говорить, что у него все хорошо. «Да не нужно на меня давить, у меня все в порядке». Но внутри у него есть то, что сжигает его изнутри. Настоящий христианин не сможет отрицать это. Внутри его голос совести, который разжигает костер. И этот голос не заставит молчать. Поэтому Давид просит у Господа сотворить в нем новое сердце, чистое, обновить в нем дух, чтобы он стал духом правым. У него так давно не было чистого сердца. И в 12 главе 2 книги Царств описана удивительная беседа между Давидом и Нафаном. Пророк пришел сказать ему правду. И давайте посмотрим на это противостояние более детально. Первое. Я хотел бы отметить, пророка Нафана послал Господь. Бог повелел ему войти в жизнь Давида. И об этом написано в первом стихе. Вторая книга Царств, 12 глава. «И послал Господь Нафана к Давиду». Я думаю, что раз это указано в самом начале повествования, это крайне важная деталь. Когда же Господь послал Нафана к Давиду? Сразу после измены? Нет. Сразу после того, как Версавия рассказала о беременности? Нет. Сразу после того, как он подстроил убийство Урии? Нет. Может быть, сразу после того, как Давид женился на беременной женщине? Нет. Или когда родился ребенок? Тоже нет. И многие исследователи Ветхого Завета соглашаются, что прошло около 12 месяцев после греха. То есть Нафан пришел к Давиду, когда младенцу было уже около 3 месяцев.
И Бог ждал подходящего времени. Бог позволил всем трудностям в полной мере прийти в жизнь Давида. И только потом начал говорить с ним. Должен признаться, что иногда в моей жизни бывают моменты, когда я задаюсь вопросом. Почему Бог медлит? Я просто не понимаю, почему Бог так долго ждет и не делает то, что, на мой взгляд, Он должен был давно уже сделать. Но каждый раз, когда я смотрю на ситуацию в ретроспективе, я понимаю, как прекрасно Бог исполнил весь свой план, как совершенно все было продумано. Бог не только делает все необходимое, но и в подходящее время. Если сегодня среди наших слушателей есть те, кто должен будет обличить кого-то в грехе, извлеките урок и слово затем. Умение дождаться подходящего времени так же важно, как и подобрать правильные слова. Просто затянуть ремень потуже, взять с собой Библию и отправиться обличать человека, который упал в грех, это не очень мудро. Вам лучше быть уверенным в том, что вас посылает Господь. Пророк Нафан был уверен. И нужно лучше помолиться и говорить так, чтобы другой услышал слова обличения. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему. Ну, теперь послушаем, что говорит бесстрашный пророк. Я хочу, чтобы вы поставили себя на его место, и вряд ли вы найдете человека, которому было бы доверено более сложное задание, чем Нафану в тот день. Ему нужно было встать перед самым влиятельным человеком в стране и сказать то, что царь отрицал уже целый год. И никто другой не сказал бы Давиду то, что сказал Нафан. Были те, кто хмурил брови, были те, кто шептались, но не было тех, кто был достаточно смелым, чтобы честно сказать: «Царь Давид, ты грешник». Бог сказал Нафану: «Иди к Давиду и скажи ему все». И послал Господь Нафана к Давиду. И тот пришел к нему и сказал: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. Давид сидит на троне, слушает. Он думает, что Нафан рассказывает историю, которая произошла где-то в Иерусалиме. И эта история захватывает Давида. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожелал взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. И тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Но слова Нафана произвели на Давида очень сильное впечатление. И он преисполнен сострадания, гнева, и взрывается, как молния. Вот послушайте, что он отвечает. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо. За то, что он сделал это, и за то, что он не имел сострадания». Знаете ли, когда у Господа есть человек, который готов к противостоянию, удивительно, как он подготовится и подберет все нужные слова. Давид был в ярости на этого человека и бесчестно поступившего с бедняком. И именно в этот момент Нафан указывает на Давида и говорит: «Ты и есть этот самый человек». И я прекрасно представляю себе, как был поражен Давид. Мы бы сказали, что у него округлились глаза и отвисла челюсть. Во-первых, он не знал, что кому-то известно о его грехе. И, конечно же, он не думал, что кто-то, особенно его доверенный пророк, когда-нибудь придет к нему с обличением. Но Нафан пришел и сказал Давиду то, что он не ожидал услышать. Вот как пишет Соломон в притчах: «Искренне укоризны от любящего и лживый поцелуй ненавидящего». Мне очень нравится этот стих. Помните о том, что те, кто любит вас, могут обличить, остановить вас, когда вы двигаетесь прямо в пропасть.
жизни Давида был такой человек, который пришел и сказал: «Ты тот самый человек. Ты именно тот, кто забрал единственное дорогое у бедняка, кто был готов отобрать любимую овечку, имея целое стадо. Давид, этот человек ты». Позвольте мне остановиться, чтобы обратиться к родителям, которые слышат меня сейчас. Ваша задача – установить стандарты в вашем доме. И если образ жизни вашего ребенка не соответствует заданным нормам, вы не должны смиряться с этим и молчать. Бог также установил стандарты, которых мы должны придерживаться. Этот образ жизни назван праведным и святым. И очень хорошо, если вы переносите именно такие стандарты в свою семью. И знаете, что на самом деле детям очень нужны стандарты, и к тому же высокие. Они могут упрашивать вас расширить рамки дозволенного, но глубоко в душе они будут очень благодарны, что вы установили такие высокие стандарты. И кроме того, очень важно, чтобы вы тоже придерживались их, иначе воспитательный эффект будет потерян. Вы должны стать примером для подражания, быть тем, кто сам удерживает высокие стандарты и не дает им снизиться. Как-то один отец рассказал печальную историю своего сына. И чем больше я слушал его, тем больше я понимал, что отец сам постоянно снижал стандарты в своей семье, потому что не хотел столкновений с сыном. Мальчик начал управлять домом. И со временем он полностью потерял уважение к матери и отцу, хоть напрямую этого и не говорил им. Поэтому, да, вам необходимо противостояние. Скажите своему сыну правду, стойте на своем. И я снимаю шляпу перед теми родителями, которые придерживаются высоких стандартов. Мы живем в мире компромиссов, поэтому для нас особенно важно усвоить урок, который преподносит сегодня Нафан. Человек, не соглашающийся с тем, что противоречит Божьей воле. Человек, который готов противостоять греху и не молчать. Он напоминает нам о том, что Божьи стандарты не меняются, даже если прошло уже несколько тысячелетий. Каждый человек должен помнить, что у него есть вечная душа, а Господь Бог вечен и свят. Он не желает гибели грешника, но желает его покаяния и исправления. Поэтому проверим свое сердце. Какие наши отношения с Господом? Да благословит Бог каждого иметь страх пред Господом, молиться в смирении, искать Божьего лица. Если же нет мира в сердце, то сейчас нужно обратиться к Нему с молитвой покаяния и попросить Господа о прощении. Пусть Дух Святой коснется сердца нашего, и Господь да владычествует во всем и будет Господином нашей жизни.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Противостояние» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла бесед «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы начали беседу об обличении и продолжим говорить об этом в следующей части нашей программы. Но сейчас хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что важно для обличительной речи. Прежде всего, удостоверьтесь, что это Божья воля. Ваше обличение своевременно, и вы мудро подбираете слова. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Проблемы дома», «Как пережить шторм», «Друг познается в беде». Мы надеемся, вы сможете слушать наши передачи. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Противостояние» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 14 июля. Сегодняшние места из Писания записаны в 117-м псалме в 27-м стихе, а также в послании к римлянам в 12 главе в 1 стихе. Там есть такие слова: «Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника». И далее: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Не для нас ли этот жертвенник? Не просим ли мы, чтобы нас связали и возложили на него, чтобы мы не смогли отступить от решения посвятить себя Господу? Бывает, что жизнь полна розовым сиянием, и мы избираем крест, но всякое иное время, когда небо заволакивают серые тучи, мы страшимся его. Быть связанным – благо для нас. Свяжи нас, о благословенный Дух, очаруй нас крестом и не позволяй нам покинуть его. Свяжи нас алыми узами искупления и золотыми узами любви и серебряными узами ожидания пришествия. Свяжи нас так, чтобы мы не сходили с него и не желали бы иной участи, кроме как быть смиренными братьями Господа нашего в его боли и скорби. Рога жертвенника ждут тебя. Придешь ли ты? Будешь ли ты пребывать вечно в духе безропотного смирения и отдашь ли всего себя Господу? Один темнокожий брат пытался верить себя Господу. Каждый вечер он посвящал себя у алтаря. Но каждый раз, когда он покидал место собрания, ему являлся дьявол и уверял, что ничего не произошло, а если так, то посвящения не было. Раз за разом дьявол одерживал верх. Наконец этот брат пришел на одно палаточное собрание с топором и большим колом. После совершения посвящения он забил кол как раз на том месте, где преклонял колени. Когда он покидал место собрания, дьявол, как всегда, подошел к нему и стал убеждать его, что снова ничего не произошло. Брат тут же повернулся к колу и, показав на него, сказал: «Взгляни-ка, дьявол, видишь ли ты этот кол? Что ж, это и есть свидетель того, что Господь навеки принял меня». Дьявол мгновенно исчез, и сомнения брата окончательно рассеялись. «Друг мой, тебя искушают сомнения, посвятил ли ты себя Господу окончательно? Забей где-нибудь кол, и пусть он будет твоим свидетелем перед Богом и даже перед дьяволом, что вопрос решен навсегда. Шел я в полдень, и внезапно с неба свет меня объял. В этом свете я Иисуса, Сына Божия, увидал. Все кругом, в полдневном солнце, тонет мир земных чудес, но глаза уж их не видят от сияния с небес. Пусть другие продолжают путь при солнце летних дней, я ж увидел свет небесный, ярче солнечных лучей. Не заходит, не тускнеет дивный свет его лица, глубину любви являя, благодати чудеса. Как крестом он приготовил, как хранит он у себя место высшее во славе, пред престолом для меня. Чтобы мне внутри завесы его славу созерцать, звуком слов неизреченных пред лицом его внимать. Не дивитесь, что Господь мой сердце все мое пленил, то не луч звезды случайный, он светлее всех светил. Мир, окутанный во мраке, стал чужбиной для меня, дорог мне лишь путь тернистый, где он шел один, скорбя. Не сулите мне иного, я увидел лик Христа, я услышал его голос, и душа покой нашла. И в той славе лучезарной, где впервые я узрел, его лик благословенный, будет вечный мой удел. И не ангелу святому благодать сия дана, а тому, кто ненавидел, гнал и презирал Христа. Из глубин темнейших мрака в своем царстве поселил, так на грешнике, заблудшем, всю любовь свою явил.

В эфире библейское вещание BBN. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Эта кровь пролита нашим Спасителем Иисусом Христом за каждого верующего. Являешься ли ты таковым сегодня?

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Пришельствование в мире есть первая добродетель. Первая добродетель и даже все добродетели состоят в том, чтобы быть странниками пришельцев в этом мире и не иметь ничего общего с здешними вещами, но быть в таком отношении к ним, как к чужим для нас, подобно тем блаженным ученикам, о которых апостол говорит, те, которых весь мир не был достоин, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Послание к Евреям, 11 глава. Они называли себя странниками, а Павел сказал о себе еще нечто большее. Он не только называл себя странником, но говорил, что он мертв для мира, и мир мертв для него. «Для меня мир распят, и я для мира», писал он галатам. «А мы ведем себя, как здешние граждане, и устрояем все дела свои в жизни так, как настоящие граждане. Чем праведники были для мира, то есть странниками и мертвыми, то мы для неба. А чем были они для неба, то есть живыми гражданами, то мы сейчас для мира. Потому мы и мертвы, что уклонились от истинной жизни и избрали временную. Тем мы и прогневляем Бога, что не хотим отстать от земных благ, тогда как нам уготовано небесное блаженство. Но, подобно червям, пресмыкаемся из одной земли в другую, а из этой опять возвращаемся в ту, и вообще нисколько не хотим опомниться и отстать от дел человеческих. Но, как бы погрузившись в сон или одурев от опьянения, увлекаемся мечтами. Сомкнулись наши очи, и умственные, и телесные, мы ведем речи, говорим вздор. Святые были странниками и пришельцами. Как и каким образом? Не называли ли они себя странниками по отношению к одной земле палестинской? Нет, но по отношению к целой вселенной, и справедливо. Они не видели в ней ничего такого, чего желали, но все было для них странно и чуждо. Они не имели ни одного друга, ни одного близкого человека, кроме немногих. А как они были странниками? Они не заботились о здешнем и доказывали это не словами, а самими своими делами. Как и каким образом? Бог сказал Аврааму: «Оставь мнимое отечество и иди в землю чуждую». Бытие 12 глава. И он не остался там по любви к близким, но без сожаления оставил его как бы землю чуждую. Бог сказал ему: «Принеси в жертву сына своего». И он принес его так, как бы вовсе не имел сына. Принес сына, как бы он ни был облечен человеческой природою. Имущество свое он считал общим со всеми приходящими и оставил его ни во что. Первое место, предоставляя другим, подвергался опасностям, терпел бесчисленные бедствия, не строил великолепных домов, не роскошествовал, не заботился об одежде и ни о чем другом, чтобы во здешнем мире. Напротив, жил жизнью горнего града, был странолюбив, брата любил, милосерд, долготерпелив, презирал имущество, настоящую славу и все прочее. Таков был и сын его. Когда его гнали и нападали на него, он не противился и уступал, как находящийся в земле чуждой. Странники, чему не подвергаются, переносят все, как находящиеся не в отечестве. И лишение жены он переносил, как странник. Он жил высшей жизнью, сохраняя целомудрие и всякое воздержание. Родивши сына, он не имел общения с женою, а женился уже тогда, когда прошел цвет юности, показал, что он сделал это не по страсти, но дабы послужить исполнению обетования Божия. А Иаков, Не искал ли он только одного хлеба и одежды, таких потребностей, которые свойственны истинным странникам, пришедшим в крайнюю бедность? Будучи гоним, он не уступал ли, как странник? Перенося все это, они показывали, что ищут другого отечества. О, какая разность! Они ежедневно томились желанием освободиться отсюда и возвратиться в свое отечество, а мы, напротив. Когда случится какая-нибудь болезнь, то мы, бросив все, подобно малым детям, плачем и боимся смерти, и справедливо терпим это, потому что не живем, как странники, и не спешим туда, как в отечество, а идем, как на казнь. Потому мы и скорбим, что не пользуемся вещами, как должно, а извратили порядок вещей. Потому мы и мучимся, тогда как следовало бы радоваться. Потому и трепещем, подобно убийцам и разбойникам, когда им предстоит явиться на суд, и когда они припоминают все дела свои, и оттого страшатся и трепещут. Не таковы были те мужи, но они сами спешили туда. А Павел даже вздыхал о том, как он сам говорит, «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем». 2 Коринфянам 5 глава. Таков был Авраам и подобные ему. Они были, говорит апостол, странниками для целой вселенной и искали отечества. Какого? Не того ли, которое оставили? Нет, ибо что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть его гражданами? Они искали Отечество Небесного. Так спешили они удалиться отсюда и таким образом угождали Богу. Посему и Он не стыдится называться их Богом. О, какая честь! Бог восхотел называться их Богом. Но что скажешь важного в том, что Он не стыдится называться Богом их, тогда

стыдился называться их Богом, но и сам говорил: «Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Книга Исход, 3 глава. «Будем возлюблены и мы странниками, дабы не стыдился нас Бог, не стыдился и не предал гиене. Таковы были те, которые говорили: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но Христос, смотрите, что говорит: «Я никогда не знал вас», 7 глава Матфея. «А как же ты наказываешь тех, которых не знаешь?» «Не знаю», говорит он в другом смысле, то есть отвергаю вас, отказываюсь от вас. Да не услышим и мы этого грозного и страшного изречения. Если те, которые изгоняли бесов, пророчествовали, были отвергнуты за то, что вели жизнь, не соответствующую словам, то не тем ли более мы? Но как скажешь, могут быть отвергнуты те, которые пророчествовали, совершали чудеса, изгоняли бесов? Они могли впоследствии измениться и сделаться порочными, потому и прежние добродетели не принесли им никакой пользы. Нужно иметь не только начало славное, но еще более славный конец. Ибо скажи мне, оратор не старается ли сделать блистательным заключение своей речи, дабы удалиться при рукоплесканиях? Градоправитель не является более блистательным при конце своего правления? Ратоборец, если не явит блистательного конца и не будет победителем до конца, но победив всех, сам будет побежден последним, не лишается ли пользы всех трудов своих? Кормчий, прошедший целое море, но у пристани разбивший корабль, не теряет ли всего прежнего труда своего? А врач, если он, избавив больного от болезни, расстроит его тогда, когда мог восстановить окончательно, то не портит ли всего дело? Так бывает и с добродетелью. Кто к началу ее не прилагает надлежащего и соответствующего ему конца, тот погубляет все и погибает. Таковы те, которые вначале весело и гордо выступали на поприще, а потом упали духом и ослабели. Потому они и лишились награды и не признаны Господом. Пусть слышат это те из нас, которые преданы сребролюбию. Оно есть величайшее беззаконие, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. Пусть слышат те из нас, которые хотят увеличить свое состояние. Пусть слышат и отстанут от любостяжания, дабы не услышать того, что услышали те, отверженные Господом. Будем слушать теперь и соблюдать это, дабы не услышать тогда. Будем слушать теперь со страхом, дабы тогда не услышать в наказание: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Никогда, даже и тогда, когда вы пророчествовали и изгоняли бесов. Можно думать, что в этих словах выражается и еще нечто другое. Именно то, что они тогда вели жизнь порочную. Ибо вначале благодать действовала и через людей недостойных. Если она действовала даже через Валаама, то тем более могла действовать через недостойных для тех, которые имели получить от того пользу. Если же чудеса и знамения не могли избавить от наказания, то тем более всякий другой, хотя бы достиг высшей чести, хотя бы благодать действовала при рукоположении его и во всем прочем, для пользы нуждающихся в предстоятелях, сам услышит от Господа: «Никогда не знал тебя, даже и тогда, когда действовала в тебе благодать». О, какая требуется нам чистота жизни! Как она одна сильна для того, чтобы ввести нас в Царство Небесное! Как без нее человек погибает, хотя бы он мог являть бесчисленные знамения и чудеса! Ничто так неприятно Богу, как добродетельная жизнь. «Если любите меня, — говорит Господь, — не сказал творите чудеса, но сказал соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. «И еще вы, друзья мои,
не тогда, когда изгоняете бесов,

0: Но если исполняете то, что я заповедую вам. Иоанна 15:14. Первое – дар Божий, а последнее есть и дар Божий, и вместе дело нашего усердия. Постараемся же сделаться друзьями Божьими, а не остаться врагами Его. Что же скажете делать нам, дабы спастись? Начнем упражняться в добродетелях, пока есть время. Разделим для себя добродетели, как земледельцы разделяют земледелие. В один месяц преодолеем в себе склонность к злословию, дерзость, несправедливый гнев. Положим для себя законом и скажем: «Ныне исправим это». В другой месяц поучимся терпению. В третий – еще другой добродетели. И, приобретши в ней навык, перейдем к новой. Подобно тому, как в учении мы, сохраняя прежнее, приобретаем новое. После того перейдем к презрению богатства. И, во-первых, будем удерживать руки от любостяжания, а потом творить милостыню. Не будем смешивать всего вместе, одними же и теми руками и похищать, и подавать милостыню. Затем приступим к другой добродетели, а от нее еще к иной. Сквернословие, говорит апостол, и пустословие, и смехотворство не должны даже именоваться у вас, Ефесянам 5 глава. Исполним и это. Здесь не требуется ни издержек, ни трудов, ни усилий. Довольно только хотеть, и все сделается. Не нужно для этого предпринимать далекого путешествия или переплывать беспредельное море, но только постараемся оказать усердие и воздерживать язык от неуместных оскорблений. Исторгнем из души своей гнев, порочные похоти, склонность к чувственным удовольствиям и роскоши, сребролюбие, навык клятвам и клятвопреступления. Если же будем таким образом возделывать самих себя, сначала исторгая тернии, а потом насаждая небесное семя, то можем получить обетованное благо.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Простить — это отпустить провинность, освободить от кары или взыскания, примириться сердцем, не питая вражды за обиду, сменить гнев на милость. Прощать — это не значит сказать «прощаю», а значит убрать из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. А для того, чтобы сделать это, надо помнить свои грехи. А если будешь помнить, то наверняка найдешь за собой худшие дела, чем те, за которые ты сердишься. Будем помнить об этом постоянно. Прощать и быть прощенным. Оставайтесь с нами.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим наше изучение жизни и служения апостола Павла. Мы уже заметили, что он в сопровождении силы начал свое второе миссионерское путешествие примерно в 51 году нашей эры. На это служение ему была дана рекомендация от церкви города Антиохии в Сирии. По дороге в северную часть Сирии он со своим сотрудником посещал церкви. Затем они отправились на запад в Киликию, в провинцию, где родился Павел. Краткое посещение, несомненно, было сделано Тарсу, месту его рождения, до того, как оба миссионера-благовестника отправились в места Малой Азии, где Павел уже раньше трудился. В те дни продвижение с места на место было очень медленным и часто очень затруднительным. Но это не останавливало служителей Божии. При одном случае апостол Павел писал: «Ибо если я благовествую, то ничем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Когда Павел со своими сотрудниками силой прибыл в Листру, в город, где Павел уже раньше видел сверхъестественную силу Божию, исцеление хромого, он радушно был принят основанной там церковью. Духовный плод его ранней работы доставил Павлу много радости. Еще один молодой ученик стал соработником и спутником Павла. Его имя Тимофей. Два послания Павла, написанные Тимофею, который годами позже принял на себя большую ответственность в деле Божьем. Тимофей. В связи с этим, кажется, необходимо обратить особое внимание на этого молодого человека, который был замечательным верным сотрудником и в распространении Евангелия. Неоспоримо, он был Богом избранным сосудом на это дело. Святой Дух приготовил Тимофея на это служение. Обращая внимание на его происхождение, мы замечаем, что его мать была еврейкой, а отец — греком. Некто предположил: в такой семье почти не было гармонии со строгими правилами раннего иудаизма. Поэтому в самой Палестине такие случаи были крайне редки. Но среди евреев, находящихся в рассеянии, особенно в римских провинциях, где только немногие из них могли достичь высокого положения, дело обстояло иначе. Смешанные браки в таких условиях, несомненно, были частыми. Мы вправе предполагать, что муж был новообращенным прозелитом в иудаизм. Но несмотря на то, что отец Тимофея был прозелитом, важно заметить, что Тимофей не был обрезан. Обратите внимание на 3 стих 16 главы Деяния апостолов. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Священное Писание не повествует нам о том, был ли отец Тимофея жив в то время, когда Павел посетил Листру. Духовное влияние на Тимофея оказала его мать Евника, которая особенно упомянута наряду с бабушкой Лаидой. Эти женщины уже с детства назидали Тимофея в писаниях Ветхого Завета, а об отце ничего не упомянуто. Младенец Тимофей не был обрезан по иудейскому закону. Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа, был обрезан в восьмой день, об этом написано в первой главе Евангелия от Луки. Иосиф и Мария, мать Господа Иисуса, тоже взяли младенца в храм для того, чтобы обрезать. Поэтому некоторые предполагают, что Евника была вдовой, и вся ответственность воспитания молодого Тимофея была возложена на нее и на ее мать Лаиду. Евреи той местности, вне зависимости от оппозиции, которую они оказывали Павлу и его служению, все же вполне сознавали его предыдущее положение как ревностного фарисея, соблюдающего все постановления закона. Тимофей, с другой стороны, несмотря на уважение со стороны еврейского общества, все же оставался чужим для евреев, так как не был обрезан. Павел, который позднее так решительно противостоял евреям в том, чтобы верующие язычники тоже исполняли обрезание, в данный период своего служения даже был готов просить Тимофея обрезаться. Павел был готов для всех сделаться всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Павел чувствовал, что тот факт, что он имеет необрезанного спутника, несомненно, будет препятствовать прогрессу и поставить работу в неловкое положение. Позднее апостол Павел мог написать, что «обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезанное, ни необрезанное, но вера, действующая любовью». Но в этом основном случае Павел просит Тимофея исполнить обряд обрезания. Разве он мог поступить иначе, если учесть присущую ему осмотрительность и предосторожность? Если бы Тимофей не совершил обрезание, то разразилась бы буря, препятствующая дальнейшему успеху. Дальнейшее обсуждение этой темы может привести к мысли, что поведение апостола Павла в вопросе обрезания Тимофея несовместимо с его принципами и его поступком в Иерусалиме, когда он не соглашался с тем, что Тит, который был греком, должен обрезаться. Об этом упомянуто в послании к Галатам в 3 стихе 2 главы. Эти два случая не одинаковы. В случае с Титом была сделана попытка учредить обрезание как необходимость для получения спасения. А в случае Тимофея оно было добровольным поступком. Те, которые настаивали на обрезание Тита, были иудействующие, желающие бросить вызов растущей церкви, которая в то время в своем большинстве состояла из язычников. Они также противостояли пресвитерам Иерусалимской церкви, которые дали язычникам свободу. Они были христиане, которые намеревались обременить Евангелие ярмом закона. Им надо было противостоять. Но обрезание Тимофея дало ему свободу обращаться к евреям в их собственных синагогах, а также и в других местах, с целью проповедования Евангелия для их спасения. В Священном Писании автор Деяний Святых Апостолов ясно пишет под руководством Духа Святого: «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Из этого утверждения ясно видно, что во время своего второго миссионерского путешествия апостол Павел имел при себе особое постановление пресвитеров относительно обрезания. Ясно утверждалось, что языческие христиане освобождены от обязанности исполнения Моисеева закона. Павел, утверждавший, что имеет личное откровение от Бога относительно проповедованного им Евангелия, все же широко применял постановление пресвитеров в Иерусалиме относительно свободы язычников от закона. Таким образом, апостол Павел старался быть свободным от осуждений, проповедовал ли он евреям или язычникам. Христианская церковь в наше время не подвергается тем сильным аргументам, которые подвергали в те дни апостола Павла. Но нам необходимо видеть проблемы, с которыми не только апостолы, но и другие сталкивались на пути проповедования славного Евангелия о спасении по средствам пролитой крови нашего Господа. После посещения Дерби, Листры, а также Иконии, Павел и Сила решили достичь проповедью Слова Божия новые места и города. Направляясь на запад, Павел со своими спутниками скоро пересечет рубеж и вступит на территорию Азии, затем они спустятся в долину в направлении большого города Ефеса или же какого-либо другого города той области. Но руководимые Святым Духом, они были направлены в другое место. Они отправились на север, но после того, как они пришли в Мессию и предприняли идти в Вифинию, которая граничит с Черным морем, Дух не допустил их. Поэтому они повернули на запад и отправились в Троас. Многое еще должно было случиться в жизни апостола Павла, в путешествиях из Иконии, Антиохии, а также и во время его пребывания в Фригии и Памфилии. Он задержался в путешествии по причине болезни. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы в отношении наших программ или в отношении Слова Божия, пишите нам russian@bbnradio.org, и мы с радостью постараемся ответить вам на ваши вопросы. Несколько слов о счастье. Что такое счастье? В чем оно заключается? Многие говорят, что оно в богатстве, в славе, в могуществе. Но Слово Божье говорит, что счастье в довольстве тем, что имеешь или что есть. Для истинного счастья нужно то, что всегда и везде может быть с нами, и чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. Что же это? Я думаю, вы все уже ответили. Это вечное искупление, вечное спасение, Божья благодать. Поэтому, если вы еще не приняли этих трех вещей – вечного искупления, вечного спасения и Божьей благодати, сейчас есть время сделать это. Не опоздайте.

0: отцы, братья выше Христова знали.
1: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Влияние музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Сегодня мы приступаем к новой теме – «Влияние музыки». Хочу напомнить вам, что мы начали с темы «Бог музыки». Очень важно помнить, что музыкальные принципы, которые мы имеем и изучаем, имеют отношение к Богу и к Его личным характеристикам. Далее мы разобрали с вами тему послания музыки. Изучая эту тему, мы еще раз убедились в том, что музыка передает сообщение. То есть в музыке заложено автором определенные послания, которые передаются тем, кто слушает эту музыку. Мы всегда должны помнить об этом. Далее мы разобрали тему звучания музыки. Мы обратили внимание на то, как звук в музыке может иметь большое значение. Мы также обратили внимание на музыкальные элементы, такие как мелодия, гармония и ритм. И какое должно быть правильное пропорциональное взаимоотношение между этими элементами. Итак, в музыке есть как послание, так и звучание. Далее следующей нашей темой была тема благовестия музыки. Мы еще раз убедились в том, что если слушать неправильную музыку, то это приведет к принятию неправильной доктрины или, другими словами, философии жизни. И в свою очередь это повлияет на духовные убеждения человека. Правильному учению всегда должна соответствовать правильная музыка, иначе неправильная музыка обязательно окажет свое негативное влияние на доктринальное учение и понимание человека. Итак, сегодня мы начинаем изучение новой темы – влияние музыки. Говоря о влиянии музыки на человека, мне вспоминается один случай из нашей жизни. Как-то мы с женой посещали одну церковь в штате Калифорния. После проповеди, где я говорил о принципах музыки, ко мне подошла женщина и сказала, что хочет поделиться со мной чем-то интересным. Конечно же, я с удовольствием нашел момент для того, чтобы выслушать ее. Так вот, она рассказала, что у нее есть неверующий брат, который работал в одном из развлекательных парков в Калифорнии. В его обязанности входило то, что он должен был отбирать музыкальные группы для того, чтобы они выступали в парке со своими музыкальными программами. В основном они выбирали светские рок-группы, но иногда приглашали и так называемые христианские рок-группы. Так вот, ее брат оставил эту работу и сказал, что не может выполнять ее, потому что после выступления рок-групп у них всегда появлялись проблемы с наркотиками и алкоголем, и аморальным поведением. Но самое интересное, что он сказал, что после выступления христианских рок-групп проблем с наркотиками, алкоголем и аморальным поведением было больше всего. Дорогие друзья, мы должны отчетливо понимать о влиянии музыки в нашей жизни. Мы всегда должны помнить о влиянии музыки в нашей жизни. Если мы хотим, чтобы наша жизнь в целом была угодна Господу, мы должны следить за тем, что мы слушаем и поем. Ведь музыка и наша жизнь неразделимы. Музыка обязательно окажет свое либо положительное влияние, либо отрицательное влияние на философию нашей жизни. Итак, еще раз напомню вам девиз нашего курса, послание Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Будем помнить, что у Бога есть свои стандарты во всем, включая музыку. Но некоторые думают, что если они будут следовать Божьим стандартам, то это отпугнет людей. Это не так. Если мы будем возвышать Божьи стандарты и следовать им в своей жизни, это будет притягивать тех, кто хочет познать истину. Мы будем подобны магниту и будем притягивать других к правде и Слову Божьему. Хочу поделиться с вами интересной статистикой. Так вот, в наше время есть очень много подростков, которые выросли в христианских семьях и слышали истину. Но когда они вырастают и становятся взрослыми, многие из них оставляют христианство. Интересная статистика, не правда ли? Дети растут в христианской атмосфере, знают об истине, но когда вырастают, отходят от нее. Бывает даже, что двое подростков из одной христианской семьи растут в одинаковых условиях, одинаково слышат об истине, но наступает взрослая жизнь, и один из них следует Господу, а другой оставляет все, что закладывалось в него родителями. Почему же это происходило и происходит? Что является основным фактором в принятии решений тех молодых людей, которые отходят от Господа? Некоторые заявляют, что в христианстве слишком много правил, или точнее запретов и ограничений. Таким образом, для молодых людей это становится невыносимым. Но согласно статистике, таковых молодых людей оказалось всего лишь около 2%. То есть совсем немного из общего числа тех, кто оставил христианство во взрослом возрасте. Но послушайте следующие данные. Так вот, около 20% молодых людей, которые оставили христианство, заявили, что для них самой главной причиной была привлекательность мира, в особенности в области музыки. Неудивительно ли это? Несомненно, дети и подростки, которые живут в христианских семьях, знают, что алкоголь – это неправильно. Они знают, что наркотики – это тоже неправильно. Но когда вопрос встает о музыке, они и родители не могут различить. Они даже не подозревают, что музыка может оказать на них негативное влияние и стать причиной решающего фактора, по которой они оставят христианство и полностью уйдут в мир. Мирская музыка настолько пропитывает и проникает в них, что они уже не в состоянии воспринимать и понимать истину. Все это является проделками дьявола. Если он сможет навязать человеку свое мышление, то человек уже не сможет объективно воспринимать и понимать Божью истину. Без всяких сомнений, он использует в этом деле музыку. Ведь мы уже обратили с вами внимание на прошлых уроках на то, что музыка является хорошим инструментом для того, чтобы повлиять на разум людей. Обратите внимание на людей, которые постоянно употребляют алкоголь. Какую бы изысканную пищу вы им не поставили на стол, они не получат от нее удовольствия, пока не примут алкоголь. Пристрастие к алкоголю ограждает их от того, чтобы получить удовольствие от настоящей качественной пищи. То же самое в музыке. Попробуйте включить замечательную музыку для поклонников плотской, гиперэмоциональной музыки. Конечно же, они не смогут оценить ее по достоинству. Все, что можно будет от них услышать, это «мне не нравится такая музыка». Теперь вы видите, как что-то ложное ограждает человека от истины, от того, чтобы человек получал удовольствие от чего-то настоящего и истинного. Конечно же, вы знакомы со значением слова «лицемер». Так вот, лицемером можно быть двумя различными способами. Первый способ – можно претендовать быть тем, кем ты на самом деле не являешься. Например, если человек претендует на то, что он христианин, но на самом деле он не является таковым. Но есть еще один способ быть лицемером. Это когда человек скрывает свою веру и ведет себя так, как ему не следует вести. Мне кажется, что это происходит сегодня со многими христианскими исполнителями. То есть они поют или играют музыку так, что это не соответствует тому, кем они являются. То есть они как христиане не ведут себя подобающим образом. Через то, что они делают, они во всеуслышание заявляют миру: «Посмотрите, мы такие же, как вы, мы ничем не отличаемся от вас, мы любим вашу музыку, мы одеваемся, как вы, и наш образ жизни ничем не отличается от вашего». Вы знаете, но это тоже лицемерство. Ведь настоящие христиане не должны себя вести так, как ведут себя в мире. Вот наглядный пример. Молодой человек, христианин, из христианской семьи, вернулся домой после лагеря. На вопрос его матери, как прошел лагерь, он ответил: «Все было просто замечательно, никто даже не узнал, что я христианин». Вы видите, что этот молодой человек старался быть тем, кем он на самом деле не являлся. Еще раз, это тоже лицемерство. К сожалению, подобных случаев сегодня очень много. А вот совсем другой пример, в котором есть поучительный урок для каждого из нас. Так вот, один подросток решил, что за время учебы в школе он засвидетельствует каждому ученику о благой вести. Так вот, наш Господь наделил его интересной идеей в то время, как он изучал Писание и молился об этом. Этот молодой человек написал в очень интересный и популярный журнал и предложил им следующее: «Если я проведу социологический опрос среди наших школьников, то вы опубликуете мои данные?» Ответ был незамедлительным. «Да, мы опубликуем». Далее он составил вопросник и отправился с вопросом к каждому ученику из своей школы. Его самым главным вопросом был: «Скажите, пожалуйста, какие три самые главные вещи вы хотели бы в своей жизни?» Так вот, большинство ответов сходилось к тому, что ученики хотели быть любимыми, они хотели быть счастливыми, и они хотели мира как во всем мире, так и в их жизни.

руку в этой школе. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 12 главу, с 1 по 2 стихи. Кстати, если у вас нет под рукой Библии, вы должны помнить эти стихи наизусть. Вообще-то каждый из нас регулярно должен заучивать стихи из Библии, чтобы мы могли пользоваться ими, как нам нужно и когда у нас нет под рукой Библии. Итак, Римлянам 1 глава, первые два стиха, там написано следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Обратите внимание на то, что Бог хочет прежде всего, чтобы мы отдали Ему свои тела. Этот порядок выбран Богом не случайно, ведь если наше тело будет предоставлено Ему полностью, то и мы будем предоставлены Ему полностью, не так ли? Ведь мы ничего не сможем сделать без физического тела. Для наглядности приведу вам пример. Представьте, когда я женился, то пообещал своей будущей жене следующее: «Дорогая, я люблю тебя и хочу жениться на тебе, но тело мое будет совсем в другом месте». Уверен, что подобное предложение вызовет единственный ответ: «Но это же безумие». Надеюсь, что и вы согласны, что это неправильно, не так ли? Подобным безумием выглядит и обещание человека, который говорит Богу: «Господи, я люблю тебя и хочу быть твоим детем. Я хочу служить тебе, но я буду делать со своим физическим телом или в своем физическом теле все, что мне захочется». Еще раз, Писание напоминает нам, что Бог хочет, чтобы наши тела были предоставлены только Ему. Это еще не все, прочитаем дальше. «В жертву живую, святую, благоугодную Богу». Обратите внимание на слова «благоугодную Богу». Вспомните наш девиз из послания Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Поэтому даже наши тела, когда мы представляем их для служения Господу, должны быть благоугодны Господу. Вы спросите, для чего? Для разумного служения вашего. Хочу обратить на значение слова «разумного». Это слово произошло от греческого слова «логика». В русском языке от него произошло слово «логика», что в свою очередь означает «правильное или разумное мышление». Итак, это правильно и логично представить свое тело Богу, если человек говорит, что «я твое дитя». Позвольте спросить вас лично, вы когда-нибудь представляли Богу свое тело? Или вы делаете дела со своим физическим телом, которые явно не угодны Богу? Если вы дитя Божие, то Он хочет, чтобы вы предоставили Ему свое тело. Давайте прочитаем следующий стих послания Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, Писание повелевает нам не сообразовываться с этим миром. Далее звучит вполне логичный вопрос: как же можно избежать этого? Ответ очень прост. Нужно преобразовываться обновлением ума. Таким образом, следующее, что Бог хочет от нас, это наш ум. Должен признаться вам, что самые серьезные сражения я испытываю как раз, когда стараюсь контролировать свой разум. Можно научиться контролировать свое тело, но контролировать свой разум, свои мысли намного сложнее. Именно поэтому Слово Божие так много времени уделяет этой теме. Хочу зачитать вам место из Исаии, 26 главы 3 стиха. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Более точный перевод этого текста поясняет нам, что в данном случае говорится о том, что если ум человека сфокусирован только на Боге, то Бог будет давать такому человеку мир. Далее Филиппийцам, 2 глава, 5 стих, мы читаем: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Другими словами, мы должны мыслить так же, как наш Господь. Следующее место, 1 Коринфянам, 2 глава, 16 стих: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Еще одно, Филиппийцам 4, 8: «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно,
что только добродетель

0: и похвала, о том помышляете. В этом стихе Господь очень точно и ясно говорит о том, над чем мы должны размышлять. Даже если я дам вам всего один стих, Филиппийцам 4:8, и вы серьезно отнесетесь к нему, то вам нужно будет отвергнуть 99% так называемой рок-музыки из своей жизни. Я абсолютно уверен, что именно так оно и будет, если серьезно отнестись к этому стиху. Но проблема заключается в том, что многие оставляют у себя этот 1% мусора и не хотят в дальнейшем избавляться от него. Для меня это выглядит следующим образом. Представьте, что вы идете по улице и видите бутылку с остатками сока, и она издает неприятный запах чего-то испорченного. Представьте человека, который заявляет, что «я сейчас подниму бутылку, удалю запах и выпью содержимое». Конечно же, каждый понимает, что это неразумно, не так ли? Ведь это испорченный продукт. От него невозможно просто удалить запах. Все, что можно сделать с этой бутылкой разумного, это выбросить ее в мусор. Но, к сожалению, многие люди как раз подбирают подобный мусор, который разбрасывает дьявол. И они пытаются извлечь из этого что-то хорошее. Это нонсенс. Итак, Бог хочет наш ум. Позвольте задать вам вопрос. А вы лично когда-нибудь посвящали свой ум Господу? О чем вы думаете, когда остаетесь наедине? Действительно ли ваш ум, ваши мысли принадлежат Богу? Ведь Бог очень ясно говорит нам о том, что это наша обязанность контролировать наши мысли. Прочитаем из Иисуса Навина 1:8 следующие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Будем помнить, что Бог никогда не требует от нас чего-то нереального и невыполнимого с нашей стороны. Даже более того, если мы будем послушны Его Слову, то Он готов наделить нас своей силой для того, чтобы помочь нам совершать то, что угодно Ему. Еще раз, Бог хочет, чтобы мы посвятили Ему наш ум. Что же ожидает от нас Господь следующее? Бог не только хочет, чтобы мы предоставили Ему свое физическое тело и свой ум, но также, чтобы мы испытывали и познавали что угодно Ему. Римлянам 12:2 написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вспомните девиз нашего курса: «Испытывайте, что благоугодно Богу» Ефесянам 5:10. Таким образом, наша задача – предоставить Богу не только наше физическое тело и ум, но также и наш дух, чтобы мы полностью принадлежали нашему Господу. И тогда Бог сможет показать нам то, что угодно Ему. К сожалению, многие обращаются к Господу и говорят Ему: «Господи, покажи мне, что Ты хочешь, чтобы я сделал. Я подумаю над этим и приму решение, стоит ли мне этим заниматься или нет». Надеюсь, что вы понимаете, что подобные отношения с Богом не работают. Будем помнить о простой истине, что Бог не открывает своей воли людям только ради их любопытства. Бог открывает свою волю людям, которые собираются делать то, что говорит Бог. Поэтому, пожалуй, правильным обращением к Господу будет примерно следующее. «Господи, я готов сделать все, что Ты хочешь, только дай мне об этом знать». Вот тогда я уверен, Бог ответит: «Хорошо, я покажу Тебе это». Итак, запомните, пожалуйста, каждому из нас прежде всего необходимо полностью предоставить себя Богу. И только тогда Он покажет нам свою волю. Хочу напомнить вам слова из послания Ефесянам 5:17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Все, о чем мы говорили с вами, а точнее о том, что каждый из нас должен предоставить Богу свое физическое тело, ум и дух, как раз является способом для того, чтобы познавать волю Божью. Бог хочет, чтобы мы предоставили Ему все, что у нас есть, и тогда Он покажет нам свою волю. Без всякого сомнения, пребывать в воле Божьей – это самое лучшее место для человека, место, где человек может иметь мир и быть счастливым. К сожалению, люди, как и взрослые, так и подростки, не хотят посвящать себя Господу, думая, что если я посвящу себя Богу, то Он сделает мою жизнь ничтожной. Он пошлет меня куда-нибудь на миссию в Африку, где мне не будет жизни от комаров и других местных раздражителей. Некоторые даже боятся того, что Бог призовет их на служение проповедника или миссионера. А некоторые девушки опасаются стать женой служителя. Что может быть еще хуже, думают они. Сегодня, смотря на молодое поколение, я огорчен тем, что всего лишь небольшая группа молодых людей посвящает себя Господу. Задумайтесь, что может случиться с новым поколением. Кто будет доносить до них благую весть? Ведь, дорогие друзья, настоящее счастье приходит человеку только тогда, когда он пребывает в воле Божьей. И самый первый шаг человека в следовании Божьей воле – это принятие благой вести. Если бы я не был ограничен во времени, то я подробно бы рассказал о том, как я вырос в очень бедной семье в штате Нью-Джерси. У меня было 6 братьев и 2 сестры. Мы были настолько бедны, что часто шутили, что на завтрак у нас сушеные яблоки, а на обед горячая вода, а на ужин это все должно перевариться в нашем желудке. Одна из причин, почему мы были так бедны, мой отец был болен и не мог работать в течение нескольких лет. 9 детей в семье, и у нас не было ничего. Но милость Господа была велика к нашей семье. Я уверовал, когда мне было всего 5 лет. Уже в этом возрасте Господь призвал меня на музыкальное служение. Во время учебы в школе я уже играл в оркестре. В старших классах меня пригласили в оркестр нашего штата. После этого меня пригласили играть в Национальный филармонический оркестр в Нью-Йорке. В то время я действительно думал, что я являюсь Божьим подарком для людей в области музыки. Я не гордился этим. Я был смирен, но таково было мое понимание данных мне Богом музыкальных способностей. Но Господь вел меня по жизни и направлял мои пути. После школы я услышал о христианском университете, который называется «Боб Джонс». В подростковом возрасте я даже и не мог представить себе музыканта духовным человеком. У меня не было подобных знакомых друзей. С другой стороны, я знал, что духовные люди не являются хорошими музыкантами. Это был замкнутый круг. Я даже и не мог предположить, что можно быть и прекрасным музыкантом, и духовным человеком. И одно не противоречит другому. Спустя 3 недели после того, как я услышал о христианском университете, я уже был там. Обучение было платное, но у меня не было денег на учебу. Когда я приехал туда, в кармане у меня было всего $80, которые подарил мне мой старший брат. Я пришел на регистрацию, где должен был заплатить за первый семестр учебы. У меня не было денег, и я даже не смог планировать учиться в этом университете. Я только хотел попробовать продержаться там первый семестр, и все. Когда я подошел к стойке, где проходила регистрация, я сразу же сказал: «Я хочу проучиться здесь всего лишь 1 семестр». Дайте мне какую-нибудь работу, чтобы я мог оплатить учебу. Регистратор спокойно посмотрела на меня и спросила: «Как ваше имя?» «Какое это имеет значение?» – подумал я. И опять повторила ей свою просьбу. «Я хочу проучиться здесь всего лишь 1 семестр. Дайте мне какую-нибудь работу, чтобы я мог оплатить учебу». Чуть повысив тон, она еще раз спросила меня, как меня зовут. «Фрэнк Гарлок», – выпалил я. Она спокойно посмотрела на свой список и сказала мне: «Молодой человек, ваша учеба за первый семестр уже оплачена». Я сказал ей: «Вы, наверное, ошиблись, меня зовут Фрэнк Гарлок». Она показала мне, что действительно учеба за первый семестр была оплачена. Конечно же, я думал, что это была ошибка, и стал ожидать извещения из университета о том, что мне нужно прийти и оплатить свою учебу, но никакого извещения так и не поступило, и я начал учебу. Немного позже я узнал, что мою учебу оплатила одна очень состоятельная женщина, которую привела к Господу моя бабушка. В дальнейшем эта женщина оплатила всю мою учебу в университете месяц за месяцем, и я ни разу не видел ее до окончания своей учебы. С момента, когда я посвятил себя воле Божьей, Господь много совершил удивительного в моей жизни. Когда я был в школе, в филармоническом оркестре, то я думал, что меня ожидает великое будущее, прекрасная карьера как музыканта. Но впоследствии я подчинился воле Божьей, и Он усмотрел для меня иной путь. Я желаю, чтобы каждый из вас сделал то же самое, потому что настоящее счастье для человека только там, где воля Божья. Если человек вне воли Божьей, то его ожидает депрессия, грех, потеря интереса к жизни, горечь, разочарование, и человек никогда не сможет понять причины происходящего вокруг. Если бы только люди знали, что настоящее счастье, радость и любовь могут быть только в Боге. Уверен, что вы согласны со мной. Но уверен, что некоторые задаются вопросом, какое же отношение все это имеет к музыке. Давайте вместе обратимся к первой книге Царств, к 16 главе. В этой главе заложены очень важные принципы, которые относятся к музыке, и они остаются неизменны и по сегодняшний день. А это значит, что мы можем и должны использовать их в своей жизни. Хотел бы напомнить вам вкратце, что происходит в этой главе. Царь Саул проявил непослушание Господу, в результате чего у него начались проблемы. Давайте прочитаем 1 Царств, 16 глава, 14 стих. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Уверен, что многие задумываются над фразой «возмущал его злой дух от Господа». Как же такое может быть? Позвольте мне пояснить вам. Довольно часто, когда в Слове Божьем употребляется слово «дух», оно не указывает на конкретную личность или, другими словами, на существо. Кстати, очень часто мы употребляем это слово таким же образом сегодня. Например, мы часто говорим «он в хорошем расположении духа» или «в этом учебном заведении хороший дух». Конечно же, мы не имеем в виду, что по коридорам этого учебного заведения ходит какой-то дух. Все, что мы имеем в виду, когда говорим эти слова, это атмосфера, это отношение к учебе, которое сложилось в стенах этого заведения. Довольно часто в Библии слово «дух» употребляется именно в таком значении. Возвращаясь к первой книге Царств, 16 глава, 14 стих, можно с уверенностью сказать, что в данном случае говорится о том, что у Саула просто была депрессия. Кстати, если вы обратите внимание, то и сегодня происходит то же самое. Если человек проявляет непослушание Богу, то у него наступает депрессия. Подобный человек очень нестабилен эмоционально. Сегодня он кажется счастливым, а завтра ему не хочется жить. Состояние депрессии также нередко можно встретить среди христиан. Нам очень важно помнить, что депрессия наступает в результате непослушания Господу. Этот урок с царем Саулом должен быть хорошим напоминанием для каждого из нас о том, что если мы не будем слушаться Господа, то мы также будем испытывать состояние, подобное состоянию царя Саула. Хотелось бы немного поразмышлять на эту тему. Так вот, я уверен, что по этой причине, по причине непослушания Господу среди почитателей рока очень много употребляющих наркотики, эти люди начинают испытывать депрессию, ну а затем, чтобы избавиться от нее, они начинают употреблять наркотики и тем самым впадают уже в другую зависимость. То же самое относится к исполнителям рок-музыки. Многие из них очень состоятельные люди, с многомиллионным состояниями. Но большинство из них употребляют наркотики. Как вы думаете, почему? Без всякого сомнения, потому что они хотят избавиться от депрессии. Другие избавляются от депрессии с помощью алкоголя, который вызывает у них приятные ощущения на мгновение. Но все эти способы далеки от истины. Они всего лишь помогают замаскировать депрессию, а не избавляют от нее. Будем помнить, что невозможно проявлять непослушание Господу и не платить за это впоследствии. Этот принцип относится одинаково ко всем, независимо от статуса человека. Когда я вижу подобных людей, мне вспоминаются слова из 2 послания Петра, 2 глава, 19 стих, где сказано: «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Подобные люди сами являются рабами того, что не угодно Богу, пытаются втянуть в такое же состояние и других. Поэтому нам необходимо разбираться в этих принципах и правильно применять их в своей жизни.
1: Благодарим вас за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Влияние музыки». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

В эфире BBN. Библейская книга «Откровение» устами Иоанна рассказывает нам следующее. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом». Откровение 14:2-3. Перенесясь в сегодня и размышляя о нынешней христианской музыке, можно с уверенностью сказать, что шум множества вод и звук сильного грома зачастую в ней преобладают над веянием тихого ветра Божьей благодати и мудрости Слова Божьего. Иногда, конечно, не мешает мгновенная встряска нашей души от греховной спячки, и Господь с этим прекрасно справляется и без нашей музыкальной помощи. Но часто мы нуждаемся в христианской музыке и пении как в правильном небесном лекарстве от ежедневных стрессов, чем в молоточной дроби по наковальне ушей. Пусть Бог умудрит и исполнителей, и потребителей музыки и пения в его приоритетах в данном вопросе.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Читая внимательно книгу «Деяния апостолов» и послания, написанные апостолами, вы обнаружите, что дело Божие преследовалось ими по определенному плану. Нельзя не заметить, что все они придерживались определенному методу работы. Правда, каждый из них отличался один от другого. Среди них не было двух одинаковых людей, как в дарованиях, так и в характере. Но руководились они, тем не менее, едиными принципами. Это особенно замечается в служении апостола Павла, по очень простой причине, что о нем больше всего сказано, и им больше написано послание, чем всеми другими вместе взятыми. Поэтому, чтобы узнать, как следует вести работу Божию, какие должны мы применять принципы и методы для успешного труда в деле Божьем, нас лучше всего научит этому апостол Павел, как личным примером, так и наставлениями. И вот в сегодняшней нашей беседе мы коснемся этого важного вопроса – методы и принципы в проведении дела Божьего. К сожалению, дело Божие страдает потому, что есть те, о которых можно сказать то, что сказано было в дни судей в Ветхом Завете. Каждый делал то, что ему казалось справедливо. Дорогие друзья, мы должны узнать, что учит Слово Божие о том, как преследовать наше служение, чтобы оно прославляло нашего Господа. Возьмем один пример, который ярко проиллюстрирует для нас разбираемую нами тему. В 14 главе книги «Деяния» говорится о втором миссионерском путешествии апостола Павла. В 21 и 22 стихах сказано: «Проповедовавший Евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Вы заметили, что Павел в одном месте благовествует, то есть евангелизирует, проповедует только о том, как должно спастись, а в других местах он утверждает души учеников. Причина та, дорогие мои, что в Дерве, где он евангелизировал, он тогда был первый раз, а в Листре, Иконии и Антиохии, где он утверждает души в вере, он уже второй раз. Первое, Павел всегда проповедовал о спасении. Он благовествовал, приобретая души для Христа. В Листре, Иконии и Антиохии он это уже раньше делал. И теперь, возвращаясь к ним, что он делает? Он утверждает их вере. Он не оставляет этих вновь родившихся младенцев на произвол судьбы, но, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так он утверждает, увещевает и утешает их. Ему стоило много трудностей и опасностей, чтобы вновь посетить те души, которые обратились во время его первого миссионерского путешествия. Но он ни с чем не считается. Любовь к своим детям, которых он в муках родил, заставляет его переносить любые страдания, только чтобы утвердить в вере души этих молодых верующих. Он знал, что войдут лютые волки, не щадящие стадо, что враг душ человеческих всегда бодрствует над тем, чтобы их похитить и уничтожить. Посмотрите, как ревнует Павел, как томится сердце его о благосостоянии верующих в Фессалониках. «Раз и два хотел прийти к вам, — пишет он им, — но воспрепятствовал нам сатана. И потому, не терпя боли, мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Павел почел, во что бы то ни стало, если он сам не мог этого сделать, послать своего самого верного и благонадежного сотрудника утвердить их вере. Помните, что когда Павел впервые прибыл в Фессалонику, то пробыл он там только 3 недели. Сколько, вы думаете, мог он

ждать их вере. Это была совершенно новая нива. Они никогда раньше не слышали благую весть. 3 недели он благовествует. За это время много больше не наставишь только что обратившийся душ, как только в самых начатках пути Господня. И вот Павел посылает Тимофея обратно в Фессалонику, чтобы утвердить и утешить их вере. Фессалоникийцы были известны за свою веру. В 1 главе Павел пишет, что слава о вере их прошла во всяком месте. Но это не значит, что их вера не нуждалась в утверждении. Он хочет, чтобы они были сильны и возрастали в вере. Это и есть 2-й этап служения труженика Божьего. Грешникам мы проповедуем спасение, а верующих мы должны наставлять в Слове Божьем. Например, верующим в Эфесе Павел мог сказать: 3 года я день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Таков был метод апостола Павла. Да, ради блага стада Христова он готов был положить душу свою за них, как он пишет в одном месте: «На теле моем я ношу язвы Господа Иисуса, полученные им в служении святым». Павел хотел, чтобы Тимофей не только утвердил их в вере, но и утешил их. Почему? Прошел почти год после того, как Павел впервые был в Фессалониках. По причине сильного преследования он должен был оставить Фессалонику, и в течение этого времени гонения против этих новообращенных продолжали свирепствовать. И при том до такой степени, что некоторые из них претерпели мученическую смерть. И вот он посылает к ним Тимофея утешить их, чтобы, как он пишет, «никто не поколебался в скорбях сих». Прошу отметить, что в течение этого короткого времени, который провел Павел в Фессалониках, он, тем не менее, успел предупредить этих только что обратившихся душ, что многими скорбями должно им войти в Царствие Божие. Слушайте, как он им пишет. «Мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, то есть будем гонимы, как и случилось, и вы знаете». 2 раза он повторяет «вы знаете». Но хотя он и поставил их в известность относительно неизбежности страданий за Христа, он все-таки почел нужным повторить эту истину, послав специально для этого Тимофея. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас Искуситель и не сделался тщетным труд наш». Во 2-м своем послании этим же верующим он мог сказать: «Мы хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Его труд и старания оказались не тщетными. Значит, что если апостол Павел не считался ни с опасностями, ни с трудностями, ни с преградами на пути, чтобы напомнить уверовавшим в Евангелие, что им дано не только веровать в Христа, но и страдать за Него, следовательно, он считал это весьма важной частью своего служения. Он знал, что Искуситель не спал, но как рыкающий лев ходил по церквам, ища

бытия до откровения говорит, что нам положено страдать. В самом начале, в третьей главе книги Бытия, предсказано о страданиях Христовых и преследовании церкви. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это было сказано Богом, искусителю дьяволу. Тут Бог объявил непримиримую борьбу между собою и сатаною, и эта ожесточенная война продолжается по сей день. В книге Откровения сказано, что сатана ведет эту брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа, то есть с Церковью Христовою. Кровавые следы этого ярого врага можно проследить на всех страницах Ветхого Завета, Нового и вплоть до наших дней. Христос постоянно напоминал своим последователям, что они будут ненавидимы, что в мире будут иметь скорбь, и кто хочет идти за Ним, должен отвергнуть себя и взять крест свой, а это значит гонение и страдание. «Если делай добро и страдая терпите, это угодно Богу, — говорит апостол Петр, — ибо вы к тому призваны». Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Итак, возлюбленные, сам Христос нам напоминает, как примером, так и словом, что в мире будем иметь скорбь, что нас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за имя Христово. Разница между страданиями верующего и неверующего несравнима. Неверующий относится совершенно иначе к постигшему его горю, чем чадо Божие. Для неверующего это не что иное, как трагедия, несчастье, а для христианина – благословение. Неверующий смотрит на бедствие, как удар несправедливой судьбы. А детям Божьим Господь говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Эхо этих слов мы слышим от апостола Петра. Слушайте, «Возлюбленные, — говорит он, — огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Апостол Павел говорит филиппийцам, что страдание ради Христа — это дар Божий. Слушайте, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. А если это дар, то он принимается с благодарением. Притом чадо Божие знает, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да, возлюбленные, знайте, что если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. О, какое утешение для чада Божия, что его ничто не может постигнуть без воли Отца Небесного. И все, без исключения, касающееся его, служит ему ко благу. Хотя об этой истине Павел уже говорил фессалоникийцам, все же он почел нужным послать Тимофея напомнить им, чтобы они не поколебались в скорбях своих. Поэтому, возлюбленные, и мы повторяем эту истину, чтобы никто из вас не поколебался, но принял скорби с благодарением, зная, что они даются щедрой и милостивой рукой Божией. Если с Ним страдаем, с Ним и прославимся. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Воистину не видело того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мой дорогой радиослушатель, имеешь ли ты эту уверенность? Можешь ты сказать: «Благо мне, что я пострадал»? Видишь ли ты руку Божию во всех обстоятельствах твоей жизни? Если это чуждо для тебя, то не потому ли, что ты не знаешь Господа? О, какой счастливый тот, кто познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, который любит Господа. Он знает, что все, касающееся его земной жизни, содействует ко благу. И он знает, что для него Господь приготовляет нечто до того невероятное и благословенное в потусторонней жизни, что

0: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Да, велика будет его награда на небесах. Все это может быть твоим, мой дорогой друг, принятием дара Божия. Одним взглядом веры на распятого Спасителя ты можешь быть спасенным и иметь жизнь вечную. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь. Взглянь на раны Христа, на терновый венок. И познай, как в любви Он высок. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN, радио Божьей любви для всей семьи, а также лично для вас. Псалмопевец Давид однажды сказал: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. Страдать – это испытывать сильную физическую или нравственную боль. Страдания имеют свою действительную причину – уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель – возвращение человека к норме, к его истинному познанию, воспитание человека в бескорыстной любви к Господу, людям и добру. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают в верующем еще большее смирение, преданность Богу, терпение, красоту духа и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Поэтому, если у нас в жизни иногда проявляются страдания, которые мы не понимаем, откуда они пришли, будем помнить – что Господь знает все, и Господь проводит свои уроки вместе с нами. Давайте покоряться им. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, если у вас возникают какие-то вопросы по нашим программам или по Слову Божью, и мы постараемся ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иаиля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы сегодня приступаем к рассмотрению книги пророка Иаиля. Это краткая, но весьма важная книга. Она в Библии следует после Осии, как вторая книга, как принято говорит в отделе малых пророков. Однако Иаиль жил и пророчествовал много раньше. Фактически он является самым ранним пророком, оставившим после себя написанную книгу, носящую его имя. Исследователи Библии пришли к убеждению, что он жил и пророчествовал приблизительно за 850 лет до Рождества Христова. Это указывает на то, что он жил на 100 лет раньше, чем пророк Исаия начал свое пророческое служение. Как мы уже говорили, служение пророков было связано с временем духовного отступления от Бога народа израильского. Служение пророков обычно включало в себе предсказание будущего. Они имели откровение от Бога и возвещали это народу и правителям, нравилось ли это им или нет, а также призывали народ вернуться к Богу. Духовное состояние народа, его духовный упадок, побуждало божественные предвозвещание, и пророки неустрашимо возвещали слова Бога. Они призывали людей к покаянию, возвещали о суде Божьем, если народ не обратится к Богу, а также передавали Израилю о плане Божьем, который он имел для этого избранного народа в грядущих отдаленных веках его истории. Поэтому предсказания будущего являлись только частью их важного служения Богу и народу. Можно видеть все это в книге Иаиля. Пророк проявляется как посланник Божий, в то время, когда положение народа в духовном отношении не было желательным или здоровым. Пророк взывает к народу: «Пробудитесь, пьяницы, рыдайте, ибо пришел в землю мою народ сильный и бесчисленный. Опустошил он виноградную лозу мою». После этих пламенных возвещаний Иаиль на время отходит в сторону. Наступает молчание. Первая глава содержит предвозвещение его короткого служения. Но как они важны и сильны. Взгляните на подробности этой главы. Чувствуется при чтении, что это была одна пророческая речь, разделенная в Библии на три главы. Можно думать, что Иаиль лично знал пророка Елисея, на которого пала милость Илии, 4 книга Царств, 2 глава. Он жил в трудные времена. Мало сказано о его личной жизни, только упомянуто имя его отца. В книге нет указания, кто царствовал в Израиле в то время, но пророческое служение Иаиля было вдохновено Богом и имеет большое значение. Не всегда пророки вполне разумели возвещение от Бога, которое они произносили, но они были Божьими инструментами, послушными Ему. Они радовались, когда произносили эти пророчества о будущем народа или отдельных личностей, и, естественно, они скорбели по причине неверия царей и народа тому слову, которые Бог повелел им возвещать. Неоднократно их считали изменниками в стране, когда они возвещали о судах Божиих неизбежных, о наступлении и падении Израиля противникам. Конечно, их несправедливо считали конспираторами, тайными предателями своей страны, что, конечно, являлось неверно. При всех этих переживаниях пророки являлись горячими патриотами своего народа. Вспомните Иеремию и других искренних пророков. Наоборот, руководители народа, князья его, зачастую были такими конспираторами. Бог желал сделать добро своему народу. Этого же желали и пророки его, верные Богу и народу. Этот народ являлся народом завета с Богом, и Господь называл его своим народом. Но вожди его избрали иной путь, самостоятельный путь, и действовали по своему человеческому желанию. Весьма часто ошибочно, самонадеянно и гордо, и не считаясь волей Божией. Это лишало народ благословений свыше. Имя пророка Иеиля также замечательно. Оно означает «Господь есть Бог». Поэтому он возвещал, что Бог проявит свою власть в истории народа и всего человечества. Он вмешается в дела народа, и это будет великий день Господень. Нам неизвестно, как народ отнесся к служению Иоиля. Это должно ободрить служителей Евангелия Христова в наши дни. Они должны возвещать неустанно, возвещать истину Божию, каковы бы ни были плоды служения, или если даже не было бы желаемого плода теперь. Он, может, придет немного позже. Книга Иоиля подразделяется на две главные части. Первая покрывает первую главу с первого стиха по вторую главу 27 стих. Она передает положение Израиля и пророческие предвозвещания относительно к ней. Вторая часть, вторая глава с 28 стиха по третью главу 31 стих. Она связана с будущими событиями и начинается словами: «И будет после того». Вторая глава, 28 стих. Обратите внимание на первую часть. Во-первых, наказание, выразившееся в нашествии гусеницы и сатаны и саранчи на поля Израиля. Первая глава, с 1 по 12 стих. Зов пророческий, чтобы народ обратил на это внимание, и зов Божий к покаянию, к сокрушению сердец. Первая глава, с 13 по 20 стих. Во-вторых, наказание саранчой, трубные звуки. Вторая глава, с 1 по 27 стих. Пророческий звук трубы и Божий ответ. Вторая глава, с 1 стиха по 14 стих. А потом следует второй трубный зов и ответ Божий. Вторая глава, с 15 по 27 стих. Мы уже сказали раньше, что пророки обычно возвещали слово для времени, в котором они жили, а потом возвещали и пророчество о будущих событиях. Иоиль видел страшную картину положения в его дни и драматически провозгласил о бедствиях, которые посетили народ. Земля была опустошена саранчой, поля стали пустыней, жизнь в стране стала весьма трудной. Несомненно, что многие спрашивали, почему нас посетило такое горе? В течение многих столетий люди ставили такие вопросы. Всякие катастрофы и бедствия, когда они посещают землю в наши дни, всегда вызывает волнение, и пресса, радио и телевидение громко шумят об этом. Потом начинается исследование, искание причин таких катастроф. Зачастую ответа не находят, потому что причина лежит глубже в тайне Божьей, и мыслящие люди это чувствуют. В те дни Бог внезапно послал своего вестника Иоиля, который возгласил: «Слушайте это, старцы, внимайте все жители земли, пробудитесь, пьяницы, плачьте и рыдайте». 2 глава, 5 стих. «Рыдай, как молодая жена», 8 стих. «Краснейте от стыда, земледельцы», 11 стих. Можно ж думать, что это появление пророка в такое время бедствия встревожило народ. Голод смотрел им в глаза страшными видениями. Люди чувствовали, что Бог послал его, как это он делал и в другие времена, когда приходило бедствие. Пробуждалась ли совесть этого народа от слов пророка? Мы не знаем этого. Сильно взывал Иоиль и пробуждал свой народ, старцев и молодых, призадуматься об этом бедствии, чтобы и грядущие поколения это также поняли. Пророк взывал к пьяницам, потому что виноградная лоза не дала плода. Не стало вина. Даже и для жертвоприношения и в храме оказалось недостаток. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в Доме Божьем, 9 стих. Плачут священники, служители Господни. Виноградари опечалены и смущены. Такое положение в стране смиряло сердца и звало к покаянию. Гордость оставила самодовольный народ. Слушайте зов пророка. Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. 1 глава, 13 стих. Но пророк не остановился на словах к священникам только. Он призывал и весь народ к покаянию, потому что приблизились суды Господни. То, что видел на нурах вокруг себя, было несравненно с наступающими судами над народом, пребывающим во грехе. В этом лежит суть возвещения Иоиля. Оно касается и нас, хотя и мы живем в периоде благодати Божией. Оно касается и народов мира, которые отвергают его любовь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на интернете, на русском языке, для всей вашей семьи, а также лично для вас. Господь призывает вас сегодня к покаянию и к осознанию ваших грехов. Придите к Нему как к единственному Спасителю, ибо Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Один стих из Библии для размышления. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Эти слова записаны в притчах Соломоновых, но они весьма актуальны и сегодня. Будем помнить об этом. Будьте с нами.

Боже, я стремлюсь быть к тебе поближе, пусть травинки ниже станет моя грусть. Выше всех вершин радость поднимает, и на сердце тают пики острых льдин. Дом мой неземной, вечности река, навсегда с тобой, навсегда, навсегда. Дом мой неземной, вечная страна, навсегда с тобой, навсегда. Смерть придет, усну, ты меня излечишь, скажешь. Вот и вечность, значит, все к добру. Значит, все прошло, то, что мне мешало с самого начала, значит, все прошло. Дом мой неземной, вечности река, навсегда с тобой, навсегда, навсегда. Дом мой неземной, вечная страна, навсегда с тобой, навсегда. Ты давно сказал, все уже готово, а твое ведь слово в корне всех начал. Лучше, чем смогу я себе представить, к вечности прибавишь душу и мою. Дом мой неземной, вечности река, навсегда с тобой, навсегда, навсегда. Дом мой неземной, вечная страна, навсегда с тобой, навсегда.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russian@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 109. Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона. Господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи! Всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его — пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои. Милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его. Вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук Его — истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости — страх Господень. Разум — верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Благ Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль — владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овцы, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля. Пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет. А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все низ

Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. Псалом 115. Я веровал и потому говорил: я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой! Я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя! Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев: ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа: ибо вовек милость Его. Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня. И на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением.

0: камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня перед нами Евангелие от Марка, глава 12. Господь Иисус сейчас в Иерусалиме, как мы будем видеть, это из 12 главы Евангелия от Марка. Он готовится принести себя в жертву за наши грехи. Он – пасхальный агнец. Он проходит здесь тщательную инспекцию, тщательную проверку, прежде чем его убьют на кресте. Вы помните, что пасхального агнца тщательно исследовали, искали, нет ли в нем пятна или порока, или какого недостатка. И все эти волны человеческой злобы и ярости проходят и еще прокатятся над головой Иисуса. Мы видим здесь ярые нападки на Иисуса Христа, особенно религиозных вождей. Теперь обе стороны подкатывают, можно сказать, тяжелую артиллерию и делают приготовление для битвы между небом и адом, между светом и тьмой, между Богом и сатаной. Период трехлетней схватки между Иисусом и религиозными вождями вылился в ожесточенную словесную борьбу, где Иисус перенимает инициативу. Он одерживает победу на поле словесной битвы, и они меньше делают попыток уловить его в слове. Они искушали его сказать что-либо такое, что могло бы ожесточить народ против него. Иисус Христос теперь вынужден изменить свою речь и перейти на притчи. Мы прочитаем первых 12 стихов этой 12 главы Евангелия Марка, где написано следующее. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же скажет хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но боялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставили его, отошли. Друзья дорогие, Иисус говорит эту притчу религиозным вождям. Они есть те виноградари, которым Бог, Отец, отдал на присмотр свой избранный израильский народ, этот его виноградник. Слуги, посылаемые Богом, были пророки, но виноградари избивали или убивали их. Наконец, Бог, Отец, посылает своего Сына, любящего Сына, единородного Сына, Господа Иисуса Христа. Иисус говорит это в лицо религиозным вождям, которые уже в своем совете приготовили для Него смерть. И вот Он теперь открыл для всех их планы. Он осудил их в убийстве, прежде чем они убьют Его. И Он предвозвестил суд над ними, который исполнился 40 лет позже, когда римский полководец Тит Флавий Веспасиан разрушил этот город, а их взял в плен. Римский Колизей был построен рабским трудом пленных израильтян. Дальше Иисус говорит притчу о камне преткновения. Иисус Христос был этим камнем. Во время Его второго пришествия этот камень сделался углом дома. Но теперь мы прочтем от 13 до 15 стиха следующее. «И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове. Они же, пришедшие, говорят Ему: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но Он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете Меня? Принесите Мне динарий, чтобы видеть его». Иисус, дорогие слушатели, Иисус был бедный. Он не имел при себе динария. Их же вопрос – это шедевр коварства. Они заискивают у Него. Но под их внешним благорасположением к Нему скрывается лицемерие.

Мы читаем дальше, 16 и 17 стихи. «Они принесли». Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, «Кесарева». Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье – Богу». И дивились ему. Иисус не поддался, слушатели, Иисус не поддался в какие-то сети, и он не попался в расставленную для него ловушку. Он выдержал и это искушение. Но мы читаем дальше. Теперь, друзья, от 18 до 27 стиха, что написано в этой 12 главе. «Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Друзья дорогие, саддукеи не верили всему Писанию и плохо, конечно, как вы видите, очень плохо знали его. Иисус обращает их внимание на их незнание Писаний, не силы Божьей. И потом Иисус показывает и доказывает, что воскресение мертвых есть совершенно реальная вещь. Если они видят, что есть Бог, то Бог есть Бог живых, а не мертвых. И при воскресении люди будут меняться. Это не будет те же самые тела, так что они будут похожи ангелам. Всего это они, конечно, не знали и, видимо, и не старались знать. Но мы читаем дальше, от 28 до 34 стиха этой 12 главы Евангелия Марка, где говорится следующее. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Друзья, дорогие, этот книжник искренне спрашивает Иисуса, какая первая из всех заповедей? Иисус также искренне отвечает ему, говоря, что первая заповедь относится к любви Бога, а вторая говорит о любви к ближнему. И когда книжник заметил,
что исполнение этих двух заповедей больше всех всесожжений и жертв, Иисус похвалил его и сказал, что он все-таки недалеко от Царствия Божия. Дорогие слушатели, многие люди недалеко от Царствия Божия, но как-то не входят в него. Все идут стороной, все проходят мимо, и мимо, и мимо, и не входят в Царствие Божие. А чтобы войти в Царствие Божие, нужно верой прийти в покаяние к Иисусу Христу и посмотреть на крест, где Он там на кресте пролил Свою кровь за нас. Но теперь, слушатели, мы прочтем от 35 по 37 стих этой 12 главы Евангелия Марка, где написано: «Продолжая учить в храме, Иисус говорил так: говорят книжники, что Христос есть сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с уважением. В этом месте, друзья, в этом месте Иисус определенно говорит, что он не сын Давида, но Господь.

0: От стиха 38 до 40 Иисус дает строгое остережение. И мы читаем. «И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Друзья, внешняя набожность без внутреннего возрождения есть самое опасное состояние, в которое может пасть человек. Оно является проклятием для самого человека и соблазном для других. Дорогие слушатели, остерегайтесь уподобляться книжникам и фарисеям. А вот в стихах от 41 до 44 мы видим женщину, действующую по внутреннему влечению духа. Написано: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кондрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, потому что все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Друзья дорогие, Иисус смотрит на вещи с точки зрения вечности, а не временных расчетов. Он смотрит на жертвенность человека, а не на величину его даров. Женщина положила в сокровищницу храма 2 мелких монет, говоря точно, можно сказать, копейки. Но Господь разменял ее дар на сокровища неба. Кто была эта женщина? В глазах людей это была бедная вдова, но в глазах Иисуса она была героиней сильного духа и высокого характера. Она была женщиной, в которой нуждалось небо, дорогие слушатели. Мы все должны научиться от нее, дорогие друзья, от всего сердца приносить наши пожертвования, нашу жизнь к ногам Господа Иисуса Христа. Да поможет нам Господь, дорогие слушатели, быть искренними и от всего сердца служить Господу в любой момент нашей жизни. Дорогие слушатели, до следующей встречи в эфире.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». И, конечно, мы будем вновь говорить о судьбе Иакова, которому посвящено в Библии несколько глав. Следуя шаг за шагом за Иаковом и вникая в его характер, мы в изумлении останавливаемся перед чудесами благости Божьей. По человеческому рассуждению, с таким хитрым и ловким дельцом, каким предстает перед нами Иаков, никто не захотел бы иметь дело, или, по крайней мере, делал бы это очень неохотно. Но Бог не таков. Он берет человека таким, как он есть, изменяя его характер и его жизнь. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, что происходит с Иаковом в 30 главе книги «Бытие».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем читать 30 главу. Прочтем с 1 по 3 стихи 30 главы. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: „Дай мне детей, а если не так, я умираю“. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: „Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?“ Она сказала: „Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее“. Как видите, не иметь детей считалось позором для женщины, и чем больше детей у нее было, тем больше ее уважали окружающие. Иаков и Рахиль, как видим, прибегают к обычной практике того времени. Вспомните, как Авраам и Сара сделали то же самое. Бог тогда не одобрил такого решения. Не одобрит он его и сейчас. Библия рассказывает нам обо всем подробно, однако это не означает, что Бог одобряет все происходящее. Наоборот, совершенно очевидно, что все эти события ему очень не нравятся. Вспомните разлад, на который мы уже обратили внимание, когда читали о семье Авраама. Такой же разлад был и в семье Исаака. И вот то же самое происходит и в семье Иакова. А это значит, что впереди новые неприятности. Далее в этой главе говорится о рождении двух сыновей Иакова от Валлы, служанки Рахили, и еще двух сыновей от Зелфы, служанки Лии, а затем еще двух сыновей от Лии. Прочтем стихи 22, 23 и 24, где говорится, как Рахиль родила Иосифа. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: „Снял Бог позор мой“, и нарекла ему имя Иосиф, сказав: „Господь даст мне и другого сына“». Запомните этого сына по имени Иосиф. Именно он пойдет в землю египетскую. И мы позже последуем за ним и увидим, какой он замечательный человек. Позже у Рахили родился Вениамин. А в завершении чтения этой главы мы перечислим имена всех 12 сыновей Иакова. Знать их очень важно, поскольку именно от них произошли 12 колен Израилевых, а затем и весь народ Израилев. Посмотрим теперь, как Иаков готовится уйти от Лавана. Прочитаем стихи 25, 26 и 27. «После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: „Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду. Ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе“. И сказал ему Лаван: „О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня“». Зная дядюшку Лавана, можно не сомневаться, что у него в голове опять созрел какой-то замысел, связанный теперь уже не с выдачей своих дочерей замуж, а с благословением Божьим. Это уже очень любопытно. Вы, возможно, помните, как Авимелех, царь Герарский, обнаружил, что Бог благословил его, когда в его земле жил Исаак. А теперь дядюшка Лаван обнаруживает, что Бог благословляет Иакова, а вместе с ним и его, Лавана. Вот дядюшка Лаван и говорит: «Дружок, не спеши оставлять меня. Бог меня благословил, и я увеличу тебе жалование». Далее, в стихе 28 Лаван говорит: «Назначь себе награду от меня, и я дам». Но Иаков теперь хорошо знает, что Лаван никогда не упустит своего. Его уже не провести, поэтому Иаков хочет уйти. Об этом говорится в стихах 29 и 30. «И сказал ему Иаков: „Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?“ Только послушайте, как жалуется Иаков. Он говорит: „Служил я тебе, служил, а получил только двух жен с двумя служанками и полный дом детей“. У него ведь сейчас уже 11 сыновей. И что ему теперь делать? Как он их будет кормить? Он говорит: „Бог благословил тебя, Бог обогатил тебя, а я ничего не получил“. Читаем далее стихи 31 и 32. «И сказал Лаван: „Что дать тебе?“ Иаков сказал: „Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пойду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец также с пятнами и с крапинами и с коз. Такой скот будет наградою мне“». Другими словами, чистокровный, породистый скот пусть остается Лавану. Полукровки же и беспородные животные пусть достанутся Иакову. Иаков говорит: „Дай мне весь твой некачественный скот, и мы будем в расчете“. Лавану такая сделка кажется очень выгодной. Прочтем стихи 33, 34 и 35. Иаков продолжает: «И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякое из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденное это у меня“». Лаван сказал: «Хорошо, пусть будет по твоему слову». И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал их на руки сыновьям своим. Таким образом, полукровки теперь не будут смешиваться с породистым скотом. Всех полукровок заберет Иаков, а у Лавана останется только породистый скот, который, естественно, будет приносить только породистое потомство. Иаков заключает очень любопытную сделку. Прочтем стихи с 36 по 39. «И назначил расстояние между собою и между Иаковом на 3 дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами». Есть разные объяснения этому факту. Некоторые говорят, что это все суеверие. Другие говорят, что все это выдумки, которые не следовало включать в Библию. А по-моему, все эти факты очень важны. Здесь перемешались и генетика, и суеверие –

результатах, к которым привел их разговор. А сейчас пока мы перечислим имена всех 12 сыновей Иакова, от которых произойдут 12 колен Израилевых. Лия родила Иакову 7 детей – Рувима, Симеона, Левия, Иуду, Иссахара, Завулона и дочь Дину. Валла, служанка Рахили, родила Иакову 2 детей – Дана и Нефалима. Зелфа, служанка Лии, родила Иакову 2 детей – Гада и Асира. Рахиль родила Иакову 2 детей – Иосифа и Вениамина. И уж поверьте мне, забот Иакову с 12 сыновьями хватало, а ведь кроме них у него была еще и дочь Дина. В следующей 31 главе мы увидим, что Бог призвал Иакова покинуть Харан и вернуться в землю, которую он обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Уверен, что, давая такое повеление, Бог думал и о детях Иакова. Он не хотел, чтобы они выросли в доме у Лавана. Также в 31 главе книги «Бытие» мы узнаем, что Иаков уходит от Лавана без предупреждения. Ему даже не устроят проводы. Лаван, однако, пустится вдогонку и настигнет его. В конце концов, Иаков и Лаван заключат еще одно соглашение. И на этот раз не для того, чтобы обмануть или навредить друг другу. А потом они расстанутся, причем с виду довольно дружелюбно. Бог хочет вывести Иакова из этой земли. Он прекрасно понимает, что Лаван и его домочадцы оказывают дурное влияние на Иакова и его большую семью. Сыновья Иакова должны стать во главе 12 колен Израилевых. И Бог стремится избавить их от чуждого влияния и привести обратно в страну, которую он обещал Аврааму. Глава, которую мы будем рассматривать, дана нам Богом для того, чтобы мы обращались к ней в минуту невзгод. В ней говорится о человеке, который грешен во многих своих делах, но которого Бог все равно не оставляет. И в этой его верности мы должны черпать мужество. Господь нас никогда не оставит. Но и мы должны взывать к Нему снова и снова, ибо Он нас всегда ждет и принимает. Если Он принял Иакова, если Он принял меня, то примет Он и вас, друзья мои. А сейчас давайте вспомним, каким суровым испытанием оказались для Иакова 20 лет, проведенные с дядюшкой Лаваном. Как вы помните, эти годы мы назвали колледжем, где студентов жестко наказывают розгами. Иакову было больно, он горевал. Однако после заключения последней сделки оказался в очень выгодном положении. Это, конечно, не нравилось ни Лавану, ни его сыновьям. Давайте прочтем 2 первых стиха 31 главы. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и 3-го дня». А в стихах 3 и 4 Бог обращается к Иакову. «И сказал Господь Иакову, «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». Бог призывает Иакова уйти из земли, где он сейчас живет. И Иаков начинает готовиться к отъезду. Он зовет Рахиль и Лию в поле, потому что боится обсуждать такое важное дело в доме. Кто-то из слуг, а может даже и сам Лаван или один из сыновей могли подслушать их. Он не хочет, чтобы его планы раскрыли. Прочтем стихи с 5 по 9. «И сказал им, «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и 3-го дня.
но Бог Отца моего был со мною.

0: Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то весь скот родил с крапинами. А когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне». Вот здесь мы можем поверить Иакову и согласиться с ним. Работал он много. Но мне кажется, что заслуга – это Лавана. Лаван знал, как заставить человека работать, как извлечь из него пользу. Целых 10 раз в течение этих 20 лет Лаван менял ему условия работы. Бедный Иаков. Но когда он совсем растерялся, и все начало казаться ему тщетным, вмешался Бог. Иаков объясняет Рахиле и Лии, что именно Бог благословил его. Благословил так, что теперь Лаван и его сыновья не просто завидуют ему, они ненавидят его. И вот сейчас Иаков объясняет истинную причину, по которой он хочет уйти. Прочтем стихи 11 и 12. «Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я, он сказал, возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою». Вам, вероятно, показалось, что в предыдущей главе я не очень-то внятно объяснил, что же на самом деле произошло при размножении скота. Но я просто отложил объяснение до того момента, когда мы подойдем к этой части Писания, где Бог говорит «это сделал я». Нам не было нужды искать естественных объяснений, хотя я уверен, Бог использует здесь один из законов природы. Однако, поскольку Бог не говорит нам, как именно объяснить случившееся, то мы и теряемся в догадках. Есть несколько объяснений, вы можете выбрать любое. Однако мне нравится то, которое мы находим в словах самого Бога. Бог говорит, «Я увидел, что Лаван делает с тобой, и я благословил тебя». Прочтем стих 13. «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обет. Теперь встань». «Выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». Бог вспоминает, как он явился молодому Иакову, когда тот убежал из дому и ночевал в Вифиле. Бог хочет, чтобы Иаков ушел из Харана, потому что у него к тому времени уже растут 11 сыновей, и они начинают узнавать то, что им знать совсем не следует». Бог хочет увести Иакова и его сыновей из места, где поклоняются идолам, так же, как он в свое время вывел оттуда Авраама. Вот стихи 14 и 15. Рахиль и Лия сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас». «И съел даже серебро наше». Они говорят, что у них, как у дочерей своего отца, есть право на наследство, и думают, что, выразив желание использовать это право, они сумеют затем как-то умиротворить Лавана. Но, друзья мои, Лавану доверять нельзя. К сожалению, сегодня многим людям, называющим себя христианами, нельзя доверять, если судить по тому, как они обращаются со своими и чужими деньгами. Я мог бы порассказать вам немало историй, которые привели бы вас в ужас. Деньги, мне кажется, настоящее испытание для человека. Так было во времена Иакова, так остается и до сих пор. А вот стих 16. «Жены Иакова говорят». «Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших, Итак, делай все, что Бог сказал тебе». Я восхищен этими женщинами. Они разрешают Иакову делать все, что он пожелает. Они преданы Иакову. Они твердо считают, что отец ограбил их, и они ведут себя соответственно. Посмотрим теперь, как Иаков бежит из Харана. Прочтем стихи с 17 по 21. «И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее». Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. Мы находим здесь очень интересное откровение. Иаков снова поспешно уходит – точно так же, как он бежал из дома от своего брата. Теперь он бежит от своего дяди. На этот раз, однако, не по своей вине. Очевидно, он хорошо приготовился к бегству. Весь его скот и все его рабы готовы к длительному переходу. Нам сообщается, что, бежав от Лавана, он направился к горе Галаад, что к востоку от Иордана. А расстояние это немалое. Иаков подождал, пока Лаван пойдет стричь своих овец. Лаван, наверное, далеко отошел от дома. Ведь в те времена пастбища для скота были очень обширны. Да и сегодня они велики, овцам нужно много места и много травы. И пока Лавана нет дома, Иаков попросту забывает сообщить ему, что уходит. Написано также, что Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Я ведь говорил, что они живут в доме идолопоклонников. Бог не хотел, чтобы сыновья Иакова воспитывались там. Но, как видите, Рахиль была воспитана в этом доме идолопоклонства, и сейчас она захотела взять своих богов с собой. Какое примитивное мышление! Да ведь и сам Иаков думал, что сможет убежать от Бога, но Бог явился ему в Вифиле. И оказалось, что от Бога ему не уйти. А много позже Давид писал в Псалме 138. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты». Иными словами, даже смерть не может нарушить общение человека с Богом. И далее Давид пишет: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Да, от Бога не скроешься даже на луне, от Него не скрыться нигде. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Как поступил Лаван, когда ему сказали, что Иаков ушел от него? Наверное, вы не удивитесь, если узнаете, что он отправился в погоню. А вот о том, что именно произошло, когда Лаван догнал Иакова, слушайте в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы, по покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. У Иакова в 4 главе в 6 стихе мы читаем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вы знаете, готовность признаться в возможной ошибочности суждения и подчиниться приговору своих друзей или братьев не уменьшает влияние христианина и служителя Божия, а увеличивает его. Представление о непогрешимости кончается потерей доверия. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Помните, лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. Облеченный в смирение, Бог явился человеком, и кто из людей облечется в смирение, делается богоподобным. Таково наше пожелание для каждого из вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Почему человеческих окаменелостей так мало? Креационистов часто спрашивают, почему в самых старых пластах породы находят так мало человеческих окаменелостей. Чтобы окаменеть, живое существо должно быть погребено под осадочными породами очень быстро, не успев разложиться. Поэтому при глобальном потопе водные животные скорее превратятся в окаменелости, чем наземные. И действительно, геологи всего мира используют ископаемые малые морские организмы как опорные окаменелости. Обычно, чем меньше животные, тем больше его популяция. И это еще одна причина, по которой находят так много окаменелых обитателей моря. Их обнаруживают во всем мире и во всех осадочных породах, от самых глубинных пластов до горных вершин. Популяции птиц, крупных млекопитающих и человека гораздо меньше, потому их окаменелости находят реже. Если гибель всех ископаемых живых существ вызвана всемирным потопом, то по мере того, как долины наполнялись водой, более крупные животные, спасаясь от наводнения, убегали в горы, а малые тонули сразу, как и птицы, которые не могли продержаться в воздухе все 40 дней потопа. Люди же держались на плаву с помощью древесины, пока не погибли. И, конечно же, затонувшие тела птиц, мелких млекопитающих и человека, как правило, быстро разлагались в бушующей воде, и потому не были погребены под осадочными отложениями. У тел крупных животных, таких как динозавры, было гораздо больше шансов окаменеть в наносах грязи и осадочных пород. Именно так обстоят дела с окаменелостями во всем мире. И это говорит в пользу библейской истории о всемирном потопе, а вовсе не о теории эволюции.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Мы приветствуем вас на волне библейского вещания BBN и желаем успехов в изучении Священного Писания и радости в прослушивании прекрасной христианской музыки. Мне почему-то вспоминается Соломон, который в поисках за успокоением своего разума прошел и обозрел весь свет, но в конце концов сознался: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Экклесиаста 2:17. Достигнув впоследствии истинного спокойствия ума, о чем мы читаем в Экклесиаста 8:17, он объявил, что последнее заключается в том, чтобы человек, предоставив миру идти своим путем, искал для себя самого Господа Бога, его боялся, его заповеди соблюдал, ибо, говорит Писание, от Него единого все зависит. Экклезиаста 12:13. Подобным же образом и Давид убедился, что счастливейший человек – это тот, кто, закрывши глаза на мир и оставив мысль о нем, держится только Бога, и, считая его вечным своим уделом, пребывает с ним в сердце своем. Псалом 36:31. «Трижды блажен тот человек, который отдает себя Иисусу Христу, чтобы он мог распоряжаться его жизнью». Счастье людей в общении с Господом Иисусом Христом. Семя истинного мира, покоя, радости и счастья в страхе Божьем, и в нем – истинная мудрость. Желаем этого всем вам, дорогие друзья. Будьте с нами.
1: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
2: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть пятая.
1: Один из самых практических аспектов жизни – это конфликты. Мы говорили о том, что наша жизнь, она связана, пронизана конфликтами. И причина этого заключается в том, что много-много лет тому назад человек пошел против Бога. И восстав против Бога, он определил свою жизнь как жизнь, которая руководствуется эгоизмом. И этот эгоизм, он как горький корень в каждом человеке живет. И он напоминает о себе постоянно, и он делает горькой нашу жизнь, то есть он делает ее сложной. И тогда, когда наш путь пересекается с путями других людей, вот здесь возникает столкновение, возникают конфликты. Люди за долгие годы истории человечества изобрели различные методы, каким образом они могут вести эти конфликты или войны, вот такие маленькие войны друг с другом, вести их эффективно или успешно. Изобрели очень много трюков, очень много самых разных вариантов, как сделать так, чтобы, вступив в конфликт, ты не оказался побежденным, чтобы победить, чтобы подавить того, кто конфликтует с тобой, и так далее. Вы знаете, все эти методы, которые применяются людьми, они никогда не приносили и не принесут решения действительного. Они только осложнят, они создают какую-то видимость, что человеку кажется, что он победил. Человеку кажется, что его сейчас не унизили, что сейчас его точка зрения каким-то образом восторжествовала. Но на самом деле, вот этот эффект конфликта, это неисцеленное сердце в конфликте, он потом мультиплицируется, то есть умножается в других взаимоотношениях. Поэтому, когда посмотришь на то, на что похоже современное общество, очень блеклая картина, очень мрачная картина. И мрачность ее связана с тем, что люди, находясь в этих взаимоотношениях, они страдают и в то же самое время не могут найти правильный выход, не знают пути, по которому они могли бы пойти для того, чтобы изменить себя, изменить свою жизнь. Сегодня мы говорим о том, как люди действуют тогда, когда они уже попали в конфликт. Как и всякую болезнь, конфликт гораздо дешевле, гораздо легче предупредить, чем устранить потом, когда он возник. И мы об этом говорили несколько раз на прошлых наших занятиях, на прошлых собраниях. Мы говорили о том, насколько это важно, чтобы мы обратили внимание, чтобы мы подготовились, чтобы наши сердца были готовы к тому, чтобы мы не допускали конфликтов. Это самое важное. И вот над этим надо работать. Об этом нужно молиться, к этому нужно стремиться. Иначе, так скажем, будет гораздо труднее иметь действие или иметь дело с тем, что уже имеет место в нашей жизни, в наших обстоятельствах. Но если конфликт все-таки случился, если все-таки вы почувствовали, вы увидели, что вы в конфликте с вашими ближними, с кем-то из ваших ближних, может быть, и с кем-то, с кем вы работаете, может быть, в вашей семье, может быть, с вашими родственниками, которые далеко, может быть, не здесь живут, где-то далеко живут, но вы чувствуете, что есть этот конфликт. Священное Писание учит нас, как правильно поступать, что делать для того, чтобы мы были способны разрешать конфликты тогда, когда они возникли. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что мы делаем неправильно, когда конфликт возникает. Наши все действия неправильные, их можно сгруппировать в две группы или на две части разделить. Первая часть – это пассивные действия, то есть когда человек отступает, ему кажется, что он отступает, он решает проблему, отступая или уходя от нее, убегая от нее, пытаясь, точнее, убежать от нее. И здесь целый ряд различных действий, которые связаны с этим. Мы об этом будем говорить сегодня. На следующий раз мы будем говорить об агрессивных методах разрешения конфликтов. То же самое неверных. Как один метод или как одно направление, так и второе направление. Оба эти направления, они не дают результата, они всегда осложняются нашу жизнь. Они всегда создают больше проблем, чем разрешают их. Потом мы будем говорить о том, как же действительно разрешать, или что можно сделать правильное, чтобы конфликты разрешались. Я сейчас только прочитаю два текста, которые записано в Евангелии от Матфея, где Иисус Христос говорит о приоритетности, о том, что конфликты, если они есть, их нужно разрешать. Их ни в коем случае нельзя оставлять куда-то далеко, откладывать на завтра, откладывать на следующий год или ждать, пока они сами исчезнут. Посмотрите, два текста. Первый записан в Евангелии Матфея, 5 глава, 23 стих. С 23 стиха я читаю, 23 и 24. Посмотрите, Иисус Христос говорит о верующих людях, которые приходят поклоняться Богу. Послушайте, что Он говорит. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Посмотрите, о чем говорит Иисус Христос. Он говорит о том, что взаимоотношения народа Божьего, взаимоотношения христиан настолько важны, что даже тогда, когда они пришли для самого главного, для самого дорогого, даже тогда, когда они пришли в храм Божий поклониться Богу, это, знаете, пик человеческого опыта, человеческих переживаний. Это самое дорогое, это самое важное, что есть в жизни человека, когда человек приходит, чтобы встретиться с Создателем, встретиться с Богом, который является Творцом всего, является нашим Спасителем, является нашим Господином. Так вот, даже в этом случае, если человек приходит, и он знает, что своими действиями он вступил с кем-то в конфликт, что его жизнь каким-то образом связана с напряженными взаимоотношениями, с напряжением между им и кем-то еще. Посмотрите, как строго говорит Иисус Христос. Он говорит: немедленно оставь все, вернись туда и сделай все, что ты можешь для того, чтобы эту проблему решить. Помните, в послании к евреям написано: старайтесь иметь мир и святость со всеми, насколько это возможно с вашей стороны, если только возможно с вашей стороны. Это первая сторона. Это одна сторона дела, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда христиане, дети Божьи, да, к сожалению, мы, дети Божьи, достаточно часто причиняем боль друг другу, достаточно часто раним друг друга, и Христос говорит: это ненормально. Это ненормально, нам нужно научиться иметь дело с вот этими вещами сразу же, как только они возникают. Вернись сразу туда и сделай все, что можно. Знаете, разрешение конфликтов – достаточно сложное дело. Поэтому все мы имеем такую тенденцию убегать от этого, ожидая, что каким-то образом оно само решится. Иисус Христос предупреждает об этом и говорит: смотрите, пришли поклониться Богу, предстали перед Богом, встаете вечером на молитву, приходите в церковь, в каком-то другом кругу вы собираетесь для того, чтобы помолиться и поклониться Богу. Вы находитесь в этих обстоятельствах. Не забудьте, что прежде всего нужно вернуться туда и развязать все узлы, которые каким-то образом завязались за прошлый день, за прошлую неделю. Может быть, у кого-то несколько лет уже эти узлы. Второй текст. 18 глава, тоже Евангелие от Матфея. Здесь Иисус Христос то же самое говорит о приоритете, о приоритетности разрешения конфликтов. Он предупреждает и говорит: смотрите, не копите это, не собирайте это в сердце. Почему? Потому что если насобираешь, если это накопится, потом очень трудно все это раскрыть, очень трудно от всего этого избавляться. Поэтому он говорит, слушайте, 15 стих, 18 глава Евангелия от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Посмотрите, Иисус Христос представляет здесь очень ясный процесс. Он говорит шаг за шагом о том, что должно иметь место тогда, когда мы сталкиваемся с чьими-то неверными действиями, когда мы сталкиваемся с чьим-то грехом, когда мы сталкиваемся с какой-то конфликтной ситуацией по отношению к нам. Мы подробно будем говорить о том, как шагать вот эти ступенечки, что нужно для того, чтобы мы могли пройти ступень за ступенью и прийти к правильному результату. Сейчас я хотел бы проанализировать вместе с вами те действия, которые мы очень часто допускаем в нашей жизни и которые неправильные, которые приводят наоборот к обратным результатам, к плохим, к отрицательным результатам. Священное Писание достаточно много говорит об этом, и мне хотелось бы сегодня сосредоточить наше внимание на нескольких таких качествах. Прежде всего, мы говорим сегодня о пассивных действиях. Что это такое? Вы знаете, пассивные действия, точно так, как и агрессия, они коренятся в гордыне человека. Есть разный тип людей, есть люди, которые более активно, более легко нападают на других. Есть те, которые скромнее по своей натуре, они не настолько смелы, чтобы выразить себя, но это совсем не значит, что у этих людей меньшее проявление «я». Просто это «я» проявляется по-другому, в другой форме оно выражается. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, которое говорит нам о самых разных аспектах наших взаимоотношений, Священное Писание нас часто предупреждает, каким образом или чего нужно убегать в таких обстоятельствах. Первый вид вот такого пассивного неверного действия – это недовольство. Чьи-то неправильные действия чаще всего выражаются или оставляют отпечаток в нашем сознании, вызывая в нас недовольство. Мы недовольны чьими-то действиями. В принципе, это нормально. Потому что у нас есть оценка, степень оценки. Мы оцениваем, это хорошо, это плохо. Но вот эта оценка, первоначальная оценка, она всегда должна приобрести правильную атмосферу или правильный подход. То есть, если мы увидели что-то плохое, мы сразу же должны сориентироваться с тем, что если мы любим этого человека, который действует неправильно, если мы заботимся о его благосостоянии, если мы хотим, чтобы наши взаимоотношения были правильными, были библейскими, были такие, которые хочет Христос установить в нашей жизни, в нашем характере, в этом случае нам необходимо подходить к этому человеку с любовью. Вместо этого чаще всего люди подходят, замыкаясь в себе. И потихонечку в своем сердце тая какую-то горечь, какое-то недовольство по отношению к человеку. Знаете, в послании к Евреям написано о горьких корнях. Стараясь смотреть, чтобы какой горький корень не возник в вас, не возник в вашем сознании, не возник в вашем сердце. Вот это такие маленькие горькие корешки –

Виктор, первый вариант – простить и не заметить. Забыть абсолютно, что сделано. И в каких-то случаях нужно так делать. Второй вариант – пойти и решить с этим человеком. Для того, чтобы в сердце зла не было. Для того, чтобы сердце не ожесточенное было. Для того, чтобы сердце было открытое, доброе, христианское. Чтобы Христов характер был отражен. Знаете, что получается? Когда собирается недовольство, оно обязательно себя проявляет. Оно не может не проявить. Вроде бы иногда нам кажется, что мы недовольны по праву. Мы имеем право быть недовольными, потому что этот человек или эти люди ведут себя неправильно. Это абсолютно, абсолютно неверно. Мы не имеем права на это. Мы имеем право увидеть, что они ведут себя неправильно. Но наша задача заключается не в том, чтобы копить это в себе, не в том, чтобы наращивать вот этот потенциал, этот заряд, который однажды выплеснется. Наша задача заключается в том, чтобы решать эти проблемы. Это христианский характер, дорогие мои. Это действительно Христос, который поселяется в сердце христианина. Это настоящее христианство. Другой вид христианства – это христианство формальное. Это христианство фарисейское, которое вроде бы снаружи христианство, но внутри, в своем сердце. Там то, что, помните, Христос замечал в фарисеях. Он говорил: вы снаружи очень красиво выглядите, но внутри полны растления. Очень часто такие вещи проходят в нашем сознании, в нашей жизни. Представьте себе, если бы сейчас все люди, которые вас окружают, могли бы увидеть все недовольство, которое есть в вашем сердце. Насколько красивы бы вы были? Что увидели бы люди? Насколько вы хотели бы, чтобы люди увидели это? Но вы знаете, вам кажется, что этого люди не видят. На самом деле люди видят, люди вокруг вас видят гораздо больше, чем вы думаете. Гораздо больше. Если вы таите в сердце недовольство, это недовольство будет потихоньку отравлять атмосферу, в которой вы живете. Оно будет осложнять вашу семейную жизнь. Оно будет осложнять вашу жизнь на работе. Оно будет осложнять ваши взаимоотношения с друзьями. Это не проходит бесследно, дорогие друзья. Это то, что нужно искоренять. Посмотрите, в книге притчи Соломон говорит о том, каким образом недовольство отравляет семью. Послушайте, пожалуйста, 25 глава, 24 стих. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме, с недовольной женой, с той, которая постоянно у нее там что-то кипит, и пар иногда выходит наружу». И так написано: лучше жить в углу на кровле, лучше не иметь ничего, чем иметь вот такую жизнь, которая постоянно пускает яд недовольства, которая постоянно отравляет атмосферу. Это невозможно удержать. Если вы не разобрались с недовольством в сердце, это недовольство будет отравлять вашу жизнь. Вот что самое интересное. Иногда нам кажется: ну это ж он виноват. Это ж она виновата, и поэтому я-то здесь жертва, я-то здесь пострадавшая сторона, я-то имею право на реакцию. Я не говорю сейчас о правах, я говорю сейчас о том, что эта реакция отравит вашу жизнь. Вы заинтересованы, вы прежде всего заинтересованы в том, чтобы отказаться от недовольства, отказаться от горечи. Вы заинтересованы в том, чтобы простить и жить легко. И работать над этим человеком, молиться о нем, помогать ему, делать все, что вы можете, для того, чтобы помочь этому человеку действительно увидеть себя, осознать свой грех, понять свои неправильные действия и сделать все, что необходимо для того, чтобы их исправить. Вы знаете, всякое недовольство построено на мнении того, что мы достойны лучшего отношения. Всякое недовольство. Вот почему нам так важно, дорогие друзья, приходить ко Христу. Вот почему нам так важно приходить снова и снова и видеть себя грешниками. Видеть себя погибающими. Пророк Исаия говорит: посмотрите на глубину рва, из которого вы были извлечены. Посмотрите на то, что вы абсолютно ничего не достойны были. Вы достойны были одного – ада. Это так, каждый из нас. Я и вы. Единственное, чего мы достойны действительно, мы достойны ада.

0: Это только Божья милость. Только Божья милость нам дает все то, что мы имеем сегодня. И как важно, друзья, жить, постоянно помня это. И тогда наши взаимоотношения с людьми будут принимать другой характер, другую окраску. Мы будем иметь силу для того, чтобы прощать. Мы будем иметь силу для того, чтобы помогать другим исправлять их недостатки, исправлять их какие-то конфликтные действия или конфликтующие действия. Итак, первая ступень или первое действие, пассивное действие, неправильное действие при возникновении конфликта – это недовольство. Если вы с этим недовольством не решите вопрос сразу, как только оно возникло, оно потихонечку приведет вас к следующей ступени, которую я называю «скрытое раздражение». Речь идет вот о чем. Когда на одно недовольство наложилось другое недовольство, когда на него наложилось третье недовольство, когда в вашем сознании растет эта картина о том, как насколько плохой человек, который так поступает. Я, кстати, встречался даже с людьми, которые раздражаются на Бога. Они встречаются с действиями Божьими какими-то, которые неудобны, которые причиняют боль, которые, может быть, не совсем приятны для них. И они начинают вот так же раздражаться на Бога, недовольствовать на Бога, роптать. Помните, как это было с народом израильским? Помните, когда они шли из Египта в землю обетованную, после того, когда они получили очень-очень много благословений, вдруг, когда они столкнулись с первыми трудностями, у них возникло недовольство. Недовольство, которое выросло в раздражение. И они пришли к Моисею, и они стали кричать, и они стали стучать кулаком, и стали говорить: «Почему ты нас вывел? Лучше бы мы там умерли». Вот это вторая ступень. Это вторая ступень, когда раздражение возникает в сердце. Вы знаете, все это построено на идее видимого смирения. То есть человеку кажется, что он, ну, такой очень хороший, он очень правильный, он менталитет жертвы. Человек начинает чувствовать себя жертвой, и он начинает крутить в своем сознании мысли: какой я бедный, какой я несчастный, а как он сказал, а какой у него взгляд был, а какие жесты были. И человек прокручивает это в своем сознании больше и больше, и ему все жальче и жальче себя становится, и он начинает плакать уже о себе, о том, какой он несчастный и жалкий. И вот это состояние вызывает в его сердце то, что он, ему кажется, что он имеет право на то, чтобы раздражаться. Он имеет право на то, чтобы быть недовольным. Он имеет право кипеть внутри. Послушайте, книга Левит. Очень давно написана. Закон Божий. Пятикнижие Моисеева. В книге Левит. Послушайте эти слова. 19 глава, 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь греха на себе». Очень интересно. Много лет назад те же самые проблемы. То же самое. Люди сталкивались с конфликтами. Люди сталкивались с действиями, которые их не устраивали. И вместо того, чтобы их решать, они действовали так, что в сердце они хранили вражду. Вы знаете, здесь может быть тысяча оправданий, которые люди приводят для себя. Ну, например, он меня не послушает. Я ему скажу, он меня и послушает. Так кто я такой? Да я-то двух слов связать не умею. Да, у них там целый клан. Они там все вместе, они меня маленького задавят. И таким образом люди потихонечку ставят себя в положение, когда они находят оправдание, почему они могут не исполнять вот это слово, когда они могут не следовать им. Вот почему, дорогие друзья, на сегодняшний день мы переживаем такое огромное количество стрессов, такое огромное количество скандалов, разных противоречий, разных неприятностей и боли, которые люди приносят друг другу. Только потому, что они недостаточно посвящены этому слову, чтобы действительно каждая ситуация, каждый конфликт разрешать так, как говорит Священное Писание: «Не враждуй на брата твоего в сердце». Это повеление Божие. не допускайте в сердце ваша мысль враждебную про брата, про сестру. Если увидели что-то неправильное, если услышали что-то неправильное, если узнали что-то неправильное, не держите это в сердце, идите прямо к нему. Молитесь о нем, встречайтесь с ним, разговаривайте с ним, ищите Божьего ответа, просите Божьей силы, чтобы он дал вам способность это сделать правильно. Ни в коем случае не оставьте это в сердце. Опять-таки, точно так же, когда в вашей жизни, когда в вашем сердце возникает недовольство, которое перерастает в раздражение, точно так же оно не остается незамеченным. Люди вокруг вас видят это. Вы становитесь неприятными для людей. Казалось бы, вы пострадали, но вместо того, чтобы к вам было сострадание, вы начинаете отталкивать людей от себя. Почему? Потому что вы недовольны. Потому что вы живете, вот, похоже на чайник кипящий, из которого постоянно пар выходит. Пар ядовитый, пар, который отравляет все вокруг. Очень часто раздражение в сердце вызывает самыми незначительными действиями. Самыми незначительными. Самые-самые разные вещи. Чьи-то манеры вам не нравятся. Вам не нравится, как кто-то берет ложку за обедом. Вам не нравится, как кто-то поет, может быть, не очень точно попадая в тон. И вы, стоя рядом с ним, раздражаетесь. Вам не нравится, как кто-то одевается. Вам не нравится, как люди разговаривают, какой у них акцент. И так далее. Самые-самые разные вещи, которые приводят нас к раздражению. Во всех этих ситуациях что делать? Увидели, кто-то делает то, что неправильно. Иногда это грех. Иногда это просто некрасивые какие-то вещи. Что надо сделать? Ни в коем случае нельзя хранить вражду в сердце своем против этого брата или сестру. Нужно подойти к нему и с любовью объяснить ему, что это плохо. Что то, что он или она делает, это не то, что его красит. Это не то, что помогает ему или помогает нам. Это помолиться об этом человеке. Это найти, знаете, в себе достаточно силы, чтобы терпеливо помогать ему исправляться. Написано, мы все члены друг другу. Вы знаете, скрытое раздражение есть не что иное, как злость, которую мы вскармливаем в сердце. Ничто иное. Мы боимся дать ему это название, но на самом деле это самая настоящая злость, которую мы пригреваем в нашем сердце и которой мы позволяем расти. И однажды она из пассивной формы может принять агрессивную форму. Когда-то этот надутый пузырь прорвется. Когда-то вот вся та желчь, которая скапливается, когда-то она вырвется наружу. И когда-то она даст знать о себе. Вот почему Бог говорит в книге Левит, не враждуй на брата твоего в сердце твое. Живите открыто, живите так, что если возникает конфликт, решайте его. Решайте его искренне, решайте его с любовью. Делайте все, что вы можете для того, чтобы все эти обстоятельства не отравляли вашу жизнь. Посмотрите, очень яркий пример такого раздражения написан в книге «Бытие». Книга «Бытие», 4 глава, когда речь идет о Каине. Посмотрите, Бог обращается к нему и говорит ему, «Сказал Господь Каину», 6 стих, «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое?» Недовольство посетило Каин. Почему? Причина недовольства. Иногда это недовольство бывает, ну так скажем, по причине чего-то греха. Иногда это недовольство бывает вот так, как это произошло в жизни Каина, в ситуации между Каином и Авелем, когда просто Бог уделил больше внимания, когда он дал больше, так скажем, своего внимания или своей благодати тому, кто был рядом с ним. В результате этого в сердце Каина возникло недовольство. Это недовольство стало перерастать в раздражение. И подходит Бог к нему и говорит, почему ты огорчился? Отчего твое лицо поникло? Если делаешь что доброе, то не поднимаешь ли сердце? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Итак, мы говорили о двух пассивных действиях, которые никогда не приводят к разрешению конфликтов, а наоборот их осложняют, наоборот делают это больше и больше таким трудно выражаемым или трудно проходимым. Третье действие, которое является продолжением этих двух, это обида. Чем отличается обида от недовольства и раздражения? Обида – это недовольство и раздражение, сковавшее или охватившее всего человека. То есть это когда человек живет, и основные сферы его жизни, они подвержены влиянию или действию того факта, который произошел, того какого-то неверного действия, какого-то больного или, так скажем, причинившего неприятность факта в нашей жизни. Вы знаете, если мы не погасим вовремя свои недовольства, если мы не решим эти накапливающиеся внутри раздражения, если мы не разберемся с горечью, которая таится в нашем сердце, эта горечь станет отравлять нас, станет проникать в другие сферы нашей жизни.
1: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Мы – то, что мы поем, поэтому в музыкальном служении выбирайте слова и песни аккуратно и мудро. Колоссянам 3:16. Вы учите собрание через песни и слова, которые выбираете. В большей или меньшей степени, но наша церковь запомнит слова песен лучше, чем некоторые проповеди. Создавайте репертуар песен, которые позволяют вам выражать различные аспекты Божьей славы, Его характера, и песни, в которых есть отклик на эти истины. Когда я говорю об отклике, я имею в виду возможность в пении выражать нашу ответную реакцию на истины, о которых мы поем. Хороший пример – песня «Великий Бог». В первом куплете мы поем о величии Бога в Его творении. В припеве отчетливо виден наш отклик на Его творение. «Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик». Соединяйте песни, наполненные истиной, с песнями, в которых собрание сможет выразить свою реакцию на нее. Просмотрите внимательно все тексты своих песен. Действительно ли они помогают людям в церкви назидать друг друга и способствуют тому, чтобы Слово Христово наполняло их ум, сердце и жизнь обильно?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды Божий человек Елисей воскликнул: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. 4 Царств 3:15. Что происходит с нами сегодня при звуках нынешних гуслистов? Касается ли Господь нашей души? Успокаивает ли нас в повседневных проблемах? Дает ли нам мудрость свыше для решения насущных вопросов? Елисей знал, что, найдя правильного гуслиста, он получит нужный ответ от Господа. Уверены ли мы сегодня, что, слушая христианскую музыку и пение, наполнимся Божьей благодатью и приобретем мудрость в нашем ежедневном следовании в небеса? Еще не поздно, мои дорогие, найти правильного гуслиста.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй! Помнишь, на чем мы остановились в прошлый раз? Мы говорили о нарушении царем Ахавом 10-й заповеди, которой Бог повелел: «Не пожелай». «Не пожелай ничего, что у ближнего твоего». Можно ли брать чужое? Конечно же, нет. Этому нас учит Бог через Библию. Но вот Иезавель и Ахав так не считали. Они привыкли злоупотреблять своей властью. Ахав соблазнился на землю Навуфея, а Иезавель решила во что бы то ни стало ее отобрать. Осуждение Ахава. Библия, 3 книга Царств, глава 21. Иезавель решила, что если Навуфей не согласен уступить свою землю, значит, надо избавиться от него и его семьи. Тогда Ахав сможет заполучить то, что хочет. Она быстро написала от имени Ахава письма старейшинам и знатным людям Изреэля и запечатала их царской печатью. В письмах же она написала так: «Объявите большой праздник и соберите весь народ, и посадите Навуфея на почетное место, и заплатите двум негодным людям, чтобы они свидетельствовали против него и говорили, что он хулил Бога и царя. Судите его за эти преступления, и как только признаете его виновным, предайте его смерти». Старейшины города боялись Иезавели, и поэтому немедленно исполнили ее повеление. Навуфей и его сыновья были убиты. Как только известие о казни Навуфея и его сыновей достигло дворца, довольная Иезавель поспешила к Ахаву. «Теперь ты можешь получить свой драгоценный виноградник», — сказала она ему. «Навуфей и его сыновья мертвы». Обрадованный Ахав сразу же отправился осматривать свое новое владение. Но Господь все видел и послал к Ахаву пророка Илью. Увидев Илью, Ахав побледнел. «Нашел ты меня, враг мой!» — мрачно воскликнул он. «Нашел!» — торжественно отвечал Илья. — «Я должен передать тебе послание Господа. Всю свою жизнь ты творил зло и приступал закон Божий. И сейчас ты совершил большой грех. Ты предал невинного человека жестокой смерти. Теперь я говорю тебе, такая же внезапная и жестокая смерть поразит тебя и жену твою, и Иезавель, а твои сыновья не будут после тебя править Израилем». Услышав эти слова, Ахав очень опечалился и устыдился. Он знал, что Изавель творила зло, и что сам он тоже заслуживает кары. Он разодрал свои царские богатые одежды и оделся в грубую мешковину, и не прикасался больше к изысканным яствам. Плача, в глубоком раскаянии он бродил по дворцу в горести и печали. И Господь увидел смирение Ахава. «Ахав смирился передо мной и раскаивается во всем зле, которое он сделал», — сказал Бог Илии. «За это я не стану насылать на него беды в дни его жизни, но потомки его не будут править Израилем». Очень опасно допустить в сердце зависть и пожелать того, что принадлежит другому. Чтобы мы замечали это, Бог дал нам заповедь «не пожелай». Это мы усвоили, правда же? А сегодня мы усвоили еще два урока. Один грех влечет за собой другие. Как пожелание привело к убийству. Знай, что грех нужно исповедовать и оставить сразу, как только ты его осознал, пока не поздно. И второй урок. Даже такой нечестивый царь, как Ахав, услышав Слово Божье, покаялся. Такова сила Слова Божьего. Не стесняйся его проповедовать другим, своим друзьям, знакомым. Глядишь, и они покаются, как Ахав, и Бог простит их. Богу нравится прощать грешников. Но нам пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда мы вновь встретимся, чтобы слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 47. Псалом 138, 9 и 10 стихи. «Возьму ли крылья зари и переселюсь ли на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Эти слова говорят не только о том, что Бог видит нас везде и все о нас знает. Они говорят о том, что во всех случаях жизни Бог защищает и оберегает нас. Переселиться на край моря, на крыльях зари – это значит очень быстро, с лучами восходящего солнца оказаться на другом краю земли. То есть там, куда достигают солнечные лучи. Царь Давид, написавший этот псалом, вряд ли знал, какова скорость света. Но он знал точно, что нельзя исчезнуть из Божьего внимания.

0: ни с какой скоростью. И там его рука поведет человека, и десница Бога будет охранять его везде. Я лечу на самолете. Мое лето в Крыму закончилось очень быстро. Месяц пролетел незаметно, и настала пора отправляться домой. Прощай, море. Прощайте, горы с речками и вкусными фруктами. Прощай, друг. Поздним вечером, сев в автобус, я уехал в Симферополь. Автобус привез меня в аэропорт. Там уже стоял самолет, который должен был доставить меня в Ташкент. Ну, конечно, не только меня, но и всех других пассажиров. Но я ведь летел самолетом первый раз в жизни, и я не забыл помолиться, прося Бога сохранить меня и всех пассажиров в долгом полете. Из окошка самолета, оно называется иллюминатором, я видел огни оставшегося внизу ночного Симферополя. А потом, под мерное гудение моторов, я заснул. Проснулся от того, что в глаза мне светило яркое солнце. Посмотрев через иллюминатор, далеко внизу я увидел ровную гладь синей воды. Понятно, что море казалось ровным и гладким с высоты, ведь расстояние от земли было больше 9 километров. На самом деле там дул ветер, поднимая волны, и гнал их к берегу. Это было Каспийское море. Раньше я видел его только на географических картах. Даже попробовал поискать знакомые очертания берегов, когда внизу закончилась водная гладь. Прошло еще 2 часа полета, и мы приземлились в аэропорту Ташкента. Посадка мне не очень понравилась. Закладывала уши и немного подташнивала, но я мужественно перенес все эти неприятности. Почти целый день я прождал свой рейс на Фрунзе. Улетал из Ташкента вечером. И всего через 40 минут мы прилетели в мой родной город. А когда я добрался домой, то понял, почему говорится в поговорке: «В гостях хорошо, а дома лучше». Псалом 90, 11, 12 стихи. «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Такой наш Бог посылает своих ангелов, чтобы охранять на всех путях верующего человека. Когда я размышляю о таком Боге, в которого верую, мне становится спокойно и радостно. Представив себе, что он знал мальчика Вовку, ночью летящего домой на самолете, я благодарю моего Бога. Он всегда знал и знает мои пути. А еще я молюсь и прошу Бога о всех моих детях и внуках. Да заповедует он ангелам своим охранять их на всех путях этой бурной жизни. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Псалом 90.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

Так, это я сделала. Да, и это приготовила. Да-да, пирожки с малиной в духовке. Цветочки на столе. Ну вот, вроде бы и все. Побегу их встречать на нашу лесную станцию. Дневным поездом приезжает моя старшая сестра, Кисточка, со своей дочуркой Бусинкой. Племянницу я давно уже не видела. Выросла-то, наверное, так. Сестра писала, что Бусинка прошлой осенью уже в школу пошла. Не удивляйтесь, Кисточка всегда называет меня Лапкой. Это потому, что я в детстве всегда лапку вверх тянула, когда спросить что-то хотела.

0: Лапка, неужели это ты? Совсем взрослая стала. А хвостик-то какой у тебя пушистенький.
1: Здравствуйте, тетя Лапка. Я так рада вам. Ну что, мы к вам приехали. Я об этой поездке целый год мечтала, честное слово.
2: Здравствуйте, мои дорогие. Как же я рада вас видеть. Бусинка, какая ты красавица стала. И так на маму похожа. Кисточка, дорогая, дай я тебя расцелую. А вот и мой домик. Проходите, гости дорогие.
0: Очень мило у тебя, Лапка. Уютно. Букет на столе стоит. Какой он красивый.
1: И пахнет вкусно пирожками.
2: Да, это я к вашему приезду готовилась. Надеюсь, что на вкус пирожки не подкачают. Располагайтесь, отдыхайте. И будем чай из ромашки пить.
0: Лапка, а как поживают твои друзья? Кабанчик, Бобрик и дядюшка Лось. Надеюсь, мы с ними познакомимся. Ты так много о них рассказывала в своих письмах.
2: Конечно, кисточка, познакомлю. Но только не сегодня. Вы же ко мне на целую неделю приехали. Бобрик наш на строительстве плотины в соседнем заповеднике еще на пару дней задержится. Дядюшка Лось немного приболел, а кабанчик до вечера спит. Просил его не беспокоить. У него, видите ли, вчера трудный день выдался. Что-то мне подсказывает, что вчера он слишком много желудей за ужином проглотил. Поэтому у меня к вам просьба. Не могли бы вы мне помочь? Поучаствовать в нашей радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Конечно, могли бы. Мы с моими друзьями ваши передачи каждую неделю слушаем. И уже заочно знакомы со всеми ведущими. А о чем сегодняшняя передача будет?
2: Я приглашаю вас посетить нашу литературную гостиную. И читать мы сегодня будем два рассказа из книги украинской писательницы Елены Микулы «Почему не летают лягушки».
1: А когда начнется радиопередача?
2: А вот прямо сейчас и начнется. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас в нашу литературную гостиную.
1: Присаживайтесь поудобнее.
0: Литературное чтение вот-вот начнутся. Рассказ называется «Кличка».
2: Толик – самый вредный мальчишка на свете. Ему лучше не попадаться. Всем ребятам из нашего двора он придумал клички. А вчера подвернулся ему и я. Он почти довел меня до слез. Я ничего ему плохого не делал. Я вообще стараюсь держаться подальше от таких ребят, как Толик. Мы играли во дворе. И тут мама позвала меня с балкона.
3: «Витя!»
2: А Толик тут как тут.
3: «Витя, мурмытя, зеленая копытя!»
2: И все начали смеяться надо мной и повторять эту противную глупую дразнилку. Мне было обидно. И я, как назло, не мог ничего придумать в ответ. Я пошел домой с единственной мыслью – сочинить для Толика какую-нибудь необыкновенную, смешную и обидную дразнилку. После обеда я взял лист бумаги и ручку и написал «Толик» и стал думать. Единственное слово, которое рифмовалось с этим именем, было «Нолик». Но это было совсем не обидное прозвище. Я чуть напрягся, и у меня получилось «Толик, Толик, круглый нолик». Ну, какая-то слишком нежная дразнилка получилась. Тогда я написал на бумаге «Только». Я ломал голову, наверное, целый час и, наконец, выдал «только-только зеленая фасолька». Еще нежнее получилось. Я сидел над этим листиком бумаги еще час. И у меня возникло еще одно стихотворение. «Только-только банановая долька». И это было совсем не то, что я хотел. Я пошел к Сережке, который делал уроки, и попросил его: «Помоги мне придумать дразнилку для Толика». Но Сергей прогнал меня, сказав, что он геометрию делает, ему некогда. Я поплелся в свою комнату. Снова сел за стол, но у меня ничего не получалось. Через некоторое время пришел Сережка и говорит:
4: «Ничего в голову не лезет. Все, что могу предложить, это Толик-Толик, квадратный треугольник».
2: Но это было тоже не обидное прозвище и не в рифму. Мне совсем не хотелось идти на улицу, но надо было погулять с собакой. Я взял мяч, и мы с Кузей вышли во двор. Толик сидел на скамейке. Увидев меня, он ухмыльнулся. Мое сердце забилось, я стал лихорадочно вспоминать все дразнилки, что мы с Сережкой придумали. «Сейчас я ему скажу, я все скажу!» Но вдруг я понял, что нет смысла это делать. Мне почему-то перехотелось обижать Толика, и я сказал ему: «Толик, пойдем поиграем в мяч». Толик страшно удивился, он ожидал все, что угодно, только не это. Он ответил мне, медленно подбирая слова:
0: «Хорошо, пойдем, Витя».
2: И вы знаете, он никогда больше не вспоминал эту глупую дразнилку про меня.
0: Библия говорит: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Эти слова записаны в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 12 стихе.
2: Следующий рассказ называется «Чье ты отражение?». «Это зеркало мне определенно нравится», — сказал юный подсолнух, глядя на небо. «Мое отражение в нем выглядит очень симпатично».
5: «Ха-ха-ха!» — хрипло засмеялась старая ворона, восседающая на рваной шляпе огородного пугала. «Ты что, пустая твоя голова? Считаешь, что солнце — это твое отражение?»
2: «Конечно! Посмотри, глупая птица, я круглый, и оно тоже. И я желтый, и мое отражение имеет такой же цвет. И если ты мне совсем не веришь, обрати внимание, когда я поворачиваю свою голову, оно двигается за мной», — хвастливо ответил ей подсолнух.
5: «Да», — сказала ворона, почесав лапой затылок. «Что ты на это ответишь? Ты слишком молод и самоуверен. Ты думаешь, что ты стоишь в самом центре мира, и солнце вращается вокруг тебя. Я советую тебе разобраться, кто является чьим отражением. Если ты поймешь это в юности, то солнце, которое ты считаешь своим отражением, щедро наполнит тебя».
2: «Объясни, пожалуйста, как оно может наполнить меня?» — недоверчиво спросил подсолнух. «Оно ведь так далеко от меня».
5: «Ты когда-нибудь задумывался, почему у тебя такое имя, подсолнух? Потому что ты растешь под солнцем, под его лучами, и твоя жизнь зависит от тепла и света, что оно дает тебе. И чтобы твои семечки не остались пустыми, тебе надо все время смотреть на него».
2: «Я все время смотрю на него».
5: «Смотреть-то ты смотришь, но ты не заметил главного. Не оно за тобой движется, а твое движение зависит от пути солнца по небу», — сказала ворона.
2: «Почему ты так считаешь?» — спросил подсолнух.
5: «А ты попробуй стоять на месте и посмотри, будет ли двигаться солнце без твоей помощи».
0: Подсолнух опустил свою голову и замер на месте. Через полчаса он взглянул на небо. Солнце успело пройти немного на запад.
2: «Понятно. Мой путь зависит от солнца. Вся моя жизнь зависит от него».
0: Ворона кивнула в знак согласия.
2: «Знаешь, тетушка Ворона, мне нравится то, что ты мне рассказала. Я теперь чувствую тепло солнышка. Мне нравится смотреть на него, а не любоваться собой. И мне так нравится мое имя. Я даже придумал, что подсолнух – это еще означает «подобный солнцу».
5: Карррр! Из тебя выйдет толк!
2: Спасибо, что ты научила меня. Извини, что я был не совсем вежлив с тобой.
5: Пустяки! В твоем возрасте такое частенько бывает.
0: Подсолнух, распрямив лепестки, поднял свое круглое личико к небу.
2: Солнышко, милое мое солнышко, как мне нравится смотреть на тебя, чувствовать тепло твоих лучей, видеть твое сияние. Как мне нравится, что я похож на тебя. Я твое отражение. Ты на небе, а я маленькое солнышко на земле. Ты радуешь меня, а я хочу радовать людей. Я хочу, чтобы все, глядя на меня, вспоминали о тебе. Я соберу все твое тепло в свои семечки и отдам людям.
5: Ну вот, теперь я вижу, что ты не пустоголовый желтый цветок, а настоящий подсолнух.
0: Ворона каркнула на прощание и полетела куда-то по своим делам. А ты знаешь, чье ты отражение? Библия говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему. Ты – отражение Бога на земле. Хочешь ли ты быть похожим на Иисуса? Для этого тебе надо все время смотреть на Него. Ты скажешь, где же я смогу увидеть Его? В Слове Божьем, Библии. В твоей молитве Иисус всегда рядом с тобой. В твоем сердце, когда Дух Святой изменяет его и делает лучше, добрей.
1: Ах, тетя Лапка, как я рада, что приехала к тебе в гости, и мне посчастливилось поучаствовать в твоей радиопередачке.
2: Я тоже рада, Бусинка. Но давайте сейчас попрощаемся с нашими маленькими радиослушателями, ведь время нашего эфира подошло к концу.
0: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, Радуга», литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Тетя Лапка, а может быть, мы все же заглянем к кабанчику? Вдруг он уже проснулся?

Библейское вещание BBN. Радио, основанное на Священном Писании и на любви Божией к нам. «Когда изберу время, я произведу суд по правде», так сказал Господь через псалмопевца Давида в Псалме 74, в 3 стихе. Хотя Бог милостив, но Он и праведен, и правда Его требует, чтобы не раскаявшийся грешник, как презревший вечный Божий закон и самого Бога, был наказан. Это непременно будет с нераскаявшимися и преступившими закон, чтобы они не измышляли для смягчения и оправдания при угрызениях совести. «Бог поругаем не бывает» — Галатам 6:7. Благость Божья и долготерпение проявляются в том, что Он терпит грешника, нарушающего Его святой закон, не сразу наказывает его, ожидает его покаяния, или, как учит апостол, ведет к покаянию, Римлянам 2:4. Но когда грешник пренебрегает этим богатством Божьей благодати и остается нераскаявшимся и ожесточенным, тогда правда Божья вступает в свое дело и воздает ему по делам его, Римлянам 2:6. Я верю, что ни один из вас, дорогие друзья, не останется для Божьего суда, но вы примете Божью благодать сегодня и получите спасение от ваших грехов. Сделайте это сейчас.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: ты тот человек, так сказал пророк Нафан царю Давиду. И после этих слов Давид упал на колени и раскаялся. Давайте посмотрим внимательнее, что именно имел в виду Нафан и почему эти слова вызвали такую реакцию у царя Давида.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня тема нашей передачи – противостояние. Но речь пойдет не о войне, не о спорах, а об умении встать и честно сказать: «Ты не прав, ты находишься в грехе». Обличение – что это такое? Противостояние греху, когда оно необходимо. Открыв 12 главу 2 книги Царств, давайте вместе поищем ответы на эти вопросы. Противостояние – это название передачи сегодня. Будем учиться противостоять греху. Итак, слово пастору Петру. Будем внимательно слушать.
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы будем рассуждать над интересным эпизодом из жизни человека, который получил так много от Бога, и его звали Давид. К нему приходит его верный друг, священник Нафан, чтобы передать послание от Бога. Давид впадал в различные грехи: ложь, прелюбодеяние и даже убийство. Но Бог, благодаря своей великой милости, любви и состраданию, оставил Давида царем Израиля. Он послал пророка Нафана передать Давиду важное сообщение. И, как сегодня мы узнаем, Нафан был человеком полным смелости, мудрости и при этом еще и кротости. И все эти качества были необходимы, когда он противостоял Давиду, обличая его в грехах. Предлагаю вам сейчас внимательно послушать обращение пророка Нафана и ответ Давида. Давайте вместе прочитаем отрывок из Библии, из 2 книги Царств, 12 главу, с 1 по 14 стихи. Вторая книга Царств, 12 глава. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и было у него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего в лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если это для тебя мало, прибавил тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитьянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитьянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Аминь. У многих людей, занимающих высокие посты, есть верные друзья, чья основная задача — говорить им правду. И это большая помощь. Но в то же время это очень непростая задача. Потому что как только ты оказываешься рядом с влиятельным человеком, сразу появляется соблазн начать уступать, льстить, говорить то, что он хочет услышать, соглашаться с тем, с чем вы на самом деле не согласны. Просто потому, что этот человек обладает большей властью. Но в таком случае вы не принесете ему большой пользы. Давид обладал огромной властью. Он руководил народом Божиим. Давид был настолько влиятельной личностью, что описанию его жизни уделено 62 главы в Ветхом Завете и в Новом Завете, не менее 59 ссылок на его жизнь. Ему уделяется так много внимания в Библии, как никому другому. Но все же даже такой влиятельный человек, как Давид, не был идеален. Он совершил ужасный грех, когда ему было около 50 лет, и, возможно, чуть-чуть больше. Он совершил грех прелюбодеяния, взял чужую жену. И вместо того, чтобы признаться в этом грехе, он скрыл его, подстроив смерть мужа. Его жизнь покрылась паутиной лжи и лицемерия. Время медленно шло. Кто-то мог подумать, что святой отец на небесах дремлет, позволяя происходить тому, что делал Давид. Грех Давида не имел никакого наказания для людей, это было соблазном для обсуждения. Но мы с вами должны понимать, что даже говорить о том, что Бог что-то не замечает, не видит, это глупо. Что же происходит далее? Бог отправляет к Давиду прямого, честного человека, который должен будет сказать ему правду. На память мне не приходит ни одна другая очная ставка, которая была бы столь же короткая, но при этом настолько эффективная. Три коротких слова изменили всю ситуацию. «Ты тот человек». Сердце Давида сокрушилось. Я думаю, в его жизни появилось место вздоху облегчения. Пророк Нафан был честным советником, который сказал Давиду правду, не стесняясь и не пытаясь угодить. Думаю, нет смысла углубляться в детали истории греха Давида. Но хочу упомянуть только две важные детали. Первое. Он все скрыл. Сам грех прелюбодеяния, план убийства. Вся эта лицемерная история была сокрыта. К сожалению, когда человек встает на более высокую позицию, он приобретает больше возможностей закрывать двери своего офиса от чужих глаз. Высокий уровень конфиденциальности дает большой соблазн, и плоть начинает напоминать о себе и хочет выйти за рамки. Так произошло и с Давидом. У него была возможность скрывать свои действия, и он использовал ее в своих интересах. Давид упал, согрешил, а затем скрыл все свои трагические поступки. И все, что он сделал, было сокрыто от окружающих. Второе, что я хотел бы сказать о грехе Давида. Он был совершен по его желанию. Это не была одномоментная ошибка, не случайность. Он не подскользнулся нечаянно, но по своему собственному желанию, полностью осознавая, что он делает, совершил грех с Версавией, убил ее мужа, пусть и не своими руками, и осознанно жил во лжи на протяжении последующих месяцев. Жизнь Давида была наполнена успехом, радостью. У него было все, о чем он только мог мечтать. И могло показаться, что Бог и не обратил внимания на грех Давида. Но если вы внимательно прочитаете последний стих 11 главы 2 книги Царств, то поймете, что это совсем не так. Вот что там сказано. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Он согрешил. Помните об этом и не забывайте, что Бог все видит, и ничто не остается без его внимания. То, что было злом в очах Господа 3000 лет назад, это зло для него и сегодня. И обесценивать супружеские отношения изменами – это по-прежнему грех в глазах Божьих. И даже если никто другой не знает об этом, Сегодня ночью где-то мужчина и женщина, у которых на руках обручальные кольца, которые замужем или женаты, они проводят время вместе. И это грех, осознанный грех, который является злом в глазах Божьих. Нет таких обстоятельств, которые могли бы оправдать прелюбодеяние. Даже если окружение одобрит, Бог никогда. Это зло в Божьих глазах. И не забывайте об этом. Даже если никто другой не заметил, Бог видит. Если никто другой не знает, Бог знает. У Бога был план, как поставить Давида на колени в нужное время. И Бог очень хорошо умеет это делать. Иногда он совсем не торопится. Он ждет месяцы. Но когда наступает момент, мы его точно не пропустим. Так пишет апостол Павел. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Это написано в Библии, и это безусловная истина до сих пор. Если вы думаете, что Давид спокойно наслаждался долгими, восхитительными ночами с новой женой, пребывая в прекрасном расположении духа, то прочитайте 31-й псалом. И особое внимание стоит уделить первым четырем стихам. А начать дело надо с названия псалма. Псалом Давида – учение. Учение – это инструкция. Этот псалом написан для того, чтобы научить нас чему-то. 31-й псалом. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Есть удивительная книга «Вина и благодать». Она написана шведским писателем Павлом Тернером. Он талантливый психиатр и пишет о двух разновидностях вины. Истинное и ложное чувство вины. Ложное чувство вины, пишет Тернер, вызвано осуждением и предположениями человека. Истинное чувство вины возникает из осознанного неповиновения Богу. Один психолог душепопчитель описывает, как по-разному человек справляется с чувством вины. На примере загорающихся значков на панели управления в машине. Вы ведете машину, и вдруг загорается какой-то значок красного цвета, который говорит, что под капотом какие-то проблемы. И у вас есть выбор. Первое – остановиться. Выйти из машины, поднять капот, посмотреть, что же случилось. Нужно залить масло или охлаждающую жидкость. А второе – можно взять маленький молоточек и, когда загорится красный значок, стукнуть по табло молоточком, чтобы он погас. И вы продолжаете движение. Но какое-то время никаких изменений в вашей машине не будет видно. Но со временем вы поймете, какое глупое решение было бить молотком по панели управления. И все время я сталкиваюсь с такими христианами, которые в кармане

моей душе. Я не мог молчать глубоко внутри. Я стонал целыми днями. И вы хорошо понимаете, что это такое. И было ужасное тяготение от чувства вины. И днем, и ночью я чувствовал тяжелую Божью руку на мне. И это было похоже на жар. Я не мог поднять голову, я не мог справиться с давлением. Сил мне не хватало, мне было плохо, мое тело было истощено. Ну, а теперь обратимся к 50-му псалму. Думаю, у вас появятся некоторые мысли. И вновь обратите пристальное внимание на начало, описание псалма 50. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. То есть вы понимаете, этот псалом был написан после того, как Нафан пришел к нему с очень болезненным известием. И вот что пишет Давид. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Почему же он не расслаблялся? Не наслаждался жизнью? Давид мучился от бессонницы. Он просыпался и, казалось бы, видел обличающие слова, написанные на потолке. Когда он делал все дела по царству, то он видел слова обличения на стенах дворца. Он видел их на тарелках, когда принимал пищу. Он видел их на лицах своих советников. Он жил во лжи, от которой не мог избавиться. И чувство вины нарастало и нарастало. Вот что он пишет в 14 стихе 50-го псалма. «Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня». У него не было радости. Давид перестал писать. И за 12-месячный период было написано очень мало псалмов. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Он чувствовал себя нестабильным, неустойчивым. Не было чувства безопасности. Он жил во лжи, которая была для него невыносимо гнетущей. То же самое происходит с каждым, кто поддался на уловки греха. Плотской христианин будет говорить, что у него все хорошо. «Да не нужно на меня давить, у меня все в порядке». Но внутри у него есть то, что сжигает его изнутри. Настоящий христианин не сможет отрицать это. Внутри его голос совести, который разжигает костер. И этот голос не заставит молчать. Поэтому Давид просит у Господа сотворить в нем новое сердце, чистое, обновить в нем дух, чтобы он стал духом правым. У него так давно не было чистого сердца. И в 12 главе 2 книги Царств описана удивительная беседа между Давидом и Нафаном. Пророк пришел сказать ему правду. И давайте посмотрим на это противостояние более детально. Первое. Я хотел бы отметить, пророка Нафана послал Господь. Бог повелел ему войти в жизнь Давида. И об этом написано в первом стихе. Вторая книга Царств, 12 глава. «И послал Господь Нафана к Давиду». Я думаю, что раз это указано в самом начале повествования, это крайне важная деталь. Когда же Господь послал Нафана к Давиду? Сразу после измены? Нет. Сразу после того, как Версавия рассказала о беременности? Нет. Сразу после того, как он подстроил убийство Урии? Нет. Может быть, сразу после того, как Давид женился на беременной женщине? Нет. Или когда родился ребенок? Тоже нет. И многие исследователи Ветхого Завета соглашаются, что прошло около 12 месяцев после греха. То есть Нафан пришел к Давиду, когда младенцу было уже около 3 месяцев. И Бог ждал подходящего времени. Бог позволил всем трудностям в полной мере прийти в жизнь Давида. И только потом начал говорить с ним. Должен признаться, что иногда в моей жизни бывают моменты, когда я задаюсь вопросом. Почему Бог медлит? Я просто не понимаю, почему Бог так долго ждет и не делает то, что, на мой взгляд, Он должен был давно уже сделать. Но каждый раз, когда я смотрю на ситуацию в ретроспективе, я понимаю, как прекрасно Бог исполнил весь свой план, как совершенно все было продумано. Бог не только делает все необходимое, но и
подходящий.

настоящее время. Если сегодня среди наших слушателей есть те, кто должен будет обличить кого-то в грехе, извлеките урок и слово затем. Умение дождаться подходящего времени так же важно, как и подобрать правильные слова. Просто затянуть ремень потуже, взять с собой Библию и отправиться обличать человека, который упал в грех, это не очень мудро. Вам лучше быть уверенным в том, что вас посылает Господь. Пророк Нафан был уверен. И нужно лучше помолиться и говорить так, чтобы другой услышал слова обличения. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему. Ну, теперь послушаем, что говорит бесстрашный пророк. Я хочу, чтобы вы поставили себя на его место, и вряд ли вы найдете человека, которому было бы доверено более сложное задание, чем Нафану в тот день. Ему нужно было встать перед самым влиятельным человеком в стране и сказать то, что царь отрицал уже целый год. И никто другой не сказал бы Давиду то, что сказал Нафан. Были те, кто хмурил брови, были те, кто шептались, но не было тех, кто был достаточно смелым, чтобы честно сказать: «Царь Давид, ты грешник». Бог сказал Нафану: «Иди к Давиду и скажи ему все». И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». Давид сидит на троне, слушает. Он думает, что Нафан рассказывает историю, которая произошла где-то в Иерусалиме. И эта история захватывает Давида. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожелал взять и своих овец, и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. И тот пожалел взять и своих овец, и волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Но слова Нафана произвели на Давида очень сильное впечатление. И он преисполнен сострадания, гнева, и взрывается, как молния. Вот послушайте, что он отвечает. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что он не имел сострадания“». Знаете ли, когда у Господа есть человек, который готов к противостоянию, удивительно, как он подготовится и подберет все нужные слова. Давид был в ярости на этого человека и бесчестно поступившего с бедняком. И именно в этот момент Нафан указывает на Давида и говорит: «Ты и есть этот самый человек». И я прекрасно представляю себе, как был поражен Давид. Мы бы сказали, что у него округлились глаза и отвисла челюсть. Во-первых, он не знал, что кому-то известно о его грехе. И, конечно же, он не думал, что кто-то, особенно его доверенный пророк, когда-нибудь придет к нему с обличением. Но Нафан пришел и сказал Давиду то, что он не ожидал услышать. Вот как пишет Соломон в притчах: «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Мне очень нравится этот стих. Помните о том, что те, кто любит вас, могут обличить, остановить вас, когда вы двигаетесь прямо в пропасть. В жизни Давида был такой человек, который пришел и сказал: «Ты тот самый человек. Ты именно тот, кто забрал единственное дорогое у бедняка, кто был готов отобрать любимую овечку, имея целое стадо. Давид, это человек ты. Позвольте мне остановиться, чтобы обратиться к родителям, которые слышат меня сейчас. Ваша задача – установить стандарты в вашем доме. Если образ жизни вашего ребенка не соответствует заданным нормам, вы не должны смиряться с этим и молчать. Бог также установил стандарты,
которых мы должны придерживаться. Этот образ жизни назван праведным и святым. И очень хорошо, если вы переносите именно такие стандарты в свою семью. И знаете, что на самом деле детям очень нужны стандарты, и к тому же высокие. Они могут упрашивать вас расширить рамки дозволенного, но глубоко в душе они будут очень благодарны, что вы установили такие высокие стандарты. И кроме того, очень важно, чтобы вы тоже придерживались их, иначе воспитательный эффект будет потерян. Вы должны стать примером для подражания, быть тем, кто сам удерживает высокие стандарты и не дает им снизиться. Как-то один отец рассказал печальную историю своего сына. И чем больше я слушал его, тем больше я понимал, что отец сам постоянно снижал стандарты в своей семье, потому что не хотел столкновений с сыном. Мальчик начал управлять домом. И со временем он полностью потерял уважение к матери и отцу. Хоть напрямую этого и не говорил им. Поэтому, да, вам необходимо противостояние. Скажите своему сыну правду. Стойте на своем. Я снимаю шляпу перед теми родителями, которые придерживаются высоких стандартов. Мы живем в мире компромиссов. Поэтому для нас особенно важно усвоить урок, который преподносит сегодня Нафан. Человек, не соглашающийся с тем, что противоречит Божьей воле. Человек, который готов противостоять греху и не молчать. Он напоминает нам о том, что Божьи стандарты не меняются, даже если прошло уже несколько тысячелетий. Каждый человек должен помнить, что у него есть вечная душа. А Господь Бог вечен и свят. Он не желает гибели грешника, но желает его покаяния и исправления. Поэтому проверим свое сердце. Какие наши отношения с Господом? Да благословит Бог каждого иметь страх пред Господом, молиться в смирении, искать Божьего лица. Если же нет мира в сердце, то сейчас нужно обратиться к Нему с молитвой покаяния и попросить Господа о прощении. Пусть Дух Святой коснется сердца нашего, и Господь да владычествует во всем и будет Господином нашей жизни.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Противостояние» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла бесед «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы начали беседу об обличении и продолжим говорить об этом в следующей части нашей программы. Но сейчас хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что важно для обличительной речи. Прежде всего, удостоверьтесь, что это Божья воля. Ваше обличение своевременно, и вы мудро подбираете слова. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседу под названием «Проблемы дома», «Как пережить шторм», «Друг познается в беде». Мы надеемся, вы сможете слушать наши передачи. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Противостояние» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 14 июля. Сегодняшние места из Писания записаны в 117-м псалме в 27-м стихе, а также в послании к римлянам в 12 главе в 1 стихе. Там есть такие слова: «Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника». И далее: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Не для нас ли этот жертвенник? Не просим ли мы, чтобы нас связали и возложили на него, чтобы мы не смогли отступить от решения посвятить себя Господу? Бывает, что жизнь полна розовым сиянием, и мы избираем крест, но всякое иное время, когда небо заволакивают серые тучи, мы страшимся его. Быть связанным – благо для нас. Свяжи нас, о благословенный Дух, очаруй нас крестом и не позволяй нам покинуть его. Свяжи нас алыми узами искупления и золотыми узами любви и серебряными узами ожидания пришествия. Свяжи нас так, чтобы мы не сходили с него и не желали бы иной участи, кроме как быть смиренными братьями Господа нашего в его боли и скорби. Рога жертвенника ждут тебя. Придешь ли ты? Будешь ли ты пребывать вечно в духе безропотного смирения и отдашь ли всего себя Господу? Один темнокожий брат пытался верить себя Господу. Каждый вечер он посвящал себя у алтаря. Но каждый раз, когда он покидал место собрания, ему являлся дьявол и уверял, что ничего не произошло, а если так, то посвящения не было. Раз за разом дьявол одерживал верх. Наконец этот брат пришел на одно палаточное собрание с топором и большим колом. После совершения посвящения он забил кол как раз на том месте, где преклонял колени. Когда он покидал место собрания, дьявол, как всегда, подошел к нему и стал убеждать его, что снова ничего не произошло. Брат тут же повернулся к колу и, показав на него, сказал: «Взгляни-ка, дьявол, видишь ли ты этот кол? Что ж, это и есть свидетель того, что Господь навеки принял меня». Дьявол мгновенно исчез, и сомнения брата окончательно рассеялись. «Друг мой, тебя искушают сомнения, посвятил ли ты себя Господу окончательно? Забей где-нибудь кол, и пусть он будет твоим свидетелем перед Богом и даже перед дьяволом, что вопрос решен навсегда. Шел я в полдень, и внезапно с неба свет меня объял. В этом свете я Иисуса, Сына Божия, увидал. Все кругом, в полдневном солнце, тонет мир земных чудес, но глаза уж их не видят от сияния с небес. Пусть другие продолжают путь при солнце летних дней, я ж увидел свет небесный, ярче солнечных лучей. Не заходит, не тускнеет дивный свет его лица, глубину любви являя благодати чудеса. Как крестом он приготовил, как хранит он у себя место высшее во славе, пред престолом для меня. Чтобы мне внутри завесы его славу созерцать, звуком слов неизреченных пред лицом его внимать. Не дивитесь, что Господь мой сердце все мое пленил, то не луч звезды случайный, он светлее всех светил. Мир, окутанный во мраке, стал чужбиной для меня, дорог мне лишь путь тернистый, где он шел один, скорбя. Не сулите мне иного, я увидел лик Христа, я услышал его голос, и душа покой нашла. И в той славе лучезарной, где впервые я узрел его лик благословенный, будет вечный мой удел. И не ангелу святому благодать сия дана, а тому, кто ненавидел, гнал и презирал Христа. Из глубин темнейших мрака в своем царстве поселил, так на грешнике, заблудшем, всю любовь свою явил.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Пришельствование в мире есть первая добродетель. Первая добродетель и даже все добродетели состоят в том, чтобы быть странниками пришельцев в этом мире и не иметь ничего общего с здешними вещами, но быть в таком отношении к ним, как к чужим для нас, подобно тем блаженным ученикам, о которых апостол говорит, те, которых весь мир не был достоин, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Послание к Евреям, 11 глава. Они называли себя странниками, а Павел сказал о себе еще нечто большее. Он не только называл себя странником, но говорил, что он мертв для мира, и мир мертв для него. «Для меня мир распят, и я для мира», писал он галатам. «А мы ведем себя, как здешние граждане, и устрояем все дела свои в жизни так, как настоящие граждане. Чем праведники были для мира, то есть странниками и мертвыми, то мы для неба. А чем были они для неба, то есть живыми гражданами, то мы сейчас для мира. Потому мы и мертвы, что уклонились от истинной жизни и избрали временную. Тем мы и прогневляем Бога, что не хотим отстать от земных благ, тогда как нам уготовано небесное блаженство. Но, подобно червям, присмыкаемся из одной земли в другую, а из этой опять возвращаемся в ту, и вообще нисколько не хотим опомниться и отстать от дел человеческих. Но, как бы погрузившись в сон или одурев от опьянения, увлекаемся мечтами. Сомкнулись наши очи, и умственные, и телесные, мы ведем речи, говорим вздор. Святые были странниками и пришельцами. Как и каким образом? Не называли ли они себя странниками по отношению к одной земле палестинской? Нет, но по отношению к целой вселенной, и справедливо. Они не видели в ней ничего такого, чего желали, но все было для них странно и чуждо. Они не имели ни одного друга, ни одного близкого человека, кроме немногих. А как они были странниками? Они не заботились о здешнем и доказывали это не словами, а самими своими делами. Как и каким образом? Бог сказал Аврааму: «Оставь мнимое отечество и иди в землю чуждую». Бытие 12 глава. И он не остался там по любви к близким, но без сожаления оставил его как бы землю чуждую. Бог сказал ему: «Принеси в жертву сына своего». И он принес его так, как бы вовсе не имел сына. Принес сына, как бы он ни был облечен человеческую природою. Имущество свое он считал общим со всеми приходящими и оставил его ни во что. Первое место, предоставляя другим, подвергался опасностям, терпел бесчисленные бедствия. Не строил великолепных домов, не роскошествовал, не заботился об одежде и ни о чем другом, что бывает в здешнем мире. Напротив, жил жизнью горнего града, был странолюбив, брата любил, милосерд, долготерпелив, презирал имущество, настоящую славу и все прочее. Таков был и сын его. Когда его гнали и нападали на него, он не противился и уступал, как находящийся в земле чуждой. Странники, чему не подвергаются, переносят все, как находящиеся не в отечестве. И лишение жены он переносил, как странник. Он жил высшую жизнью, сохраняя целомудрие и всякое воздержание. Родивший сына, он не имел общения с женою, а женился уже тогда, когда прошел цвет юности, показал, что он сделал это не по страсти, но дабы послужить исполнению обетования Божия. А Иаков, Не искал ли он только одного хлеба и одежды, таких потребностей, которые свойственны истинным странникам, пришедшим в крайнюю бедность? Будучи гоним, он не уступал ли, как странник? Перенося все это, они показывали, что ищут другого отечества. О, какая разность! Они ежедневно томились желанием освободиться отсюда и возвратиться в свое отечество, а мы, напротив. Когда случится какая-нибудь болезнь, то мы, бросив все, подобно малым детям, плачем и боимся смерти, и справедливо терпим это, потому что не живем, как странники, и не спешим туда, как в отечество, а идем, как на казнь. Потому мы и скорбим, что не пользуемся вещами, как должно, а извратили порядок вещей. Потому мы и мучимся, тогда как следовало бы радоваться. Потому и трепещем, подобно убийцам и разбойникам, когда им предстоит явиться на суд, и когда они припоминают все дела свои, и оттого страшатся и трепещут. Не таковы были те мужи, но они сами спешили туда. А Павел даже вздыхал о том, как он сам говорит, «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем». 2 Коринфянам 5 глава. Таков был Авраам и подобные ему. Они были, говорит апостол, странниками для целой вселенной и искали отечества. Какого? Не того ли, которое оставили? Нет, ибо что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть его гражданами? Они искали Отечество Небесного. Так спешили они удалиться отсюда и таким образом угождали Богу. Посему и Он не стыдится называться их Богом. О, какая честь! Бог восхотел называться их Богом. Но что скажешь важного в том, что Он не стыдится называться Богом их, тогда как Он называется Богом земли и Богом неба? Это важно, поистине важно и служит знаком великого блаженства. Почему? Потому что Он называется Богом неба и земли так же, как и Богом язычников. Он Бог неба и земли, как Творец и Устроитель их. А Богом тех святых Он называется не в этом смысле, а как близкий друг их. Те мужи были так славны, так много имели дерзновения перед Богом, что Он не только не стыдился называться их Богом, но и Сам говорил: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Книга Исход, 3 глава. «Будем возлюбленные, и мы странниками, дабы не стыдился нас Бог, не стыдился и не предал гиене». Таковы были те, которые говорили: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но Христос, смотрите, что говорит: «Я никогда не знал вас». 7 глава Матфея. «А как же ты наказываешь тех, которых не знаешь?» «Не знаю», говорит он в другом смысле, то есть отвергаю вас, отказываюсь от вас. Да не услышим и мы этого грозного и страшного изречения. Если те, которые изгоняли бесов, пророчествовали, были отвергнуты за то, что вели жизнь, не соответствующую словам, то не тем ли более мы? Но как скажешь, могут быть отвергнуты те, которые пророчествовали, совершали чудеса, изгоняли бесов? Они могли впоследствии измениться и сделаться порочными, потому и прежние добродетели не принесли им никакой пользы. Нужно иметь не только начало славное, но еще более славный конец. Ибо скажи мне, оратор не старается ли сделать блистательным заключение своей речи, дабы удалиться при рукоплесканиях? Градоправитель не является более блистательным при конце своего правления? Ратоборец, если не явит блистательного конца и не будет победителем до конца, но победив всех, сам будет побежден последним, не лишается ли пользы всех трудов своих? Кормчий, прошедший целое море, но у пристани разбивший корабль, не теряет ли всего прежнего труда своего? А врач, если он, избавив больного от болезни, расстроит его тогда, когда мог восстановить окончательно, то не портит ли всего дело? Так бывает и с добродетелью. Кто к началу ее не прилагает надлежащего и соответствующего ему конца, тот погубляет все и погибает. Таковы те, которые вначале весело и гордо выступали на поприще, а потом упали духом и ослабели. Потому они и лишились награды и не признаны Господом. Пусть слышат это те из нас, которые преданы сребролюбию. Оно есть величайшее беззаконие, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. Пусть слышат те из нас, которые хотят увеличить свое состояние. Пусть слышат и отстанут от любостяжания, дабы не услышать того, что услышали те, отверженные Господом. Будем слушать теперь и соблюдать это, дабы не услышать тогда. Будем слушать теперь со страхом, дабы тогда не услышать в наказание. Отойдите от меня, я никогда не знал вас. Никогда. Даже и тогда, когда вы пророчествовали и изгоняли бесов. Можно думать, что в этих словах выражается и еще нечто другое. Именно то, что они тогда вели жизнь порочную. Ибо вначале благодать действовала и через людей недостойных. Если она действовала даже через Валаама, то тем более могла действовать через недостойных для тех, которые имели получить от того пользу. Если же чудеса и знамения не могли избавить от наказания, то тем более всякий другой, хотя бы достиг высшей чести, хотя бы благодать действовала при рукоположении его и во всем прочем, для пользы нуждающихся предстоятеля, сам услышит от Господа: «Никогда не знал тебя, даже и тогда, когда действовала тебе благодать». О, какая требуется нам чистота жизни! Как она одна сильна для того, чтобы вести нас в Царство Небесное! Как без нее человек погибает, хотя бы он мог являть бесчисленные знамения и чудеса! Ничто так неприятно Богу, как добродетельная жизнь. «Если любите меня, — говорит Господь, — не сказал творите чудеса, но сказал соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. «И еще вы, друзья мои, не тогда, когда изгоняете бесов, но если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанна 15:14. «Первое – дар Божий, а последнее есть и дар Божий, и вместе дело нашего усердия. Постараемся же сделаться друзьями Божьими, а не остаться врагами Его. Что же скажете делать нам, дабы спастись? Начнем упражняться в добродетелях, пока есть время. Разделим для себя добродетели, как земледельцы разделяют земледелие. В один месяц преодолеем в себе склонность к злословию, дерзость, несправедливый гнев. Положим для себя законом и скажем: ныне исправим это. В другой месяц поучимся терпению, в третий – еще другой добродетели, и, приобретши в ней навык, перейдем к новой, подобно тому, как в учении мы, сохраняя прежнее, приобретаем новое. После того перейдем к презрению богатства, и, во-первых, будем удерживать руки от любостяжания, а потом творить милостыню. Не будем смешивать всего вместе, одними же и теми руками и похищать, и подавать милостыню. Затем приступим к другой добродетели, а от нее еще к иной. Сквернословие, говорит апостол, и пустословие, и смехотворство не должны даже именоваться у вас, Ефесянам 5 глава. Исполним и это. Здесь не требуется ни издержек, ни трудов, ни усилий, довольно только хотеть. И все сделается. Не нужно для этого предпринимать далекого путешествия или переплывать без

Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Простить – это отпустить провинность, освободить от кары или взыскания, примириться с сердцем, не питая вражды за обиду, сменить гнев на милость. Прощать – это не значит сказать «прощаю», а значит убрать из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. А для того, чтобы сделать это, надо помнить свои грехи. А если будешь помнить, то наверняка найдешь за собою худшие дела, чем те, за которые ты сердишься. Будем помнить об этом постоянно. Прощать и быть прощенным. Оставайтесь с нами.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим наше изучение жизни и служения апостола Павла. Мы уже заметили, что он в сопровождении силы начал свое второе миссионерское путешествие примерно в 51 году нашей эры. На это служение ему была дана рекомендация от церкви города Антиохии в Сирии. По дороге в северную часть Сирии он со своим сотрудником посещал церкви. Затем они отправились на запад в Киликию, в провинцию, где родился Павел. Краткое посещение, несомненно, было сделано Тарсу, месту его рождения, до того, как оба миссионера-благовестника отправились в места Малой Азии, где Павел уже раньше трудился. В те дни продвижение с места на место было очень медленным и часто очень затруднительным. Но это не останавливало служителей Божьих. При одном случае апостол Павел писал: «Ибо если я благовествую, то ничем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Когда Павел со своими сотрудниками Силой прибыл в Листру, в город, где Павел уже раньше видел сверхъестественную силу Божию, исцеление хромого, он радушно был принят основанной там церковью. Духовный плод его ранней работы доставил Павлу много радости. Еще один молодой ученик стал соработником и спутником Павла. Его имя Тимофей. Два послания Павла, написаны Тимофею, который годами позже принял на себя большую ответственность в деле Божьем. Тимофей. В связи с этим, кажется, необходимо обратить особое внимание на этого молодого человека, который был замечательным верным сотрудником и в распространении Евангелия. Неоспоримо, он был Богом избранным сосудом на это дело. Святой Дух приготовил Тимофея на это служение. Обращая внимание на его происхождение, мы замечаем, что его мать была еврейкой, а отец — греком. Некто предположил: в такой семье почти не было гармонии со строгими правилами раннего иудаизма. Поэтому в самой Палестине такие случаи были крайне редки. Но среди евреев, находящихся в рассеянии, особенно в римских провинциях, где только немногие из них могли достичь высокого положения, дело обстояло иначе. Смешанные браки в таких условиях, несомненно, были частыми. Мы вправе предполагать, что муж был новообращенным прозелитом в иудаизм. Но несмотря на то, что отец Тимофея был прозелитом, важно заметить, что Тимофей не был обрезан. Обратите внимание на 3 стих 16 главы Деяния апостолов. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Священное Писание не повествует нам о том, был ли отец Тимофея жив в то время, когда Павел посетил Листру. Духовное влияние на Тимофея оказала его мать Евника, которая особенно упомянута наряду с бабушкой Лаидой. Эти женщины уже с детства назидали Тимофея в писаниях Ветхого Завета, а об отце ничего не упомянуто. Младенец Тимофей не был обрезан по иудейскому закону. Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа, был обрезан в восьмой день, об этом написано в первой главе Евангелия от Луки. Иосиф и Мария, мать Господа Иисуса, тоже взяли младенца в храм для того, чтобы обрезать. Поэтому некоторые предполагают, что Евника была вдовой, и вся ответственность воспитания молодого Тимофея была возложена на нее и на ее мать Лаиду. Евреи той местности, вне зависимости от оппозиции, которую они оказывали Павлу и его служению, все же вполне сознавали его предыдущее положение как ревностного фарисея, соблюдающего все постановления закона. Тимофей, с другой стороны, несмотря на уважение со стороны еврейского общества, все же оставался чужим для евреев, так как не был обрезан. Павел, который позднее так решительно противостоял евреям в том, чтобы верующие язычники тоже исполняли обрезание, в данный период своего служения даже был готов просить Тимофея обрезаться. Павел был готов для всех сделаться всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторые. Павел чувствовал, что тот факт, что он имеет необрезанного спутника, несомненно, будет препятствовать прогрессу и поставить работу в неловкое положение. Позднее апостол Павел мог написать, что «обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезанное, ни необрезанное, но вера, действующая любовью». Но в этом основном случае Павел просит Тимофея исполнить обряд обрезания. Разве он мог поступить иначе, если учесть присущую ему осмотрительность и предосторожность? Если бы Тимофей не совершил обрезание, то разразилась бы буря, препятствующая дальнейшему успеху. Дальнейшее обсуждение этой темы может привести к мысли, что поведение апостола Павла в вопросе обрезания Тимофея несовместимо с его принципами и его поступком в Иерусалиме, когда он не соглашался с тем, что Тит, который был греком, должен обрезаться. Об этом упомянуто в послании к Галатам в 3 стихе 2 главы. Эти два случая не одинаковы. В случае с Титом была сделана попытка учредить обрезание как необходимость для получения спасения. А в случае Тимофея оно было добровольным поступком. Те, которые настаивали на обрезание Тита, были иудействующие, желающие бросить вызов растущей церкви, которая в то время в своем большинстве состояла из язычников. Они также противостояли пресвитерам Иерусалимской церкви, которые дали язычникам свободу. Они были христиане, которые намеревались обременить Евангелие ярмом закона. Им надо было противостоять. Но обрезание Тимофея дало ему свободу обращаться к евреям в их собственных синагогах, а также и в других местах, с целью проповедования Евангелия для их спасения. В Священном Писании автор Деяний святых апостолов ясно пишет под руководством Духа Святого: «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Из этого утверждения ясно видно, что во время своего второго миссионерского путешествия апостол Павел имел при себе особое постановление пресвитеров относительно обрезания. Ясно утверждалось, что языческие христиане освобождены от обязанности исполнения Моисеева закона. Павел, утверждавший, что имеет личное откровение от Бога относительно проповедованного им Евангелия, все же широко применял постановление пресвитеров в Иерусалиме относительно свободы язычников от закона. Таким образом, апостол Павел старался быть свободным от осуждений, проповедовал ли он евреям или язычникам. Христианская церковь в наше время не подвергается тем сильным аргументам, которые подвергали в те дни апостола Павла. Но нам необходимо видеть проблемы, с которыми не только апостолы, но и другие сталкивались на пути проповедования славного Евангелия о спасении по средствам пролитой крови нашего Господа. После посещения Дерби, Листры, а также Иконии, Павел и Сила решили достичь проповедью Слова Божия новые места и города. Направляясь на запад, Павел со своими спутниками скоро пересечет рубеж и вступит на территорию Азии, затем они спустятся в долину в направлении большого города Ефеса или же какого-либо другого города той области. Но руководимые Святым Духом, они были направлены в другое место. Они отправились на север, но после того, как они пришли в Мессию и предприняли идти в Вифинию, которая граничит с Черным морем, Дух не допустил их. Поэтому они повернули на запад и отправились в Троас. Многое еще должно было случиться в жизни апостола Павла, в путешествиях из Иконии, Антиохии, а также и во время его пребывания в Фригии и Памфилии. Он задержался в путешествии по причине болезни. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

0: В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы в отношении наших программ или в отношении Слова Божия, пишите нам russian@bbnradio.org, и мы с радостью постараемся ответить вам на ваши вопросы. Несколько слов о счастье. Что такое счастье? В чем оно заключается? Многие говорят, что оно в богатстве, в славе, в могуществе. Но Слово Божье говорит, что счастье в довольстве тем, что имеешь или что есть. Для истинного счастья нужно то, что всегда и везде может быть с нами, и чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. Что же это? Я думаю, вы все уже ответили. Это вечное искупление, вечное спасение, Божья благодать. Поэтому, если вы еще не приняли этих трех вещей – вечного искупления, вечного спасения и Божьей благодати, сейчас есть время сделать это. Не опоздайте.
1: Великою силой владея был страшен и

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Влияние музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Сегодня мы приступаем к новой теме – «Влияние музыки». Хочу напомнить вам, что мы начали с темы «Бог музыки». Очень важно помнить, что музыкальные принципы, которые мы имеем и изучаем, имеют отношение к Богу и к Его личным характеристикам. Далее мы разобрали с вами тему «Послание музыки». Изучая эту тему, мы еще раз убедились в том, что музыка передает сообщение. То есть в музыке заложено автором определенные послания, которые передаются тем, кто слушает эту музыку. Мы всегда должны помнить об этом. Далее мы разобрали тему звучания музыки. Мы обратили внимание на то, как звук в музыке может иметь большое значение. Мы также обратили внимание на музыкальные элементы, такие как мелодия, гармония и ритм. И какое должно быть правильное пропорциональное взаимоотношение между этими элементами. Итак, в музыке есть как послание, так и звучание. Далее следующей нашей темой была тема благовестия музыки. Мы еще раз убедились в том, что если слушать неправильную музыку, то это приведет к принятию неправильной доктрины или, другими словами, философии жизни. И в свою очередь, это повлияет на духовные убеждения человека. Правильному учению всегда должна соответствовать правильная музыка. Иначе неправильная музыка обязательно окажет свое негативное влияние на доктринальное учение и понимание человека. Итак, сегодня мы начинаем изучение новой темы – влияние музыки. Говоря о влиянии музыки на человека, мне вспоминается один случай из нашей жизни. Как-то мы с женой посещали одну церковь в штате Калифорния. После проповеди, где я говорил о принципах музыки, ко мне подошла женщина и сказала, что хочет поделиться со мной чем-то интересным. Конечно же, я с удовольствием нашел момент для того, чтобы выслушать ее. Так вот, она рассказала, что у нее есть неверующий брат, который работал в одном из развлекательных парков в Калифорнии. В его обязанности входило то, что он должен был отбирать музыкальные группы для того, чтобы они выступали в парке со своими музыкальными программами. В основном они выбирали светские рок-группы, но иногда приглашали и так называемые христианские рок-группы. Так вот, ее брат оставил эту работу и сказал, что не может выполнять ее, потому что после выступления рок-групп у них всегда появлялись проблемы с наркотиками и алкоголем, и аморальным поведением. Но самое интересное, что он сказал, что после выступления христианских рок-групп проблем с наркотиками, алкоголем и аморальным поведением было больше всего. Дорогие друзья, мы должны отчетливо понимать о влиянии музыки в нашей жизни. Мы всегда должны помнить о влиянии музыки в нашей жизни. Если мы хотим, чтобы наша жизнь в целом была угодна Господу, мы должны следить за тем, что мы слушаем и поем. Ведь музыка и наша жизнь неразделимы. Музыка обязательно окажет свое либо положительное влияние, либо отрицательное влияние на философию нашей жизни. Итак, еще раз напомню вам девиз нашего курса «Послание Ефесянам», 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Будем помнить, что у Бога есть свои стандарты во всем, включая музыку. Но некоторые думают, что если они будут следовать Божьим стандартам, то это отпугнет людей. Это не так. Если мы будем возвышать Божьи стандарты и следовать им в своей жизни, это будет притягивать тех, кто хочет познать истину. Мы будем подобны магниту и будем притягивать других к правде и Слову Божьему. Хочу поделиться с вами интересной статистикой. Так вот, в наше время есть очень много подростков, которые выросли в христианских семьях и слышали истину. Но когда они вырастают и становятся взрослыми, многие из них оставляют христианство. Интересная статистика, не правда ли? Дети растут в христианской атмосфере, знают об истине, но когда вырастают, отходят от нее. Бывает даже, что двое подростков из одной христианской семьи растут в одинаковых условиях, одинаково слышат об истине, но наступает взрослая жизнь, и один из них следует Господу, а другой оставляет все, что закладывалось в него родителями. Почему же это происходило и происходит? Что является основным фактором в принятии решений тех молодых людей, которые отходят от Господа? Некоторые заявляют, что в христианстве слишком много правил, или точнее запретов и ограничений. Таким образом, для молодых людей это становится невыносимым. Но согласно статистике, таковых молодых людей оказалось всего лишь около 2%. То есть совсем немного из общего числа тех, кто оставил христианство во взрослом возрасте. Но послушайте следующие данные. Так вот, около 20% молодых людей, которые оставили христианство, заявили, что для них самой главной причиной была привлекательность мира, в особенности в области музыки. Неудивительно ли это? Несомненно, дети и подростки, которые живут в христианских семьях, знают, что алкоголь – это неправильно. Они знают, что наркотики – это тоже неправильно. Но когда вопрос встает о музыке, они и родители не могут различить. Они даже не подозревают, что музыка может оказать на них негативное влияние и стать причиной решающего фактора, по которой они оставят христианство и полностью уйдут в мир. Мирская музыка настолько пропитывает и проникает в них, что они уже не в состоянии воспринимать и понимать истину. Все это является проделками дьявола. Если он сможет навязать человеку свое мышление, то человек уже не сможет объективно воспринимать и понимать Божью истину. Без всяких сомнений, он использует в этом деле музыку. Ведь мы уже обратили с вами внимание на прошлых уроках на то, что музыка является хорошим инструментом для того, чтобы повлиять на разум людей. Обратите внимание на людей, которые постоянно употребляют алкоголь. Какую бы изысканную пищу вы им не поставили на стол, они не получат от нее удовольствия, пока не примут алкоголь. Пристрастие к алкоголю ограждает их от того, чтобы получить удовольствие от настоящей качественной пищи. То же самое в музыке. Попробуйте включить замечательную музыку для поклонников плотской, гиперэмоциональной музыки. Конечно же, они не смогут оценить ее по достоинству. Все, что можно будет от них услышать, это «мне не нравится такая музыка». Теперь вы видите, как что-то ложное ограждает человека от истины, от того, чтобы человек получал удовольствие от чего-то настоящего и истинного. Конечно же, вы знакомы со значением слова «лицемер». Так вот, лицемером можно быть двумя различными способами. Первый способ – можно претендовать быть тем, кем ты на самом деле не являешься. Например, если человек претендует на то, что он христианин, но на самом деле он не является таковым. Но есть еще один способ быть лицемером. Это когда человек скрывает свою веру и ведет себя так, как ему не следует вести. Мне кажется, что это происходит сегодня со многими христианскими исполнителями. То есть они поют или играют музыку так, что это не соответствует тому, кем они являются. То есть они как христиане не ведут себя подобающим образом. Через то, что они делают, они во всеуслышание заявляют миру: «Посмотрите, мы такие же, как вы, мы ничем не отличаемся от вас, мы любим вашу музыку, мы одеваемся, как вы, и наш образ жизни ничем не отличается от вашего». Вы знаете, но это тоже лицемерство. Ведь настоящие христиане не должны себя вести так, как ведут себя в мире. Вот наглядный пример. Молодой человек, христианин, из христианской семьи, вернулся домой после лагеря. На вопрос его матери, как прошел лагерь, он ответил: «Все было просто замечательно, никто даже не узнал, что я христианин». Вы видите, что этот молодой человек старался быть тем, кем он на самом деле не являлся. Еще раз, это тоже лицемерство. К сожалению, подобных случаев сегодня очень много. А вот совсем другой пример, в котором есть поучительный урок для каждого из нас. Так вот, один подросток решил, что за время учебы в школе он засвидетельствует каждому ученику о благой вести. Так вот, наш Господь наделил его интересной идеей в то время, как он изучал Писание и молился об этом. Этот молодой человек написал в очень интересный и популярный журнал и предложил им следующее: «Если я проведу социологический опрос среди наших школьников, то вы опубликуете мои данные?» Ответ был незамедлительным: «Да, мы опубликуем». Далее он составил вопросник и отправился с вопросом к каждому ученику из своей школы. Его самым главным вопросом был: «Скажите, пожалуйста, какие три самые главные вещи вы хотели бы в своей жизни?» Так вот, большинство ответов сходилось к тому, что ученики хотели быть любимыми, они хотели быть счастливыми, и они хотели мира как во всем мире, так и в их жизни. Но он не только задавал ученикам эти вопросы, он давал им ответ на эти вопросы, которые записаны в послании Галатам, 5 глава, 22-23 стихи, где сказано, что первые три плода Духа Святого как раз являются любовь, радость и мир. Далее он делился с ними тем, как Иисус Христос может им дать все это. Именно Иисус Христос, а не мир. Закончив этот опрос, он сказал: «Прежде чем я закончу школу, я могу с уверенностью сказать, что я засвидетельствовал каждому ученику в этой школе». Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 12 главу, с 1 по 2 стихи. Кстати, если у вас нет под рукой Библии, вы должны помнить эти стихи наизусть. Вообще-то каждый из нас регулярно должен заучивать стихи из Библии, чтобы мы могли пользоваться ими, как нам нужно и когда у нас нет под рукой Библии. Итак, Римлянам 1 глава, первые два стиха, там написано следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Обратите внимание на то, что Бог хочет прежде всего, чтобы мы отдали Ему свои тела. Этот порядок выбран Богом не случайно, ведь если наше тело будет предоставлено Ему полностью, то и мы будем предоставлены Ему полностью, не так ли? Ведь мы ничего не сможем сделать без физического тела. Для наглядности приведу вам пример. Представьте, когда я женился, то пообещал своей будущей жене следующее: «Дорогая, я люблю тебя и хочу жениться на тебе, но тело мое будет совсем в другом месте». Уверен, что подобное предложение вызовет единственный ответ: «Но это же безумие». Надеюсь, что и вы согласны, что это неправильно, не так ли? Подобным безумием выглядит и обещание человека, который говорит Богу: «Господи, я люблю тебя и хочу быть твоим детем. Я хочу служить тебе, но я буду делать со своим физическим телом или в своем физическом теле все, что мне захочется». Еще раз, Писание напоминает нам, что Бог хочет, чтобы наши тела были предоставлены только Ему. Это еще не все, прочитаем дальше. «В жертву живую, святую, благоугодную Богу». Обратите внимание на слова «благоугодную Богу». Вспомните наш девиз из послания Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Поэтому даже наши тела, когда мы представляем их для служения Господу, должны быть благоугодны Господу. Вы спросите, для чего? Для разумного служения вашего. Хочу обратить на значение слова «разумного». Это слово произошло от греческого слова «логика». В русском языке от него произошло слово «логика», что в свою очередь означает правильное или разумное мышление. Итак, это правильно и логично представить свое тело Богу, если человек говорит, что «я твое дитя». Позвольте спросить вас лично. Вы когда-нибудь представляли Богу свое тело? Или вы делаете дела со своим физическим телом, которые явно не угодны Богу? Если вы дитя Божие, то Он хочет, чтобы вы предоставили Ему свое тело. Давайте прочитаем следующий стих послания Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, Писание повелевает нам не сообразовываться с этим миром. Далее звучит вполне логичный вопрос: как же можно избежать этого? Ответ очень прост. Нужно преобразовываться обновлением ума. Таким образом, следующее, что Бог хочет от нас, это наш ум. Должен признаться вам, что самые серьезные сражения я испытываю как раз, когда стараюсь контролировать свой разум. Можно научиться контролировать свое тело, но контролировать свой разум, свои мысли намного сложнее. Именно поэтому Слово Божие так много времени уделяет этой теме. Хочу зачитать вам место из Исаии, 26 главы 3 стиха. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Более точный перевод этого текста поясняет нам, что в данном случае говорится о том, что если ум человека сфокусирован только на Боге, то Бог

что только добродетель и похвала о том помышляете. В этом стихе Господь очень точно и ясно говорит о том, над чем мы должны размышлять. Даже если я дам вам всего один стих, Филиппийцам 4:8, и вы серьезно отнесетесь к нему, то вам нужно будет отвергнуть 99% так называемой рок-музыки из своей жизни. Я абсолютно уверен, что именно так оно и будет, если серьезно отнестись к этому стиху. Но проблема заключается в том, что многие оставляют у себя этот 1% мусора и не хотят в дальнейшем избавляться от него. Для меня это выглядит следующим образом. Представьте, что вы идете по улице и видите бутылку с остатками сока, и она издает неприятный запах чего-то испорченного. Представьте человека, который заявляет, что «я сейчас подниму бутылку, удалю запах и выпью содержимое». Конечно же, каждый понимает, что это неразумно, не так ли? Ведь это испорченный продукт. От него невозможно просто удалить запах. Все, что можно сделать с этой бутылкой разумного, это выбросить ее в мусор. Но, к сожалению, многие люди как раз подбирают подобный мусор, который разбрасывает дьявол. И они пытаются извлечь из этого что-то хорошее. Это нонсенс. Итак, Бог хочет наш ум. Позвольте задать вам вопрос. А вы лично когда-нибудь посвящали свой ум Господу? О чем вы думаете, когда остаетесь наедине? Действительно ли ваш ум, ваши мысли принадлежат Богу? Ведь Бог очень ясно говорит нам о том, что это наша обязанность контролировать наши мысли. Прочитаем из Иисуса Навина 1:8 следующие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Будем помнить, что Бог никогда не требует от нас чего-то нереального и невыполнимого с нашей стороны. Даже более того, если мы будем послушны Его Слову, то Он готов наделить нас своей силой для того, чтобы помочь нам совершать то, что угодно Ему. Еще раз, Бог хочет, чтобы мы посвятили Ему наш ум. Что же ожидает от нас Господь следующее? Бог не только хочет, чтобы мы предоставили Ему свое физическое тело и свой ум, но также, чтобы мы испытывали и познавали что угодно Ему. Римлянам 12:2 написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вспомните девиз нашего курса: «Испытывайте, что благоугодно Богу» Ефесянам 5:10. Таким образом, наша задача – предоставить Богу не только наше физическое тело и ум, но также и наш дух, чтобы мы полностью принадлежали нашему Господу. И тогда Бог сможет показать нам то, что угодно Ему. К сожалению, многие обращаются к Господу и говорят Ему: «Господи, покажи мне, что Ты хочешь, чтобы я сделал. Я подумаю над этим и приму решение, стоит ли мне этим заниматься или нет». Надеюсь, что вы понимаете, что подобные отношения с Богом не работают. Будем помнить о простой истине, что Бог не открывает своей воли людям только ради их любопытства. Бог открывает свою волю людям, которые собираются делать то, что говорит Бог. Поэтому, пожалуй, правильным обращением к Господу будет примерно следующее. «Господи, я готов сделать все, что Ты хочешь, только дай мне об этом знать». Вот тогда я уверен, Бог ответит: «Хорошо, я покажу Тебе это». Итак, запомните, пожалуйста, каждому из нас прежде всего необходимо полностью предоставить себя Богу. И только тогда Он покажет нам свою волю. Хочу напомнить вам слова из послания Ефесянам 5:17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Все, о чем мы говорили с вами, а точнее о том, что каждый из нас должен предоставить Богу свое физическое тело, ум и дух, как раз является способом для того, чтобы познавать волю Божью. Бог хочет, чтобы мы предоставили Ему все, что у нас есть, и тогда Он покажет нам свою волю. Без всякого сомнения, пребывать в воле Божьей – это самое лучшее место для человека. Место, где человек может иметь мир –

0: быть счастливым. К сожалению, люди, как взрослые, так и подростки, не хотят посвящать себя Господу, думая, что если я посвящу себя Богу, то Он сделает мою жизнь ничтожной. Он пошлет меня куда-нибудь на миссию в Африку, где мне не будет жизни от комаров и других местных раздражителей. Некоторые даже боятся того, что Бог призовет их на служение проповедника или миссионера. А некоторые девушки опасаются стать женой служителя. Что может быть еще хуже, думают они. Сегодня, смотря на молодое поколение, я огорчен тем, что всего лишь небольшая группа молодых людей посвящает себя Господу. Задумайтесь, что может случиться с новым поколением. Кто будет доносить до них благую весть? Ведь, дорогие друзья, настоящее счастье приходит человеку только тогда, когда он пребывает в воле Божьей. И самый первый шаг человека в следовании Божьей воле – это принятие благой вести. Если бы я не был ограничен во времени, то я подробно бы рассказал о том, как я вырос в очень бедной семье в штате Нью-Джерси. У меня было 6 братьев и 2 сестры. Мы были настолько бедны, что часто шутили, что на завтрак у нас сушеные яблоки, а на обед горячая вода, а на ужин это все должно перевариться в нашем желудке. Одна из причин, почему мы были так бедны, мой отец был болен и не мог работать в течение нескольких лет. 9 детей в семье, и у нас не было ничего. Но милость Господа была велика к нашей семье. Я уверовал, когда мне было всего 5 лет. Уже в этом возрасте Господь призвал меня на музыкальное служение. Во время учебы в школе я уже играл в оркестре. В старших классах меня пригласили в оркестр нашего штата. После этого меня пригласили играть в Национальный филармонический оркестр в Нью-Йорке. В то время я действительно думал, что я являюсь Божьим подарком для людей в области музыки. Я не гордился этим, я был смирен, но таково было мое понимание данных мне Богом музыкальных способностей. Но Господь вел меня по жизни и направлял мои пути. После школы я услышал о христианском университете, который называется Боб Джонс. В подростковом возрасте я даже и не мог представить себе музыканта духовным человеком. У меня не было подобных знакомых друзей. С другой стороны, я знал, что духовные люди не являются хорошими музыкантами. Это был замкнутый круг. Я даже и не мог предположить, что можно быть и прекрасным музыкантом, и духовным человеком. И одно не противоречит другому. Спустя 3 недели после того, как я услышал о христианском университете, я уже был там. Обучение было платное, но у меня не было денег на учебу. Когда я приехал туда, в кармане у меня было всего $80, которые подарил мне мой старший брат. Я пришел на регистрацию, где должен был заплатить за первый семестр учебы. У меня не было денег, и я даже не смог планировать учиться в этом университете. Я только хотел попробовать продержаться там первый семестр, и все. Когда я подошел к стойке, где проходила регистрация, я сразу же сказал: «Я хочу проучиться здесь всего лишь 1 семестр». Дайте мне какую-нибудь работу, чтобы я мог оплатить учебу. Регистратор спокойно посмотрела на меня и спросила: «Как ваше имя?» «Какое это имеет значение?» – подумал я и опять повторил ей свою просьбу. «Я хочу проучиться здесь всего лишь 1 семестр. Дайте мне какую-нибудь работу, чтобы я мог оплатить учебу». Чуть повысив тон, она еще раз спросила меня, как меня зовут. «Фрэнк Гарлок», – выпалил я. Она спокойно посмотрела на свой список и сказала мне: «Молодой человек, ваша учеба за первый семестр уже оплачена». Я сказал ей: «Вы, наверное, ошиблись, меня зовут Фрэнк Гарлок». Она показала мне, что действительно учеба за первый семестр была оплачена. Конечно же, я думал, что это была ошибка, и стал ожидать извещения из университета о том, что мне нужно прийти и оплатить свою учебу, но никакого извещения так и не поступило, и я начал учебу. Немного позже я узнал, что мою учебу оплатила одна очень состоятельная женщина, которую привела к Господу моя бабушка. В дальнейшем эта женщина оплатила всю мою учебу в университете месяц за месяцем, и я ни разу не видел ее до окончания своей учебы. С момента, когда я посвятил себя воле Божьей, Господь много совершил удивительного в моей жизни. Когда я был в школе, в филармоническом оркестре, то я думал, что меня ожидает великое будущее, прекрасная карьера как музыканта. Но впоследствии Я подчинился воле Божией, и Он усмотрел для меня иной путь. Я желаю, чтобы каждый из вас сделал то же самое, потому что настоящее счастье для человека только там, где воля Божья. Если человек вне воли Божьей, то его ожидает депрессия, грех, потеря интереса к жизни, горечь, разочарование, и человек никогда не сможет понять причины происходящего вокруг. Если бы только люди знали, что настоящее счастье, радость и любовь могут быть только в Боге. Уверен, что вы согласны со мной. Но уверен, что некоторые задаются вопросом, какое же отношение все это имеет к музыке. Давайте вместе обратимся к первой книге Царств, к 16 главе. В этой главе заложены очень важные принципы, которые относятся к музыке, и они остаются неизменны и по сегодняшний день. А это значит, что мы можем и должны использовать их в своей жизни. Хотел бы напомнить вам вкратце, что происходит в этой главе. Царь Саул проявил непослушание Господу, в результате чего у него начались проблемы. Давайте прочитаем 1 Царств, 16 глава, 14 стих. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Уверен, что многие задумываются над фразой «возмущал его злой дух от Господа». Как же такое может быть? Позвольте мне пояснить вам. Довольно часто, когда в Слове Божьем употребляется слово «дух», оно не указывает на конкретную личность или, другими словами, на существо. Кстати, очень часто мы употребляем это слово таким же образом сегодня. Например, мы часто говорим «он в хорошем расположении духа» или «в этом учебном заведении хороший дух». Конечно же, мы не имеем в виду, что по коридорам этого учебного заведения ходит какой-то дух. Все, что мы имеем в виду, когда говорим эти слова, это атмосфера, это отношение к учебе, которое сложилось в стенах этого заведения. Довольно часто в Библии слово «дух» употребляется именно в таком значении. Возвращаясь к первой книге Царств, 16 глава, 14 стих, можно с уверенностью сказать, что в данном случае говорится о том, что у Саула просто была депрессия. Кстати, если вы обратите внимание, то и сегодня происходит то же самое. Если человек проявляет непослушание Богу, то у него наступает депрессия. Подобный человек очень нестабилен эмоционально. Сегодня он кажется счастливым, а завтра ему не хочется жить. Состояние депрессии также нередко можно встретить среди христиан. Нам очень важно помнить, что депрессия наступает в результате непослушания Господу. Этот урок с царем Саулом должен быть хорошим напоминанием для каждого из нас о том, что если мы не будем слушаться Господа, то мы также будем испытывать состояние, подобное состоянию царя Саула. Хотелось бы немного поразмышлять на эту тему. Так вот, я уверен, что по этой причине, по причине непослушания Господу среди почитателей рока очень много употребляющих наркотики, эти люди начинают испытывать депрессию, ну а затем, чтобы избавиться от нее, они начинают употреблять наркотики и тем самым впадают уже в другую зависимость. То же самое относится к исполнителям рок-музыки. Многие из них очень состоятельные люди, с многомиллионным состояниями. Но большинство из них употребляют наркотики. Как вы думаете, почему? Без всякого сомнения, потому что они хотят избавиться от депрессии. Другие избавляются от депрессии с помощью алкоголя, который вызывает у них приятные ощущения на мгновение. Но все эти способы далеки от истины. Они всего лишь помогают замаскировать депрессию. Они избавляют от нее. Будем помнить, что невозможно проявлять непослушание Господу и не платить за это впоследствии. Этот принцип относится одинаково ко всем, независимо от статуса человека. Когда я вижу подобных людей, мне вспоминаются слова из 2 послания Петра, 2 глава, 19 стих, где сказано: «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Подобные люди сами являются рабами того, что не угодно Богу, пытаются втянуть в такое же состояние и других. Поэтому нам необходимо разбираться в этих принципах и правильно применять их в своей жизни.
1: Благодарим вас за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Влияние музыки». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

В эфире BBN. Библейская книга «Откровение» устами Иоанна рассказывает нам следующее. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистого, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом». Откровение 14:2-3. Перенесясь в сегодня и размышляя о нынешней христианской музыке, можно с уверенностью сказать, что шум множества вод и звук сильного грома зачастую в ней преобладают над веянием тихого ветра Божьей благодати и мудрости Слова Божьего. Иногда, конечно, не мешает мгновенная встряска нашей души от греховной спячки, и Господь с этим прекрасно справляется и без нашей музыкальной помощи. Но часто мы нуждаемся в христианской музыке и пении как в правильном небесном лекарстве от ежедневных стрессов, чем в молоточной дроби по наковальне ушей. Пусть Бог умудрит и исполнителей, и потребителей музыки и пения в его приоритетах в данном вопросе.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Читая внимательно книгу «Деяния апостолов» и послания, написанные апостолами, вы обнаружите, что дело Божие преследовалось ими по определенному плану. Нельзя не заметить, что все они придерживались определенному методу работы. Правда, каждый из них отличался один от другого. Среди них не было двух одинаковых людей, как в дарованиях, так и в характере. Но руководились они, тем не менее, едиными принципами. Это особенно замечается в служении апостола Павла, по очень простой причине, что о нем больше всего сказано, и им больше написано послание, чем всеми другими вместе взятыми. Поэтому, чтобы узнать, как следует вести работу Божию, какие должны мы применять принципы и методы для успешного труда в деле Божьем, нас лучше всего научит этому апостол Павел, как личным примером, так и наставлениями. И вот в сегодняшней нашей беседе мы коснемся этого важного вопроса – методы и принципы в проведении дела Божьего. К сожалению, дело Божие страдает потому, что есть те, о которых можно сказать то, что сказано было в дни судей в Ветхом Завете. Каждый делал то, что ему казалось справедливо. Дорогие друзья, мы должны узнать, что учит Слово Божие о том, как преследовать наше служение, чтобы оно прославляло нашего Господа. Возьмем один пример, который ярко проиллюстрирует для нас разбираемую нами тему. В 14 главе книги «Деяния» говорится о втором миссионерском путешествии апостола Павла. В 21 и 22 стихах сказано: «Проповедовавший Евангелие сему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Вы заметили, что Павел в одном месте благовествует, то есть евангелизирует, проповедует только о том, как должно спастись, а в других местах он утверждает души учеников. Причина та, дорогие мои, что в Дерве, где он евангелизировал, он тогда был первый раз, а в Листре, Иконии и Антиохии, где он утверждает души в вере, он уже второй раз. Первое, Павел всегда проповедовал о спасении. Он благовествовал, приобретая души для Христа. В Листре, Иконии и Антиохии он это уже раньше делал. И теперь, возвращаясь к ним, что он делает? Он утверждает их вере. Он не оставляет этих вновь родившихся младенцев на произвол судьбы, но, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так он утверждает, увещевает и утешает их. Ему стоило много трудностей и опасностей, чтобы вновь посетить те души, которые обратились во время его первого миссионерского путешествия. Но он ни с чем не считается. Любовь к своим детям, которых он в муках родил, заставляет его переносить любые страдания, только чтобы утвердить в вере души этих молодых верующих. Он знал, что войдут лютые волки, не щадящие стадо, что враг душ человеческих всегда бодрствует над тем, чтобы их похитить и уничтожить. Посмотрите, как ревнует Павел, как томится сердце его о благосостоянии верующих в Фессалониках. «Раз и два хотел прийти к вам, — пишет он им, — но воспрепятствовал нам сатана. И потому, не терпя боли, мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Павел почел, во что бы то ни стало, если он сам не мог этого сделать, послать своего самого верного и благонадежного сотрудника утвердить их вере. Помните, что когда Павел впервые прибыл в Фессалонику, то пробыл он там только 3 недели. Сколько, вы думаете, мог он в это короткое время утверждать их вере? Это была совершенно новая нива. Они никогда раньше не слышали благую весть. 3 недели он благовествует. За это время много больше не наставишь только что обратившийся душ, как только в самых начатках пути Господня. И вот Павел посылает Тимофея обратно в Фессалонику, чтобы утвердить и утешить их вере. Фессалоникийцы были известны за свою веру. В первой главе Павел пишет, что слава о вере их прошла во всяком месте. Но это не значит, что их вера не нуждалась в утверждении. Он хочет, чтобы они были сильны и возрастали в вере. Это и есть второй этап служения труженика Божьего. Грешникам мы проповедуем спасение, а верующих мы должны наставлять в Слове Божьем. Например, верующим в Эфесе Павел мог сказать: 3 года я день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Таков был метод апостола Павла. Да, ради блага стада Христова он готов был положить душу свою за них, как он пишет в одном месте: «На теле моем я ношу язвы Господа Иисуса, полученные им в служении святым». Павел хотел, чтобы Тимофей не только утвердил их в вере, но и утешил их. Почему? Прошел почти год после того, как Павел впервые был в Фессалониках. По причине сильного преследования он должен был оставить Фессалонику, и в течение этого времени гонения против этих новообращенных продолжали свирепствовать. И при том до такой степени, что некоторые из них протерпели мученическую смерть. И вот он посылает к ним Тимофея утешить их, чтобы, как он пишет, «никто не поколебался в скорбях сих». Прошу отметить, что в течение этого короткого времени, который провел Павел в Фессалониках, он, тем не менее, успел предупредить этих только что обратившихся душ, что многими скорбями должно им войти в Царствие Божие. Слушайте, как он им пишет. «Мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, то есть будем гонимы, как и случилось, и вы знаете». 2 раза он повторяет «вы знаете». Но хотя он и поставил их в известность относительно неизбежности страданий за Христа, он все-таки почел нужным повторить эту истину, послав специально для этого Тимофея. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас Искуситель и не сделался тщетным труд наш». Во 2-м своем послании этим же верующим он мог сказать: «Мы хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Его труд и старания оказались не тщетными. Значит, что если апостол Павел не считался ни с опасностями, ни с трудностями, ни с преградами на пути, чтобы напомнить уверовавшим в Евангелии, что им дано не только веровать в Христа, но и страдать за Него, следовательно, он считал это весьма важной частью своего служения. Он знал, что Искуситель не спал, но как рыкающий лев ходил по церквам, ища кого поглотить. Если так, то и нам следует повторять эту истину не раз, не два, а постоянно. Скажу, как сказал апостол Петр: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то знаете и утверждены в настоящей истине, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие, ибо так нам суждено». Как верно говорят: «Кто предостережен, тот вооружен». Поэтому, возлюбленные, так необходимо не только знать, но постоянно напоминать и повторять, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Посмотрите, как все Священное Писание, начиная с книги Бытия до Откровения, говорит, что нам положено страдать. В самом начале, в 3 главе книги Бытия, предсказано о страдании Христовых и преследовании церкви. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это было сказано Богом, искусителю дьяволу. Тут Бог объявил непримиримую борьбу между собою и сатаною, и эта ожесточенная война продолжается по сей день. В книге Откровения сказано, что сатана ведет эту брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа, то есть с Церковью Христовою. Кровавые следы этого ярого врага можно проследить на всех страницах Ветхого Завета, Нового и вплоть до наших дней. Христос постоянно напоминал своим последователям, что они будут ненавидимы, что в мире будут иметь скорбь, и кто хочет идти за Ним, должен отвергнуть себя и взять крест свой, а это значит гонение и страдание. «Если делай добро и страдая терпите, это угодно Богу, — говорит апостол Петр, — ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Итак, возлюбленные, сам Христос нам напоминает, как примером, так и словом, что в мире будем иметь скорбь, что нас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за имя Христово. Разница между страданиями верующего и неверующего несравнима. Неверующий относится совершенно иначе к постигшему его горю, чем чадо Божие. Для неверующего это не что иное, как трагедия, несчастье, а для христианина – благословение. Неверующий смотрит на бедствие, как удар несправедливой судьбы. А детям Божьим Господь говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Эхо этих слов мы слышим от апостола Петра. Слушайте, «Возлюбленные, — говорит он, — огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Апостол Павел говорит филиппийцам, что страдание ради Христа — это дар Божий. Слушайте, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. А если это дар, то он принимается с благодарением. Притом чадо Божие знает, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да, возлюбленные, знайте, что если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. О, какое утешение для чада Божия, что его ничто не может постигнуть без воли Отца Небесного. И все, без исключения, касающееся его, служит ему ко благу. Хотя об этой истине Павел уже говорил фессалоникийцам, все же он почел нужным послать Тимофея напомнить им, чтобы они не поколебались в скорбях своих. Поэтому, возлюбленные, и мы повторяем эту истину, чтобы никто из вас не поколебался, но принял скорби с благодарением, зная, что они даются щедрой и милостивой рукой Божией. Если с Ним страдаем, с Ним и прославляем.

0: который любит Господа, он знает, что все, касающееся его земной жизни, содействует ко благу, и он знает, что для него Господь приготовляет нечто до того невероятное и благословенное в потусторонней жизни, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку. Да, велика будет его награда на небесах. Все это может быть твоим, мой дорогой друг, принятием дара Божия. Одним взглядом веры на распятого Спасителя ты можешь быть спасенным и иметь жизнь вечную. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь. Взглянь на раны Христа, на терновый венок. И познай, как в любви Он высок. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN, радио Божьей любви для всей семьи, а также лично для вас. Псалмопевец Давид однажды сказал: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. Страдать – это испытывать сильную физическую или нравственную боль. Страдания имеют свою действительную причину – уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель – возвращение человека к норме, к его истинному познанию, воспитание человека в бескорыстной любви к Господу, людям и добру. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают в верующем еще большее смирение, преданность Богу, терпение, красоту духа и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Поэтому, если у нас в жизни иногда проявляются страдания, которые мы не понимаем, откуда они пришли, будем помнить, что Господь знает все, и Господь проводит свои уроки вместе с нами. Давайте покоряться им. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, если у вас возникают какие-то вопросы по нашим программам или по Слову Божью, и мы постараемся ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы сегодня приступаем к рассмотрению книги пророка Иоэля. Это краткая, но весьма важная книга. Она в Библии следует после Осии, как вторая книга, как принято говорит в отделе малых пророков. Однако Иоэль жил и пророчествовал много раньше. Фактически он является самым ранним пророком, оставившим после себя написанную книгу, носящую его имя. Исследователи Библии пришли к убеждению, что он жил и пророчествовал приблизительно за 850 лет до Рождества Христова. Это указывает на то, что он жил на 100 лет раньше, чем пророк Исаия начал свое пророческое служение. Как мы уже говорили, служение пророков было связано с временем духовного отступления от Бога народа израильского. Служение пророков обычно включало в себе предсказание будущего. Они имели откровение от Бога и возвещали это народу и правителям, нравилось ли это им или нет, а также призывали народ вернуться к Богу. Духовное состояние народа, его духовный упадок, побуждало божественные предвозвещания, и пророки неустрашимо возвещали слова Бога. Они призывали людей к покаянию, возвещали о суде Божьем, если народ не обратится к Богу, а также передавали Израилю о плане Божьем, который он имел для этого избранного народа в грядущих отдаленных веках его истории. Поэтому предсказания будущего являлись только частью их важного служения Богу и народу. Можно видеть все это в книге Иоэля. Пророк проявляется как посланник Божий. В то время, когда положение народа в духовном отношении не было желательным или здоровым. Пророк взывает к народу: «Пробудитесь, пьяницы, рыдайте, ибо пришел в землю мою народ сильный и бесчисленный. Опустошил он виноградную лозу мою». После этих пламенных возвещаний Иоэль на время отходит в сторону. Наступает молчание. Первая глава содержит предвозвещение его короткого служения. Но как они важны и сильны. Взгляните на подробности этой главы. Чувствуется при чтении, что это была одна пророческая речь, разделенная в Библии на три главы. Можно думать, что Иоэль лично знал пророка Елисея, на которого пала милость Илии, 4 книга Царств, 2 глава. Он жил в трудные времена. Мало сказано о его личной жизни, только упомянуто имя его отца. В книге нет указания, кто царствовал в Израиле в то время, но пророческое служение Иоэля было вдохновено Богом и имеет большое значение. Не всегда пророки вполне разумели возвещение от Бога, которое они произносили, но они были Божьими инструментами, послушными Ему. Они радовались, когда произносили эти пророчества о будущем народа или отдельных личностей, и, естественно, они скорбели по причине неверия царей и народа тому слову, которое Бог повелел им возвещать. Неоднократно их считали изменниками стране, когда они возвещали о судах Божиих неизбежных, о наступлении и падении Израиля противникам. Конечно, их несправедливо считали конспираторами, тайными предателями своей страны, что, конечно, являлось неверно. При всех этих переживаниях пророки являлись горячими патриотами своего народа. Вспомните Иеремию и других искренних пророков. Наоборот, руководители народа, князья его, зачастую были такими конспираторами. Бог желал сделать добро своему народу. Этого же желали и пророки его, верные Богу и народу. Этот народ являлся народом завета с Богом, и Господь называл его своим народом. Но вожди его избрали иной путь, самостоятельный путь, и действовали по своему человеческому желанию. Весьма часто ошибочно, самонадеянно и гордо, и не считаясь волей Божией. Это лишало народ благословений свыше. Имя пророка Иеиля также замечательно. Оно означает «Господь есть Бог». Поэтому он возвещал, что Бог проявит свою власть в истории народа и всего человечества. Он вмешается в дела народа, и это будет великий день Господень. Нам неизвестно, как народ отнесся к служению Иоиля. Это должно ободрить служителей Евангелия Христова в наши дни. Они должны возвещать неустанно, возвещать истину Божию, каковы бы ни были плоды служения, или если даже не было бы желаемого плода теперь. Он, может, придет немного позже. Книга Иоиля подразделяется на две главные части. Первая покрывает первую главу с первого стиха по вторую главу 27 стих. Она передает положение Израиля и пророческие предвозвещания относительно к ней. Вторая часть, вторая глава с 28 стиха по третью главу 31 стих. Она связана с будущими событиями и начинается словами «И будет после того». Вторая глава, 28 стих. Обратите внимание на первую часть. Во-первых, наказание, выразившееся в нашествии гусеницы и сатаны и саранчи на поля Израиля. Первая глава, с 1 по 12 стих. Зов пророческий, чтобы народ обратил на это внимание, и зов Божий к покаянию, к сокрушению сердец. Первая глава, с 13 по 20 стих. Во-вторых, наказание саранчой, трубные звуки. Вторая глава, с 1 по 27 стих. Пророческий звук трубы и Божий ответ. Вторая глава с 1 стиха по 14 стих. А потом следует второй трубный зов и ответ Божий. Вторая глава с 15 по 27 стих. Мы уже сказали раньше, что пророки обычно возвещали слово для времени, в котором они жили, а потом возвещали и пророчество о будущих событиях. Иоиль видел страшную картину положения в его дни и драматически провозгласил о бедствиях, которые посетили народ. Земля была опустошена саранчой, поля стали пустыней, жизнь в стране стала весьма трудной. Несомненно, что многие спрашивали, почему нас посетило такое горе? В течение многих столетий люди ставили такие вопросы. Всякие катастрофы и бедствия, когда они посещают землю в наши дни, всегда вызывает волнение, и пресса, радио и телевидение громко шумят об этом. Потом начинается исследование, искание причин таких катастроф. Зачастую ответа не находят, потому что причина лежит глубже в тайне Божьей. И мыслящие люди это чувствуют. В те дни Бог внезапно послал своего вестника Иоиля, который возгласил: «Слушайте это, старцы, внимайте все жители земли, пробудитесь, пьяницы, плачьте и рыдайте, в 2 глава, 5 стих. «Рыдай, как молодая жена», 8 стих. «Краснейте от стыда, земледельцы», 11 стих. Можно ж думать, что это появление пророка в такое время бедствия встревожило народ. Голод смотрел им в глаза страшными видениями. Люди чувствовали, что Бог послал его, как это он делал и в другие времена, когда приходило бедствие. Пробуждалась ли совесть этого народа от слов пророка? Мы не знаем этого. Сильно взывал Иоиль и пробуждал свой народ, старцев и молодых, призадуматься об этом бедствии, чтобы и грядущие поколения это также поняли. Пророк взывал к пьяницам, потому что виноградная лоза не дала плода. Не стало вина. Даже и для жертвоприношения и в храме оказалось недостаток. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в Доме Божьем, 9 стих. Плачут священники, служители Господни, виноградари опечалены и смущены. Такое положение в стране смиряло сердца и звало к покаянию. Гордость оставила самодовольный народ. Слушайте зов пророка, припаящтесь вретищем и плачьте священники. Рыдайте, служители алтаря, 1 глава, 13 стих. Но пророк не остановился на словах к священникам только. Он призывал и весь народ к покаянию, потому что приблизились суды Господни. То, что видел на нурах вокруг себя, было несравненно с наступающими судами над народом, пребывающим во грехе. В этом лежит суд возвещения Иоиля. Оно касается и нас, хотя и мы живем в периоде благодати Божией. Оно касается и народов мира, которые отвергают его любовь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на интернете, на русском языке, для всей вашей семьи, а также лично для вас. Господь призывает вас сегодня к покаянию и к осознанию ваших грехов. Придите к Нему как к единственному Спасителю, ибо Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Один стих из Библии для размышления. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Эти слова записаны в притчах Соломоновых, но они весьма актуальны и сегодня. Будем помнить об этом. Будьте с нами.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 109. Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, и чрево прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу». Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи! Всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои. Милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его — истина и суд. Все заповеди его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости — страх Господень. Разум — верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему — прибудет вовек. Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль — владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овцы, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет. А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. Псалом 115. Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя! Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо

0: Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника! Ты, Бог мой, буду славить тебя! Ты, Бог мой, буду превозносить тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Еще не закрылась дверь, Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.
1: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня перед нами Евангелие от Марка, глава 12. Господь Иисус сейчас в Иерусалиме, как мы будем видеть, это из 12 главы Евангелия от Марка. Он готовится принести себя в жертву за наши грехи. Он – пасхальный агнец. Он проходит здесь тщательную инспекцию, тщательную проверку, прежде чем его убьют на кресте. Вы помните, что пасхального агнца тщательно исследовали, искали, нет ли в нем пятна или порока, или какого недостатка. И все эти волны человеческой злобы и ярости проходят и еще прокатятся над головой Иисуса. Мы видим здесь ярые нападки на Иисуса Христа, особенно религиозных вождей. Теперь обе стороны подкатывают, можно сказать, тяжелую артиллерию и делают приготовление для битвы между небом и адом, между светом и тьмой, между Богом и сатаной. Период трехлетней схватки между Иисусом и религиозными вождями вылился в ожесточенную словесную борьбу, где Иисус перенимает инициативу. Он одерживает победу на поле словесной битвы, и они меньше делают попыток уловить его в слове. Они искушали его сказать что-либо такое, что могло бы ожесточить народ против него. Иисус Христос теперь вынужден изменить свою речь и перейти на притчи. Мы прочитаем первых 12 стихов этой 12 главы Евангелия Марка, где написано следующее: «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватившие его, били, и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же скажет хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но боялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставили его, отошли. Друзья дорогие, Иисус говорит эту притчу религиозным вождям. Они есть те виноградари, которым Бог, Отец, отдал на присмотр свой избранный израильский народ, этот его виноградник. Слуги, посылаемые Богом, были пророки, но виноградари избивали или убивали их. Наконец, Бог, Отец, посылает своего Сына, любящего Сына, единородного Сына, Господа Иисуса Христа. Иисус говорит это в лицо религиозным вождям, которые уже в своем совете приготовили для него смерть. И вот он теперь открыл для всех их планы. Он осудил их в убийстве, прежде чем они убьют его. И он предвозвестил суд над ними, который исполнился 40 лет позже, когда римский полководец Тит Флавий Веспасиан разрушил этот город, а их взял в плен. Римский Колизей был построен рабским трудом пленных израильтян. Дальше Иисус говорит притчу о камне преткновения. Иисус Христос был этим камнем. Во время Его второго пришествия этот камень сделался углом дома. Но теперь мы прочтем от 13 до 15 стиха следующее. «И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове. Они же, пришедшие, говорят Ему: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы видеть его». Иисус, дорогие слушатели, Иисус был бедный. Он не имел при себе динария. Их же вопрос – это шедевр коварства. Они заискивают у него. Но под их внешним благорасположением к нему скрывается лицемерие.

Мы читаем дальше, 16 и 17 стихи. «Они принесли». Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, «Кесарева». Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу». И дивились ему. Иисус не поддался, слушатели, Иисус не поддался в какие-то сети, и он не попался в расставленную для него ловушку. Он выдержал и это искушение. Но мы читаем дальше. Теперь, друзья, от 18 до 27 стиха, что написано в этой 12 главе. «Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Друзья дорогие, саддукеи не верили всему Писанию и плохо, конечно, как вы видите, очень плохо знали его. Иисус обращает их внимание на их незнание Писаний, не силы Божьей. И потом Иисус показывает и доказывает, что воскресение мертвых есть совершенно реальная вещь. Если они видят, что есть Бог, то Бог есть Бог живых, а не мертвых. И при воскресении люди будут меняться. Это не будут те же самые тела, так что они будут похожи ангелам. Всего это они, конечно, не знали и, видимо, и не старались знать. Но мы читаем дальше, от 28 до 34 стиха этой 12 главы Евангелия Марка, где говорится следующее. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Друзья, дорогие, этот книжник искренне спрашивает Иисуса, какая первая из всех заповедей? Иисус также искренне отвечает ему, говоря, что первая заповедь относится к любви Бога, а вторая говорит о любви к ближнему. И когда книжник заметил,
что исполнение этих двух заповедей больше всех всесожжений и жертв, Иисус похвалил его и сказал, что он все-таки недалеко от Царствия Божия. Дорогие слушатели, многие люди недалеко от Царствия Божия, но как-то не входят в него. Все идут стороной, все проходят мимо, и мимо, и мимо, и не входят в Царствие Божие. А чтобы войти в Царствие Божие, нужно верой прийти в покаяние к Иисусу Христу и посмотреть на крест, где Он там на кресте пролил Свою кровь за нас. Но теперь, слушатели, мы прочтем от 35 по 37 стих этой 12 главы Евангелия Марка, где написано: «Продолжая учить в храме, Иисус говорил так: говорят книжники, что Христос есть сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с уважением. В этом месте, друзья, в этом месте Иисус определенно говорит, что он не сын Давида, но Господь.

0: От стиха 38 до 40 Иисус дает строгое остережение. И мы читаем: «И говорил им в учении своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Друзья, внешняя набожность без внутреннего возрождения есть самое опасное состояние, в которое может пасть человек. Оно является проклятием для самого человека и соблазном для других. Дорогие слушатели, остерегайтесь уподобляться книжникам и фарисеям. А вот в стихах от 41 до 44 мы видим женщину, действующую по внутреннему влечению духа. Написано: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кондрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, потому что все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Друзья дорогие, Иисус смотрит на вещи с точки зрения вечности, а не временных расчетов. Он смотрит на жертвенность человека, а не на величину его даров. Женщина положила в сокровищницу храма 2 мелких монет, говоря точно, можно сказать, копейки. Но Господь разменял ее дар на сокровища неба. Кто была эта женщина? В глазах людей это была бедная вдова, но в глазах Иисуса она была героиней сильного духа и высокого характера. Она была женщиной, в которой нуждалось небо, дорогие слушатели. Мы все должны научиться от нее, дорогие друзья, от всего сердца приносить наши пожертвования, нашу жизнь к ногам Господа Иисуса Христа. Да поможет нам Господь, дорогие слушатели, быть искренними и от всего сердца служить Господу в любой момент нашей жизни. Дорогие слушатели, до следующей встречи в эфире.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В продолжение наших занятий по книге «Бытие» мы переходим к 31 главе, действие которой происходит в местности под названием Мицпа. Вообще-то, в переводе с еврейского языка Мицпа или Масифа означает «сторожевая башня». Это название употреблялось для обозначения возвышенной местности и применялось для обозначения нескольких мест, описанных в Библии. Предполагается, что события, о которых повествует 31 глава книги «Бытие», происходили за Иорданом, в земле Галаадской. В древности там расположен был город, в котором жили левиты. Но повествование о потомках Леви еще впереди. А пока мы вновь обратимся к Иакову. Как вы помните, он опять находится в дороге, на этот раз со всей своей семьей и со всеми стадами, которые он заработал у Лавана, своего тестя, за 20 лет тяжелого труда. Итак, давайте вместе с доктором МакГи отправимся в Мицпу, лежащую за Иорданом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 31 главы книги «Бытие». Прочтем стихи с 22 по 25. «На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней, и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану, арамеянину, ночью во сне, и сказал ему: „Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого“. И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. Погоня Лавана была поистине стремительной. Можете быть уверены, Лаван был настроен очень решительно по отношению к Иакову. От ярости он мечет громы и молнии, он хочет вернуть всю собственность, которую забрал с собой Иаков. Но вмешивается Бог, который советует Лавану следить за тем, что он будет говорить и делать. Этот совет быть поосторожнее с Иаковом как нельзя более оказался кстати. Прочтем стихи 26 и 27. «И сказал Лаван Иакову: „Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями». Как хитер дядюшка Лаван! Как он дипломатичен! Он пытается пристыдить Иакова за то, что тот лишил своих родных прекрасной и радостной церемонии прощания. Какой большой праздник он устроил бы! Какое сердечное прощание! Так он говорит. Но я уверен, что ничего подобного он бы не сделал. Далее он взывает к состраданию, вспоминает о Боге. Прочтем стихи 28 и 29. «Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей силы сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: „Берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого“. Что касается внуков, то мы помним, какими великими людьми в этом мире им суждено было стать». Кроме того, Лаван признается, что он собирался разобраться с Иаковом, но Бог не позволил ему сделать Иакову ничего плохого. Прочтем теперь стихи с 30 по 32. «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. Итак, Лаван спрашивает об украденных идолах. Оказывается, Иаков не знает, что Рахиль украла их. Он лишь объясняет, почему он бежал, никого не предупредив. Иаков знает, что Лаван ни за что не позволил бы ему забрать своих жен, детей и все свое добро. Объяснив причину побега, Иаков отвечает на обвинение в краже идолов. Он-то уверен, что никто у Лавана ничего не воровал. Иаков не верит Лавану. Впрочем, если вы думаете, что Лаван верит Иакову, то вы тоже ошибаетесь. Они совершенно не верят друг другу. Вот вам и 20 лет совместной жизни. Прочтем стихи с 33 по 35. «И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему: «Да не прогневайся, господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенное женское». И он искал, но не нашел идолов». Лаван надеялся найти идолов у одной из своих дочерей. Но Рахиль какова? Хитрая доченька, как вы считаете, настоящая дочка своего папочки. Она схватила идолов и умудрилась спрятать их в верблюжьем седле, а потом еще и села на это седло и извинилась перед своим отцом за это. Сказала, что не может встать, что-то неважно себя чувствует. А сама все это время сидела на идолах. Очень яркий и правдивый образ всей Лавановой семьи. Эта кража идолов Рахилью на самом деле грозила гораздо более серьезными последствиями, чем можно предположить. Тот, кто владел домашними богами, становился главой семьи. А это значило, что Иакову суждено было унаследовать все, что было у Лавана. Вот почему Лаван так нервничал. Ему совсем не хотелось, чтобы Иаков получил все его имущество. Он считал, что Иаков и так уже слишком много себе взял. Иаков же успокаивается. Идолов не нашли, значит, их и нет, и он хочет пристыдить своего тестя. Читаем стихи 36 и с 38 по 41. «Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном, и начал Иаков говорить и сказал Лавану: „Какая вина моя? Какой грех мой, что ты преследуешь меня? Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой. А ты 10 раз переменял награду мою». Иаков начинает жаловаться. Он прошел обучение в этом суровом колледже и теперь защищает дипломную работу. Он напоминает, что у него даже не было бесплатного питания. Ему за все приходилось платить. Другими словами, у него не было даже элементарной страховки. Когда овец и коз воровали, или когда на скот нападали хищники, Иакову приходилось возмещать его стоимость. Да, этот Лаван жестокий хозяин. Как видим, летом Иаков даже не ходил в отпуск, а когда холодало, он все равно оставался со скотом, охраняя его от хищников. Вот что произошло с Иаковым. С детства он считал себя самым умным, думал, что его грех сойдет ему с рук, но Бог этого не допустил. Бог ясно показал, что человек посеет, то он и пожнет. Иаков не пожелал подчиниться Богу у себя дома, Что ж, ему пришлось подчиниться своему дяде. Иаков пришел, чтобы с достоинством взять себе жену, но его превратили в раба, потому что Бог уважает право первородства. Иаков обманул своего отца и сам был позже обманут своим тестем. Иаков, младший сын, захотел получить права старшего. А позже оказалось, что он получил старшую сестер в жены, тогда как сам он думал, что получает младшую. Иаков обнаружил свою корыстную природу, когда завладел первородством Исава и когда позволил своей матери покрыть свои руки кожей козленка. И мы вскоре увидим, как и его собственные сыновья точно так же обманут и его. Они убьют козла и вымаруют его кровью разноцветные одежды Иосифа. Он когда-то обманул своего отца, сказав, что он его любимый сын, и сам он будет позже обманут, когда ему скажут, что его любимый сын погиб. Что посеешь, то и пожнешь. Читаем стих 42. «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Итак, Иаков наконец-то высказал все свои обиды. Теперь он точно уйдет от Лавана. Они прощаются друг с другом и заключают союз. Прочтем, как Иаков и Лаван заключают договор в Мицпе. Вот стихи 43 и 44. «И отвечал Лаван и сказал Иакову: дочери – мои дочери, дети – мои дети, скот – мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз, я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою». Иаков поставил памятник из камня, его родственники собрали камни и сделали из них холм, а затем был заключен мир. А вот стихи 48 и 49. «И сказал Лаван: сегодня этот холм между тобою и мною свидетель, посему и наречено ему имя Галаад, также Мицпа, от того, что Лаван сказал: да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». Слова этого союза используют сейчас самые различные молодежные группы в качестве благословения. Едва ли так следует делать, ведь этот союз заключили два мошенника, которые договорились не воровать друг у друга, а переключиться на кого-то третьего. «Да надзирает Господь надо мною и над тобою». Это то же самое, что сказать: «Да надзирает Господь за тобой, что ты больше у меня не воровал». Дав такую клятву, они расстаются. Остался холм Мицпа, который разделяет отныне Лавана и Иакова. И они поклялись не пересекать эту границу. А сейчас мы переходим к изучению 32 главы книги «Бытие». В Библии есть множество замечательных глав, и 32 глава книги «Бытие» – одна из них. Она очень важна в жизни Иакова. Это своего рода поворотный пункт. И тем не менее, разворачивающиеся в ней события – это ни в коем случае не обращение Иакова. Несмотря на то, что он жил по плоти, он все же остается человеком Божьим. Вот почему следует быть очень осторожным, когда пытаешься судить, является твой ближний христианином или нет. Очень многие люди, если судить наружно со стороны, не будут похожи на христиан. Но я уверен, что они все же христиане. Хотя, конечно, точно знает это один лишь Господь. Люди не всегда поступают как христиане. И бывает так, что мы не находим у них видимых признаков того, что они христиане. Вот и у Иакова не было видимых признаков того, что он человек Божий, за исключением редких случаев, когда ему являлся Бог, и Иаков как-то отвечал на Божьи призывы. Иаков, представитель Бога в мире, оказался неважным свидетелем, и Бог намеревается изменить такое положение. Бог наказывает Иакова, чтобы привлечь его обратно к себе. Бог наказывает и нас, ибо Господь, кого любит, того наказывает, сказано в 5 стихе 12 главы послания к евреям. Лот тоже не был похож на дитя Божье, но на самом деле он был таковым. Ведь апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, в 8 стихе написал, что Лот мучился в праведной душе. Но, скажу я вам, Лот действительно прошел сквозь огонь.

труда, чтобы получить свой диплом. 10 раз старый Лаван менял условия его работы. Каждые 2 года Иакову приходилось подписывать новый договор с дядюшкой Лаваном. И каждый раз договор этот был невыгоден. Вот что происходило с Иаковом. Сейчас мы непосредственно обратимся к тому испытанию, которому Бог подверг Иакова, чтобы тот мог стать достойным представителем Бога. В 32 главе Бог окончательно приведет его к себе. И в качестве эпиграфа для этой главы я возьму слова 29 стиха 40 главы книги пророка Исаии. «Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Именно это и пережил Иаков. Давайте же посмотрим, как в жизни Иакова наступил перелом. Прочтем стихи 1 и 2. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: „Это ополчение Божие“, и нарек имя месту сему Маханаим». Бог начинает непосредственно заниматься Иаковом, чтобы заставить его приносить плод и побудить к истинному, живому служению и свидетельству. Прочтем стихи 3, 4 и 5. «И послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Эдом, и приказал им, сказав: „Так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. И я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». Иаков по-прежнему хитер. Даже после того, что он пережил у Лавана, он возвращается в свою землю и вспоминает, как он в последний раз 20 лет назад видел Исава, а Исав грозился его убить. Теперь Иаков посылает рабов и приказывает им: «Когда придете к моему брату Исаву, скажите ему: „Господин мой Исав“». Кто бы мог подумать? А о нем они должны говорить: «Раб твой Иаков». Раньше Иаков так не разговаривал. Он обманным путем завладел первородством. Он украл у Исава благословение отца. Он был настоящим мошенником, но теперь он заговорил по-другому. У дядюшки Лавана он кое-чему научился. «Господин мой Исав, раб твой Иаков». Теперь прочтем стих 6. «И возвратились вестники к Иакову и сказали: „Мы ходили к брату твоему Исаву, и он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Известие это привело бедного Иакова в ужас. Он ведь не знал, что все это значит. Исав ведь ничего не сказал рабам Иакова о своих намерениях. Думаю, Иаков очень дотошно расспрашивал своих рабов. Может, вы слышали в голосе Исава нотки вражды, злости, ненависти ко мне? И я думаю, один раб сказал: «Да нет, похоже, он обрадовался, узнав, что ты идешь ему навстречу, и вот решил сам встретить тебя». То, что Исав обрадовался этой новости, совсем не утешило Иакова. Это ведь могло значить и то, что Исав просто был рад возможности поквитаться с Иаковом. Вот Иаков и расстроился. Читаем стихи 7 и 8. «Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на 2 стана. И сказал: „Если Исав нападет на 1 стан и побьет его, то остальной стан может спастись“». Иаков делит всех

0: своих людей на два отряда. Еще одна хитрость. Если брат нападет на один отряд, то второй может спастись. Посмотрите, что же делает Иаков теперь. В своей беде он обращается к Богу. Вот стихи 9 и 10. «И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Он обращается к Богу, взывает к Нему, ибо этот Бог – Бог его праотца Авраама и Бог его отца Исаака. Вот сейчас мы уже чувствуем, что кое-какие перемены начали происходить в жизни Иакова. Первый раз мы слышим, как он говорит: «Я недостоин милости твоей». В первый раз в своей жизни он признает, что может быть грешником перед Богом. Иаков, как видим, уже начинает говорить, что он недостоин. Попробуйте подойти к Богу с такими мыслями, и вы увидите, что он заговорит с вами. Иаков делает одно очень интересное заявление: «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Он, оказывается, перешел через Иордан только лишь со своим посохом, больше у него ничего не было. Теперь же он возвращается, и у него два стана. Вот вам и Иаков. Прочтем стихи 11 и 12. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Иаков по-настоящему искренне взывает Господу. Эта ночь оказалась для него очень трудной, а лекарство, которое необходимо для спокойного сна, под рукой не оказалось, и Иаков в беспокойстве и трепете начинает готовиться к встрече с Исавом. О том, какое решение он принял, мы читаем в стихах с 13 по 16. «И ночевал там Иаков ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя передача закончена. В ожидании следующей передачи подумайте над тем, правильное ли решение принял Иаков и насколько он доверял Богу в своих мыслях и делах.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: От одной крови все народы. Откуда на Земле появились разные расы, если все мы произошли от Адама? Современные расовые и культурные различия восходят к разделению населения Земли на группы, говорящие на разных языках. Начало этому дало вавилонское столпотворение. До разделения все население Земли было генетически едино, иными словами, обладало общим генофондом. А после разделения каждой группе досталась только часть этого генофонда. Это означает, что каждая группа утратила часть своей генетической информации. У каждого поколения этой информации оставалось все меньше, и так происходит до наших дней. В каждой изолированной группе особенно ярко проявились некоторые черты. Так, снижение производства меланина в организме привело к появлению европеоидов, людей с белой кожей. Другим группам тоже стали присущи особые характеристики, такие, например, как цвет волос. Отсюда и произошло то, что в наши дни принято называть расами. Любопытно отметить, что в потомках межрасовых браков порой восстанавливается генетическая информация, утраченная родителями. Какой бы расе мы ни принадлежали, у всех одни и те же чувства и желания. И всех нас Создатель призывает распахнуть сердце главной истине, той, что Сын Божий пришел искупить наши грехи и воссоединить нас с Творцом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Нередко в Библии встречаются конкретные указания к тому или иному вопросу нашей духовной жизни. В данном случае в вопросах музыки и пения. К примеру, следующая выдержка из книги «Псалтирь». «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием». Псалтирь 32:2-3. Четыре совершенно недвусмысленных пункта, которые необходимо выполнять, служа Господу и людям музыкой и пением. Во-первых, славить Господа на гуслях, то есть на том инструменте, который по своему устройству предназначен для благозвучной музыки, а не для разрушения звуковых и других барьеров. Во-вторых, петь Богу на десятиструнной псалтире, то есть не просто бренчать или струнопрекладствовать, но именно петь на музыкальном инструменте, влаживая весь талант и душу в звукоизвлечение. В-третьих, петь Богу новую песнь, то есть не повторять прежних ошибок и шероховатостей, но каждый раз в исполнении по-новому и более совершенно излагать музыкальную мысль. И в-четвертых, петь Господу стройно и с восклицанием, то есть как можно больше в единстве музыки и пения, и вкладывая жизненную энергию для созидания души, а не просто сотрясая воздух. Конкретные советы к конкретному исполнению. Господь нам в помощь.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Решение конфликтов», часть 5.
3: Если мы не погасим вовремя свои недовольства, если мы не решим эти накапливающиеся внутри раздражения, если мы не разберемся с горечью, которая таится в нашем сердце, эта горечь станет отравлять нас, станет проникать в другие сферы нашей жизни. Знаете, люди, которые обижаются, люди, которые живут обидой, это люди, которые, знаете, их вся жизнь, их все действия, их все мысли, они несут на себе отпечаток обиды. Они несут на себе вот это чувство, осознание того. Иногда эти обиды доходят до депрессии, доходят до состояния, когда человек ничего не может делать. Ему ничего не мило, он парализован. Все его сознание, весь его разум, оно вращается вокруг этого факта. Опять-таки, я говорю, самые разные обстоятельства есть. Иногда это люди, которые действительно неправильно поступили. Иногда самые безобидные действия людей могут вызывать реакцию обиды. Могут вызывать вот это действие, когда человек отторгает других, когда человек избирает путь, когда он пригревает зло в своем сердце. Это зло начинает отравлять его организм, отравлять его внутри. Притча 6 глава, с 12 стиха. «Человек лукавый». Человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, будет разбит без исцеления. Сущность обиды в том, что недовольство и внутреннее раздражение охватывают всего человека и определяют его жизнь. Они определяют, как здесь написано, смотрите, умышляет зло во всякое время и сеет раздоры. Он живет тем, что он обиделся. Все, что он видит, все, что он делает, рано или поздно приходит к этой точке. Он оценивает людей с точки зрения обиды. Он реагирует на людей с точки зрения обиды. И что самое плохое, что самое тяжелое, что он не может признать, что это его обида. Ему кажется, что это его справедливый гнев. Ему кажется, что это справедливое возмездие. Когда он сеет раздоры, когда он умышляет зло, ему кажется, что он добивается справедливости, что он требует того, чтобы восстановить правду. В этом заключается коварство обиды. В этом заключается коварство вот этого состояния, когда недовольство перерастает в раздражение, когда оно охватывает всего человека, и когда человек становится деструктивным. Вы знаете, когда человек в обиде, его действия никогда не могут принести ничего созидающего. Они всегда будут деструктивны. Обида – это один из вариантов сделать утверждение, что я на самом деле что-то стою. Люди перестают разговаривать, люди замыкаются в себе, люди избегают встреч и контактов, люди каким-то образом ставят себя в положение, когда они подчеркивают, пассивно подчеркивают, что они правее, что они достойны лучшего, что они действительно имеют больше прав или имеют больше, так скажем, важности в данной ситуации. Обида – это бессильное зло. Это бессильное зло. Это когда человек готов сделать зло, но он его не делает только потому, что нет возможности. Потому что он боится мнения людей, он боится потерять свою какую-то видимую, так скажем, видимое имя. Он боится каким-то образом вызвать реакцию. Может быть, закон это запрещает, может быть, люди его осудят, может быть, еще что-то. И поэтому он, вы знаете, вот так вот тихо сам в себе уничтожает людей. Он тихо сам в себе злится. Это бессильное зло. Ничем другим это не назовешь. Никаким образом это не представишь. Здесь вот в ситуации, в случае с обидами, это всегда очень ярко выражается вот этот менталитет жертвы. Когда человек начинает себя жалеть. И чем больше он себя жалеет, тем жальче себя. И чем дальше он продвигается в этом, тем труднее ему посмотреть на ситуацию правильно, здраво. Вот почему, когда мы говорим о правильных действиях, нам нужно очень постоянно, очень важно помнить, что наша жизнь регулируется Священным Писанием, которое говорит о том, что мы в действительности должны любить своих врагов, должны молиться за обижающих, должны благотворить проклинающим, должны свою жизнь представлять так, чтобы мы помогали тем, которые нам плохо делают, помогали им исправляться, чтобы мы делали это доброжелательно, чтобы мы делали это искренне, чтобы мы делали это с любовью. Это жизнь. Это наша жизнь, это то, к чему призвал нас Бог. Это то, ради чего Он пострадал на Голгофе. Это то, ради чего Он сделал вас верующими. Это то, ради чего Он поместил вас в церковь, чтобы, живя здесь, имея взаимоотношения с людьми, мы могли практиковать, отрабатывать в своей жизни практически выражение характера Иисуса Христа. Обида никогда не приводит к положительному результату. Никогда. Обида – это всегда слабость и никогда не сила. Обида – это всегда проигрышный вариант, но никогда не выигрышный вариант. 100%. Насколько бы вы правыми не были, сколько бы вы в своем сознании не приводили аргументов в пользу того, что действительно вы имеете право на обиду, на самом деле обидой вы навредите больше всего самому себе. Больше всего пострадает от обид тот, кто обижается. Больше всего. Во-первых, обида делает человека неспособным принимать правильные решения. Она омрачает сознание, и поэтому все оценки, которые делает человек в обиде, они предвзятые. У него нет способности здраво оценить ситуацию. У него нет способности реально, спокойно, правильно прореагировать. Он все время подходит с позиции своей предвзятости. Он все время подозревает, он начинает к одному прикладывать другое. Вот как растет вражда. Был сделан плохое действие. Человек на это плохое действие, вместо того, чтобы помочь сделавшему это действие исправиться, он вместо этого замкнулся, обиделся и выжидает. И потом все остальные действия этого человека, они могут быть абсолютно нейтральными, абсолютно не связанными с теми плохими действиями. Но этот человек уже оценивает их как единую цепочку. Он уже выстраивает в своем сознании. О, это, наверное, заговор. О, это, наверное, это точно эти люди действительно враги народа. Это точно они против меня. Это точно он негодяй. Он точно... Вы знаете, в своем сознании все остальные вещи выстраиваются вот в этом, так скажем, нарисованном сознанием круге. В результате человек теряет способность решить ситуацию. Никогда, если вы не избавились от обиды в сердце, вам никогда не удастся решить конфликт. Никогда. Вторая проблема. Обида становится источником медленно источающегося яда, отравляющего жизнь того, кто обижается, того, на кого обижаются, и захватывающего людей вокруг. Это никогда не бывает в вакууме. Это вторая проблема обиды. Если вы не решили обиду, не решили вопрос обиды в сердце, это не только затруднит решение проблемы, это еще и будет отравлять вас, отравлять вашу жизнь. Оно сделает неприятными ваши взаимоотношения. Оно сделает вашу жизнь, вот каждодневную жизнь, просто неприятной для вас самих, для того, на кого обижаются, и для тех невинных людей, которые просто оказались рядом с вами. Третье. Обиды всегда расстраивают нервную систему. Они всегда вредят вашему здоровью. От них сердечные болезни, от них седые волосы, от них стрессы, от которых возникают самые-самые разные неприятности в организме. Самые разные. Об этом много-много говорят медики, о том, что от стрессов действительно человек испытывает самые разные проблемы, которые приводят его, в конце концов, к тому, что его жизнь сокращается. Кстати, мы в воскресенье будем говорить на тему, как приготовить себя к вечности. Что это такое? Почему это так важно, чтобы каждый человек знал? Каждый человек мог иметь ясное представление о вечности и мог иметь ясное представление о том, как приготовить себя к вечности. Но это не значит, что нам нужно ускорить этот процесс в результате того, что мы обижаемся. Итак, посмотрите. Обида – это то, что абсолютно не нужно нам с вами. Это то, с чем мы должны расстаться как можно быстрее. Во-первых, вы сохраните свое физическое здоровье. Во-вторых, вы сохраните свое духовное благосостояние. В-третьих, вы приобретете способность правильно разрешать конфликты. У нас осталось еще два принципа или два элемента вот этих пассивных, неправильных действий при конфликтах. Всякий раз, когда мы попадаем в трудности, самые разные трудности – эти трудности говорят о том, что Бог ставит нас в обстоятельства, когда нам нужно учиться доверять Ему. Какова бы ни была природа этих трудностей, суть их заключается в том, что это возможность больше довериться Ему. И Он действительно тот, кому можно доверяться. Он действительно тот, который пришел на землю для того, чтобы мы знали Его, и мы могли Ему доверяться, мы могли полагаться на Него. В том числе и в ситуациях, когда против вас кто-то восстал. В том числе и тогда, когда вас кто-то обижает. В том числе и тогда, когда у вас конфликт. Доверьте его Богу. Позвольте Богу действовать и решать его правильно. Итак, мы говорили уже о трех неверных методах, в которые люди попадают, или к которым они обращаются тогда, когда попадают в конфликты. Вот эти три метода недовольства, которые перерастают в раздражение, которые перерастают в обиду. И чаще всего, если на этом уровне этот процесс не останавливается, он перерастает в жалобы. То есть люди начинают жаловаться другим, а точнее – это сплетни, по-другому это не назовешь, это сплетни. Когда люди начинают говорить. Дело в том, что глубоко укоренившаяся обида обязательно побуждает человека к тому, чтобы искать поддержки других. Когда он чувствует себя одиноким, он чувствует себя жертвой, ему хочется, чтобы ему посочувствовали, ему хочется, чтобы ему сострадали, ему хочется, чтобы каким-то образом он мог сколотить базу сторонников, тех, кто мог бы противостать той или иной проблеме или тому или иному действию людей. Вот. Это вызывает, так скажем, потребность рассказать кому-то о плохих действиях других людей. В результате получается ситуация, когда мы попадаем в зону действия самого страшного или одного из самых страшных оружий дьявола, вооружений дьявола – сплетни. Сплетни, слухи буквально поражают Божий народ и, так скажем, дестабилизируют его. Делают его неспособным выполнять свою миссию, миссию свидетельства людям вокруг. Вместо этого сплетни буквально как червь разъедают Божье общество, разъедают семью Божьих детей. Левитам, 19 глава, опять 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Сам Бог свой авторитет подписывает и говорит каждому из нас. Он говорит, если вы недовольны на кого-то, если вы раздражаетесь на кого-то, если вы пригрели обиду в своем сердце, не живите так, чтобы эта обида не позволяла ей выплескиваться наружу. Чаще всего это происходит по одной причине, потому что нам хочется найти тех, кто нас бы поддержал, кто стал бы на нашу сторону и вместе с нами осудил того человека, который неправильно поступает, который плохо что-то сделал. Доверьте свою обиду Богу. И вы будете иметь в Его лице защитника. Вы будете иметь в лице Его того, кто поймет, того, кто точно знает действительное намерение сердец, который способен действовать, который способен изменять. Притчи, 25 глава, 23 стих. «Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица». То есть смотри, что получается. Тогда, когда мы прибегаем к вот подобным действиям, мы становимся в обстоятельства, когда вокруг нас ничего другого мы не делаем, как только создаем общество недовольных лиц, общество людей с недовольными лицами. Опять-таки, как мы уже говорили, точно так, как обида и раздражение, и недовольство, точно так и жалобы другим или сплетни, они никогда не разрешат конфликт. Наоборот, они поставят ваш конфликт в еще более сложно разрешимый угол или обстоятельство. Дело в том, что одно дело, когда этот конфликт бурлит в вас, и когда вы его каким-то образом пытаетесь победить, другое дело, когда вы заразили им множество людей. И даже тогда, когда вы уже переборете это, когда вы перешагнете, когда вы откроете какое-то другое, найдете объяснение для себя. Вы знаете, вот эти вот множество слов, которые вы сказали, они останутся там в людях. Они останутся как капли яда в сознании многих-многих людей. Его не соберешь. Эти люди будут страдать от этих капель яда. Этот яд принесет им боль, он принесет им недовольство, он нарушит их взаимоотношения. Вы уже помиритесь с этим человеком. Но огромное количество людей будет затронуто вашими неверными действиями. Что-то подобное делал Авессалом. Посмотрите, в книге, вторая книга царств, помните эту историю? Когда Авессалом сделал очень большое зло, он уничтожил царских сыновей. И у них возник конфликт с отцом. Потом этот конфликт развивался каким-то образом. Потом, в конце концов, закончилось тем, что Авессалом такими жесткими мерами потребовал, чтобы отец обращал на него внимание. Вот, в конце концов, это так и получилось. Но тогда, когда Авессалом приблизился к царю,

этой земле. Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и осудил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его. Так поступал Авесалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авесалом в сердца израильтян. Это типичный пример. Это типичный пример. У Авесалома был конфликт с Давидом, со своим отцом. Вместо того, чтобы прийти к Давиду и просто решить этот конфликт, вместо этого Авесалом собирает себе сторонников. Как он делает? Обманом. Вернее, это был полуобман. Действительно, царь занят. Действительно, у царя много дел. Действительно, у царя не всегда была возможность всех принять. Но Авесалом пользовался этим для того, чтобы создать себе капитал. Для того, чтобы вкрадываться в сердца этих людей. Не делаем ли мы так иногда, друзья? Не зарабатываем ли мы себе капитал на несчастье других, на недостатках других, на проблемах других? Если это так, посмотрите, на всякий случай, посмотрите, чем закончилась история Авесалома. Во-первых, тысячи отравленных сердец. Тысячи и тысячи людей, которые были верные, преданные царю израильскому, уходили оттуда неверными. Они потеряли верность своему господину, своему государю. Они потеряли верность своему государству, во-первых. Во-вторых, междоусобная война в Израиле. Это привело к тому, что вот эти все люди, которых отравил Авесалом, они собрались вместе с ним и пошли войной против своих братьев. Сколько войн, дорогие друзья, сегодня среди Божьего народа? По этой самой причине. Потому что кто-то собирает кого-то и начинает вкрадываться в сердца. Вместо того, чтобы встретиться и спокойно решить вопросы, спокойно поговорить и спокойно расставить все точки над «и», вместо этого начинается вот такая работа, вот такие, знаете, методы Авесалома, которые всегда деструктивные. Всегда, дорогие друзья, всегда. Посмотрите, что происходит дальше. Сотни потерянных жизней. В этой войне буквально, в буквальном смысле этого слова, погибли люди. Семьи лишились отцов, матери лишились сыновей. Из-за чего? Из-за чего все это? Только из-за того, что Авесалом не решал конфликт правильно. Только из-за того, что он хотел сколотить себе базу поддержки, собрать группу, которая была бы за него, которая бы его интересы отстаивала. Насколько это преступно, насколько это трагично. Вы знаете, чем это закончилось? Это закончилось тем, что Авесалом потерял свою жизнь. Давид предупреждал и просил: сохраните жизнь отрока. Такие вещи даром не проходят. И вы знаете, история подтверждает, что даже здесь на земле, не так давно я услышал об одном человеке, который живет в России, который сделал много-много зла, нечестно делал, вот точно так, как Авесалом, вкрадывался в сердца и клеветал на других. Я недавно узнаю, разжалован до рядового, отлучен, отстранен, на все замечания взят, которые только можно было взять. Это конец любого человека, который действует, используя сплетни. Который думает вылезти в результате вражды, неправды, зла, коварства и так далее. Рано или поздно конец будет такой. Почему? Потому что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Итак, мы говорили о сплетнях, о жалобах. Другим результате этих сплетен. Иногда это кажется временное облегчение. Вам кажется, меня поняли. Вам кажется, он тоже так думает, он тоже так поддерживает, он тоже считает, что они негодяи. И вам кажется, елей на душу, полегчало чуть-чуть. Но этот елей очень недолго действующий. Он очень быстро развеивается, он очень быстро проходит. Дело в том, что второй результат сплетен – это яд, выпущен на свободу. Его уже не удержишь. Его уже не удержишь. Он будет из уст в уста. Вы уже одному человеку сказали, уже вы не удержите. Уже вы не удержите.
Недавно была встреча.

0: встреча с одним человеком, который сказал нехорошие слова. И этот человек даже не знал о том, какое количество людей уже пересказали эти слова. Он сказал самым доверенным лицам. Дело в том, что эти самые доверенные лица сказали своим самым доверенным лицам, и те сказали своим самым доверенным лицам, и на сегодня весь базар знает. Это факт. Это тот факт, который выпустили яд, все, вы уже его не удержите. Вы уже его не удержите. Сказали одному, все, уже знают все. Вы уже не проконтролируете это. Отравлены многие люди. Разрешение проблемы усложняется. К ней добавляется еще то, что теперь вам придется иметь дело со всеми этими отравленными людьми. Даже тогда, когда вам удастся решить эту проблему с тем, с кем у вас конфликт, вам придется еще иметь дело с теми людьми, которые это услышали, которые об этом узнали. Предпоследняя проблема, которой страдают люди, это изоляция от соперника. Это опять-таки пассивная сторона или пассивное действие. То есть тогда, когда люди решают, что вместо того, чтобы им конфликтовать, им нужно изолироваться, уйти. Наиболее распространенный метод – развод. Супруги разводятся. Они думают, что они разойдутся, они проблемы решат. Дети уходят от родителей. То же самое. Дети думают, что папа и мама плохие. Вот сейчас, сегодня очень-очень много. Десятки тысяч детей, подростков убегают из дома, потому что конфликтуют с родителями. Десятки тысяч. Это не сотни. Десятки тысяч детей. Каждый год. Речь идет о том, что люди думают, что уйдя от людей, с кем у них возник конфликт, они уйдут от проблемы. На самом деле не уходят. Люди увольняются с работы, люди переходят в другую из церкви в церковь. Они надеются, что они каким-то образом убегут от конфликта. На самом деле, дело в том, что в каждом конфликте есть две стороны. И человек несет свою сторону, куда бы он ни пришел, где бы он ни был. Сколько бы браков он ни заключал, сколько бы компаний он ни менял, или круга друзей, с которыми он мог бы делиться, он всегда будет нести свою проблему. Помните, Иаков убежал от Исава, но не убежал от проблемы. Помните, народ израильский, Иеремия, 42 глава, описывает интересную ситуацию, когда пришел царь Вавилонский, или шел царь Вавилонский, и Иеремия говорит, вы пойдете в плен. Эти люди не захотели идти в плен, они говорят, мы побегим в Египет. Иеремия говорит, нет, Бог вас наказывает, и вы должны пойти в плен, вы должны это наказание пережить. Они говорят, нет, мы пойдем в Египет, и нас царь египетский защитит. Послушайте, 11 стих. «Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И я явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете, не хотим жить в земле этой, и не послушаете голоса Господа Бога вашего, говоря, нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там жить будем, то выслушайте ныне слово Господне, вы и остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилю. Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской». Речь идет о том, что от своих проблем не уйдешь. Если эти проблемы, они пытаются избежать в Вавилоне, Бог говорит им, они вас найдут в Египте. Это финальный результат любого человека, который отказывается против того, чтобы иметь дело со своей проблемой. Здесь нужно сказать, что иногда действительно имеет смысл изолироваться от соперника. Но это только в той ситуации, когда вам нужно время, чтобы остыть. Когда вам нужно время прийти в себя. Когда вам нужно успокоиться и потом снова вернуться к нему, чтобы решать проблему. Или может быть ситуация, когда это физически опасно. Когда люди физически опасны, то есть они могут причинить физический вред какой-то один другому. Иногда есть смысл им каким-то образом изолироваться. Но это временный, это тактический шаг для того, чтобы потом прийти к решению проблем. И последнее. Последняя точка неправильных пассивных действий при решении конфликтов – это самоубийство. Действительно, на сегодняшний день это огромная проблема, которой люди пытаются решить конфликты. Они приходят к той точке, когда они видят, что они не могут решить проблему. И они думают, что они решат ее, лишив себя жизни. Второе царство, 17 глава, приводит пример человека, который вступил в конфликт с царем, тогдашним царем, или претендентом на царство. Ахитофел, он был советником у Авессалома, тогда, когда Авессалом временно захватил царство. Этот Ахитофел дал совет, он был советником, он дал совет, и его совет не приняли, и он обиделся, пошел домой, слушайте, что произошло, и увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Вы знаете, это то, к чему сегодня прибегают люди. Молодые люди лишают себя жизни из-за неразделенной любви, из-за того, что они вступили в конфликт, из-за того, что они решили доказать что-то кому-то. Политики лишают себя жизни из-за того, чтобы их карьера каким-то образом повернула не туда. Их имя опорочено. Их проект не удался или отказались от их идей, которые они представляют. И так далее. На сегодняшний день это одна из больших проблем в мире. К счастью, эта проблема почти не существует в церкви, потому что действительно это очень крайняя точка, очень крайняя точка. Тем не менее, это факт, он существует, и нам нужно о нем говорить. Итак, что делать? Для того, чтобы вот эти проблемы нас не касались. Очень важно позаботиться о том, чтобы наше сердце было наполнено в любое время, в любых обстоятельствах, было наполнено Божьим Словом и Его оценками, Его чувствами по отношению к людей, Его оценками реальности, друзья. В любой ситуации, в какой бы вы ни были. Как важно, дорогие друзья, если вы будете смотреть на мир со своей точки зрения, если вы будете смотреть на мир с точки зрения жалости к себе, вам будет трудно жить. Очень трудно. Вам нужно научиться наполнять свое сознание день и ночь, день за днем. Наполняйте его Словом Божьим. Позвольте ему сформировать ваше мышление, ваши оценки, ваше отношение к людям. Послушайте, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. Это будут слова сии, которые заповедают тебе сегодня в сердце твоем». Посмотрите, не где-нибудь, а в сердце. Пусть слова Божии проникнут в ваше сердце. Пусть они найдут там себе жилище. Пусть они там сотворят атмосферу божественного присутствия. Подобные слова мы находим в первом псалме. Первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его Божьем он помышляет день и ночь». И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, которое приносит плод свой во время свое, и во всем, что он не делает, успеет. Это альтернатива. Альтернатива всем тем неправильным методам, которые люди применяют при разрешении конфликта.
1: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Ну вот, мы и снова вместе. Здравствуй. Давай немножко вспомним о том, что слышали раньше. Почему потомки Ахава не станут больше царствовать? Потому что это было наказание Ахаву и его жене за то, что они преступили закон и убили неповинного Навуфея и его семью. Ахав покаялся, и Бог его простил. Но жена его, Изавель, язычница, жестокая женщина, командовавшая даже своим мужем-царем, убийца всех пророков Божьих, не раскаялась. Последнее путешествие Ильи. Библия, 4 книга Царств, глава 2. По Божьему велению Илья помазал в пророке юного Елисея, который стал его верным помощником. Елисей же очень уважал Илью и считал его самым удивительным человеком на земле. Он хотел быть таким же пророком, как его господин, и иметь того же Духа Святого от Бога. Илья не боялся ни царя, ни народа. Он служил Богу, справедливости и правде, невзирая на опасности, которые он на себя этим навлекал. Но вот Господь сказал Илье, что жизнь его подходит к концу. Елисей должен будет продолжить его труд. Однажды, когда Илья с Елисеем шли вместе из Галгала, Елисею дано было узнать, что сегодня ему предстоит расстаться с Ильей. Но Илья был молчалив и не говорил об этом. Но вот Илья сказал Елисею: «Ты останься здесь, меня же Господь посылает в Ифиль». «Нет, я пойду с тобой», — отвечал ему Елисей. «Я ни за что не оставлю тебя одного». Когда они подходили к Вифилю, навстречу им вышли пророки. «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет к себе господина твоего?» — шепнули они Елисею. «Я знаю», — сказал Елисей, — «но молчите, я не хочу говорить об этом». И он ускорил шаги, чтобы нагнать ушедшего вперед Илью. В Вифиле Илья сказал своему помощнику: «Елисей, ты останься здесь, меня же Господь посылает в Иерихон». Но Елисей вновь отказался расстаться со своим учителем. В Иерихоне навстречу им тоже вышли пророки и также предупредили Елисея, что настал день, когда Господь заберет его. В третий раз приказал Илья Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». Но Елисей твердо решил до самого конца быть рядом с Ильей, и они пошли к Иордану вместе. Подойдя к берегу реки, они остановились. Тогда Илья снял свой плащ, свернул его и ударил им по воде. Вода расступилась перед ними, и они посуху перешли на другой берег. Бог послал утешение Ильи в виде преданного помощника и хорошего друга Елисея. Спрашиваешь ли ты волю Бога при выборе друзей? Это очень важно, с кем ты проводишь время. Лучше всего иметь друзей верующих, любящих Господа и живущих по воле Божьей. Тогда тебе тоже легче будет учиться жить по-христиански. Это урок, который мы извлекли с тобой из этой истории сегодня. Нам снова пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда мы снова встретимся, чтобы слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 48. Евангелие Матфея, 14 глава, 24 стих. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был встречный». Ученики Иисуса отправились в лодке через Галилейское море. На самом деле это большое и глубокое озеро на территории государства Израиль. Тогда же это государство называлось Палестиной. Вечерело, и вскоре плавание стало опасным, потому что поднялся сильный ветер. Он гнал большие волны, которые захлестывали лодку водой. И ученикам стало трудно грести против встречного ветра. А до берега было еще очень далеко. Сил у них оставалось все меньше и меньше. Кто же придет к ним на помощь? Шторм на горном озере. Наверное, многим покажется странным, что на озере может подняться шторм. Но если озеро очень большое и глубокое, сильный ветер без труда поднимает на его поверхности большие волны и гонит их к берегу. Там они с грохотом обрушиваются на камни. Или же заливают пляжи, на которых в хорошую погоду купаются люди. Вот такой шторм я и увидел, когда вместе с одноклассниками отдыхал на побережье горного озера Иссык-Куль. Две наших палатки стояли далеко от воды. Это были большие палатки, которые нам подарили военные. Мы сами себе готовили еду, по очереди дежурили на кухне и отдыхали от городской суеты. Почти две недели нашего отдыха мы загорали на солнце и купались в теплой воде. А потом в горную долину принесся сильный и порывистый ветер. Сначала мы еще пробовали купаться, ныряя в большие волны, накатывающиеся на берег. Это было даже интересно. И никто из нас даже не думал об опасности. Но не зря спасатели заставляли всех выйти из воды. Мы увидели, как волны стали уносить в бушующее море девочку на надувном круге. Она отдыхала с родителями, и их палатка стояла совсем недалеко от нашей. Когда девочка поняла, что не может подплыть к берегу, а все отдаляется от него, ей стало страшно. Ее крики услышали с берега, но никто ничем не мог ей помочь. Ее родители были в отчаянии, но тоже не могли помочь ей. Кто-то из смельчаков попробовал догнать девочку на таком же надувном круге, но скоро отказался от этой затеи. Набиравший силу шторм был готов утянуть на глубину и его. Но за дело взялись профессиональные спасатели. Они понимали, что рискуют своей жизнью, но их целью было спасти девочку. Их моторная лодка с натужным ревом взбиралась на высокие волны и медленно преодолевала.

0: потому что нам настало время уезжать домой. Евангелие Матфея, 14 глава, с 25 стиха. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущим по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это Я, не бойтесь!“» На помощь апостолам пришел их Господь, Иисус Христос. Он увидел их бедствующими в море и потерявших все силы в борьбе со штормом и пошел к ним. Не сразу поверили ученики, что это их учитель идет к ним. Ведь то, что они видели, было чудом. Он шел по воде. А когда он вошел к ним в лодку, ветер утих и шторм прекратился. Они были спасены. Господь Иисус наш Спаситель. Он спасает нас не только от настоящих штормов, бушующих в море. Он спасает нас и от греха, который грозит вечной гибелью. «Ободритесь, это Я, не бойтесь», — говорит Он погибающим людям, и верующий в Него спасается. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли. И Он приводит их к желаемой пристани, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Псалом 106, 26 и 31 стихи.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, как же я рада, что ты погостила у меня, сестрица. И мне кажется, бусинке в нашем заповеднике понравилось.
1: Да, очень понравилось. Особенно мне понравилось играть с кабанчиком. Вот только он проигрывать не любит. Я и так ему частенько подыгрывала, но чтобы он не обижался.
2: Да, неделя пробежала незаметно, как один день, Лапка. И все же мне не верится, что ты уже совсем взрослая стала. Все не могу забыть, что ты была самым маленьким бельчонком в нашей семье.
0: Это только так кажется, кисточка. Это ты на меня глазами старшей сестры смотришь. Маленький рыжий бельчонок уже давно превратился во взрослую белочку. Ты не забывай, что я уже давно живу самостоятельно.
2: Возможно, ты и права, Лапка. Давайте проверим еще раз, все ли вещи мы упаковали.
0: Так, грибочки сушеные на месте.
2: Банку с земляничным вареньем я вижу.
1: А корзинка, полная желудей, что принес нам кабанчик, возле самой двери стоит. Эх, жаль, что я его долго не увижу.
2: Лапка, ты говорила, что мы на прощание можем поучаствовать в твоей радиопередаче.
0: Да, в передаче «Небесные вопросы». Мы ее так назвали, потому что в ней мы обсуждаем разные духовные вопросы. Вот когда в небо смотришь, сразу всякие важные и серьезные вопросики в голову приходят. О смысле жизни, например, о Библии, о вере.
1: Конечно, тетя Лапка, давайте уже побыстрее к этой небесной передачке приступим. Вы знаете, сколько у меня этих небесных вопросов накопилось? Больше, чем облачков на небе.
0: Жаль, что дядюшка Лось еще не поправился. Нам его мудрых пояснений очень недоставать будет.
1: Дорогие мальчики и девочки, слушайте радиопередачу «Небесные вопросы».

0: вот у меня какой вопрос. А на каком языке разговаривал Иисус, когда был на земле?
1: Ну уж точно не на беличьем, Бусинка. Несмотря на то, что Иисус был евреем, он разговаривал на арамейском языке, который во времена его жизни на земле был разговорным языком в Израиле. В синагогах и во время богослужений Иисус читал Библию на древнееврейском языке. Официальным или государственным языком был греческий, на котором написан Новый Завет. Только одно Евангелие от Матфея, по свидетельствам некоторых авторов, сначала написано было на арамейском языке, а потом было переведено на греческий.
0: А, ну теперь понятно. А вот почему в Библии людей сравнивают с ягнятами, а Бога с пастухом?
2: Отношения людей с Богом, дочка, похожи на отношения пастуха с овцами. Вот подумай. Овцы всецело зависят от пастуха. Овца – довольно беспомощное животное. Она не может сама защитить себя от хищных зверей, не может отыскать дорогу к дому, если заблудится. Она не может даже иногда перевернуться и встать на ноги, если упала на спину. Она нуждается в тихих водах, так как ее рот так устроен, что она может захлебнуться от быстрого потока воды. И она нуждается в сочных травах определенной длины, так как не всякую траву может есть. Все необходимое для жизни она может получить только с помощью пастуха, который знает каждую овечку и голос которого она различает среди всех других голосов. Точно так же, как овца нуждается в пастухе, люди нуждаются в Боге, его опеке и охране. Он знает, что будет им во благо. Он исцеляет их раны, указывает путь. Только с Богом, под его заботливой охраной, человек может быть счастливым и довольным жизнью. Перечитай внимательно на досуге 10 главу Евангелия от Иоанна. «Я пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
1: А у меня такой вопрос появился. Вот Иисус сказал, что ученики будут судить 12 колен Израилевых. А кто же будет 12-й? Ведь Иуда – предатель.
2: Очень хорошо, что ты размышляешь над тем, что тебе непонятно, лапка. Иуда отверг самое дорогое, что предлагал ему Бог. Он отверг его любовь и дружбу. Многие люди, сами того не осознавая, поступают как предатели Иуда. Они принимают Божьи дары, радуются тому, что создал Бог, а его самого знать не хотят. Не желают знать Слово Божие и не принимают Иисуса своим личным Господом и Спасителем. Они не омыли свои грехи в жертвенной крови Спасителя и навсегда будут разлучены с Богом после смерти, так как Он не нужен был им при жизни. Они идут в ад. В Библии, в первой главе книги «Деяния апостолов» написано, что Матфей был причислен к апостолам. Он был одним из тех, кто находился с апостолами все время, когда с ними общался Господь Иисус и был свидетелем его воскресения. Предательство Иисуса через Иуду было предсказано еще задолго до рождения Спасителя Иисуса и самого Иуды. Эти пророчества записаны в Библии, в книге Псалмов и в книге пророка Захарии. Иисус знал о том, что он будет предан за 30 серебряников, и знал, что его предадут. Апостолы поступили так, как записано в пророчестве о предателе Иуде: достоинство его да примет другой. И жребий апостольского служения передали Матфею. Также мы знаем, что сам Иисус Христос явился Павлу и избрал его быть апостолом язычников. Кто из них этот 12-й апостол, Матфей или Павел, мы с достоверностью сказать не можем.
0: А почему в Библии так часто встречается число 12?
1: В Библии, Бусинка, встречаются две системы счисления. В основе одной лежит число 10, ну как число пальцев на руках, а в основе второй 12, потому что это самая удобная числовая система для деления. Однако числа в Библии имеют зачастую не только конкретное значение, но и символическое. Вот, например, цифра 1 символизирует единство Бога, а цифра 2 – единство в чем-нибудь другом. Например, достаточно двух свидетелей, чтобы подтвердить что-то на суде. Но в Библии нет плохих и хороших чисел и цифр. Вот, например, у Иакова было 12 сыновей, и в Израиле, соответственно, 12 колен. Это число использовалось в качестве основы исчисления, но имело, естественно, более частое употребление. А после того, как Иисус избрал 12 апостолов, число 12 стало символизировать полноту призвания, как это часто мы можем видеть в книге Откровения. Да, но постойте, время нашей передачи подошло к концу.
0: Дорогие мальчики и девочки, до свидания! Я так рада, что побывала в заповеднике тетушки Лапки и поучаствовала в радиопередачах «Смотрите, радуга».
2: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Небесные вопросы», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Тетя Лапка, а ты можешь передать от меня подарок для кабанчика? Так хочется ему что-нибудь приятное сделать.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиян», который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиян».

0: Что делать, если ваш друг живет во грехе, и вы видите это? Нужно ли вмешиваться? Или лучше промолчать?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Но даже он попал в капкан греха, когда не смог устоять перед соблазном. Давид думал, что никто не узнает об этом, но Бог видит все. И даже если он медлит с наказанием, не думайте, что что-то осталось им незамеченным. Господь посылает пророка Нафана, чтобы он стал Божьими устами и обличил грех царя. Название сегодняшней беседы – «Противостояние». Итак, слово пастору Петру.
0: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами беседу о сложной теме. Теме грехопадения, покаяния, обличения и восстановления. Мы с вами читаем историю о царе Давиде.